0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

ущербный лик встает из-за холмов. В лесу продрогший фаун играет на сопелке, упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес к своей летающей тарелке. Бухгалтер нет, он чужезвездный гон.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложения в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в МАКС. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в МАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом защитники Отечества. Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. На тротуарах в центре Воронежа могут появиться полосы для велосипедов и самокатов. Мэр Сергей Петрин поручил коллегам проработать этот вопрос на еженедельной планерке. Как вариант для улучшения ситуации с движением самокатов на тротуарах, можем обратиться к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и тем не менее там прорисована полоса под вело и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, отметил градоначальник. И в завершении выпуска спецслужбы задержали 62-летнего жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области. Уточняется, что воронежец переводил деньги организации, признанной на территории Российской Федерации террористической. О размере переводов, как и о названии организации, не сообщается. Возбуждено дело по статье «Финансирование терроризма». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишение свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своей канале в Макс. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в Макс поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом защитники Отечества. Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. На тротуарах в центре Воронежа могут появиться полосы для велосипедов и самокатов. Мэр Сергей Петрин поручил коллегам проработать этот вопрос на еженедельной планерке. Как вариант для улучшения ситуации с движением самокатов на тротуарах, можем обратиться к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и тем не менее там прорисована полоса под вело и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, отметил градоначальник. И в завершении выпуска: спецслужбы задержали 62-летнего жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области. Уточняется, что воронежец переводил деньги организации, признанной на территории Российской Федерации террористической. О размере переводов, как и о названии организации, не сообщается. Возбуждено дело по статье «Финансирование терроризма». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишение свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
5: Так звучит «Наше».
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
5: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в МАКС. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в МАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с фондом «Защитники Отечества». Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. На тротуарах в центре Воронежа могут появиться полосы для велосипедов и самокатов. Мэр Сергей Петрин поручил коллегам проработать этот вопрос на еженедельной планерке. Как вариант для улучшения ситуации с движением самокатов на тротуарах, можем обратиться к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и тем не менее там прорисована полоса под вело и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, отметил градоначальник. И в завершении выпуска: спецслужбы задержали 62-летнего жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области. Уточняется, что воронежец переводил деньги организации, признанной на территории Российской Федерации террористической. О размере переводов, как и о названии организации, не сообщается. Возбуждено дело по статье «Финансирование терроризма». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишение свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложения в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в Макс. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом защитники Отечества. Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения мероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. И еще на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции говорили об организации волонтерских отрядов для оказания помощи членам семей участников СВО. Заместитель председателя комитета по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации и членов их семей о возможности психологической помощи. Это важно, потому что не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении социальной защиты, сказал Денис Рубащенко. В Воронежской области продолжается обучение резервистов, вошедших в состав мобильных огневых групп. Подготовка проходит на одном из полигонов региона. Инструкторы – военнослужащие с реальным боевым опытом. В ходе сборов резервистов обучают тактическим приемам и способам противодействия БПЛА. Также в программу тренировок входит огневая и медицинская подготовка. При необходимости резервисты будут задействованы в защите стратегических объектов в Воронежской области от атак беспилотной авиации противника. Для зачисления – в мобилизационный резерв нужно обратиться в военкомат по месту жительства и заключить 3-летний контракт. Это были новости региона.
2: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

тоже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

ждал тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Утром над полем тишь да гладь. И так не хочется сегодня умирать.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложения в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в Макс. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом защитники Отечества. Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения мероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. И еще на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции говорили об организации волонтерских отрядов для оказания помощи членам семей участников СВО. Заместитель председателя комитета по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации и членов их семей о возможности психологической помощи. Это важно, потому что не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении социальной защиты, сказал Денис Рубащенко. В Воронежской области продолжается обучение резервистов, вошедших в состав мобильных огневых групп. Подготовка проходит на одном из полигонов региона. Инструкторы – военнослужащие с реальным боевым опытом. В ходе сборов резервистов обучают тактическим приемам и способам противодействия БПЛА. Также в программу тренировок входит огневая и медицинская подготовка. При необходимости резервисты будут задействованы в защите стратегических объектов в Воронежской области от атак беспилотной авиации противника. Для зачисления в мобилизационный резерв нужно обратиться в военкомат по месту жительства и заключить 3-летний контракт. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах – за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание «Героя труда». Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочерков обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в Макс. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом защитники Отечества. Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения проф. Мероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. И еще на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции говорили об организации волонтерских отрядов для оказания помощи членам семей участников СВО. Заместитель председателя комитета по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации и членов их семей о возможности психологической помощи. Это важно, потому что не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении социальной защиты, сказал Денис Рубащенко. В Воронежской области продолжается обучение резервистов, вошедших в состав мобильных огневых групп. Подготовка проходит на одном из полигонов региона. Инструкторы – военнослужащие с реальным боевым опытом. В ходе сборов резервистов обучают тактическим приемам и способам противодействия БПЛА. Также в программу тренировок входит огневая и медицинская подготовка. При необходимости резервисты будут задействованы в защите стратегических объектов в Воронежской области от атак беспилотной авиации противника. Для зачисления в мобилизационный резерв нужно обратиться в военкомат по месту жительства и заключить трехлетний контракт. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Информация «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7:07 в столице. Доброе утро, дорогие друзья. Всем отличного дня, прекрасного настроения. Сегодня среда, 10 июня.
3: Доброе утро. Доброе утро. Сейчас посмотрел, странно, что нет Александра. Посмотрел в нашу переписку. Он написал, просто уведомления не пришли. Опять в пробке. Ничего не едет. Я встрял тут минимум на час. Это он в 6:23 написал. То есть, вот.
2: Стало быть, будем ждать его где-то в середине этого часа.
3: Именно так.
2: По как предварительным дела? Подсчетам. Я. Слушай, прекрасно дела. Я второй день езжу на общественном транспорте, потому что у меня муж с детьми сейчас в деревне, а мы со старшим сыном остались дома в Москве.
3: Ну, как... И машина, соответственно, в деревне.
2: Да, машина, соответственно, в деревне. Я тут осваиваю транспорт. Вчера я добиралась на метро. А сегодня добиралась на метро и двумя автобусами. Поняла, что так быстрее у меня получается. Еще я поняла, что я вообще не видела жизни раньше. Вот из окна автомобиля. Говорил. Жизнь, она вообще мимо как-то пролетает. А тут в общественном транспорте, ну, интересно, реально, я сижу. Я рассматриваю. Ну, интересно.
3: Ты как человек, который в метро спустился, знаешь.
2: Ну, я правда редко езжу общественным транспортом, но мне нравится. Ну, метро я просто очень люблю. И дети у меня тоже фанаты метро. Ну, я не знаю, может быть, это связано с тем, что мы реально редко ездим, и для нас это каждый раз, как знаешь, такое приключение. А тут еще как бы автобусы у меня подсоединились. Ну, интересно, во-первых, я сделала вывод, что не все сидят в телефонах. Как-то раньше мне казалось, что вот, ну, когда ты едешь, особенно когда ты едешь на дальний маршрут, ну, чаще всего люди либо читают, либо там, ну, действительно сидят в гаджетах каких-то. А вот сегодня не то чтобы был очень полный автобус, люди все сидели, в общем, все поместились. Но только одного человека я увидела с телефоном в руках,
3: может
2: а все
3: быть, остальные просто спали?
2: Болтали, смотрели в окно, знаешь, ну, вот так вот. Или рассматривали друг друга, как я. В общем, ну, я изучаю мир.
3: Прекрасно, Ян.
2: У меня окружающий мир.
3: Как легко тебя порадовать.
2: Друзья, находите прекрасное вот в любых мелочах. Это делает нас чуточку счастливее. А счастье, оно же такое. Вы же сами понимаете, его никогда много не бывает.
3: Сегодня среда, я напомню, это неделя короткая, если вдруг вы забыли. 12 июня, выходной день.
2: Да?
3: Да, так что завтра уже будет для многих пятница, если вы работаете по стандартному графику. Ну и жаркую погоду обещают сегодня, как и вчера, до 30 градусов.
2: Все
3: мы
2: на воду.
3: Начинаем. Наш.ру, если хотите с нами пообщаться, пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» — с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 18 минут в столице. Всем еще раз доброе утро, прекрасного настроения и отличного дня.
3: Вчера наткнулся в интернете на комментарии, где девушка делилась впечатлениями о продаже на одном известном сайте, казалось бы, ну, классическая история, пианино. Ну, фортепиано, там было так написано. Так. И я эту историю слышал много раз. Слушатели наши в эфире много раз рассказывали. Она даже не продавала, она отдавала бесплатно, самовывозом. И огромный интерес к этому объявлению, но поражают иногда люди, которые, например, писали ей, а вы могли бы грузчиков оплатить и доставку? Ну, то есть она бесплатно отдает, их заинтересовала. Они говорят, мы живем вот за городом, вы не могли бы оплатить грузчиков и доставку? Не то, что мы вам потом вернем, а вот, ну, раз уже отдаете, мы готовы.
2: Давайте, да, до
3: так
2: конца.
3: И быть, готовы забрать, но при этом уж отдайте вот таким способом. Дальше была история там, а вы случайно в центре завтра не будете, а человек комод продает. На что рассчитывают. И вот таких сообщений много. Какую-то крупную вещь продает человек и спрашивает, не будете ли вы в центре города и не захватите ли эту вещь с собой. Удобно было бы именно туда подъехать и там...
2: Да-да-да, ее забрать.
3: Забрать эту вещь. Я хотел предложить вам поговорить вот об этих сайтах, где часто отдают что-то, может быть, вы отдавали бесплатно, или продают. С какими... людьми вы сталкивались во время этих сделок? Если у вас есть интересные примеры, истории из жизни, пожалуйста, расскажите и опишите. Янка, ты что-нибудь продавала или отдавала бесплатно вот на этих
2: сайтах? Отдавала.
3: Их несколько, самый популярный, понятно, да. Какой, но тем не менее.
2: Отдавала. Какие-то крупногабаритные. Но у меня, ты знаешь, не было истории. Как-то все обычно заканчивалось, ну, просто люди приезжали и забирали. Ну, вот так. Таких вот историй, как с девушкой из пианино, чтобы мне предложили куда-то довезти, например, да, в соседний город что-то там или еще что-то. Таких историй не было.
3: Да.
2: Или оплатить доставку. Не было. Как-то мне попадались видео просто, ну, совершенно другие люди. Но я уверена, у наших слушателей найдется немало подобных забавных историй. И мы сейчас с удовольствием их все зачитаем.
3: Наш.ру, на главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который вам подходит, который у вас работает. Рассказывайте. С удовольствием почитаем ваше сообщение в эфире через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: И тогда заперет нас в
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Да все нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники. На нашем радио.
12: Пока Александр Бон добирается до работы по пробкам, мы с Яной вдвоем, доброе утро.
13: Доброе.
12: Обсуждаем, какие бывают люди. Заговорили мы тут про известный сайт, на котором вы отдавали что-то бесплатное, или продавали, или покупали, и с какими необычными людьми сталкивались. Немного не в тему, но накипело и схоже. 2 раза в год летаю в Лос-Анджелес. Очень часто мне передают знакомые там какие-то мелкие вещи для своих друзей и родных. И когда я прилетаю сюда, то эти знакомые часто просят привезти эти вещи к ним домой. И очень удивляется, что я отказываюсь. Вот такой простой народ у нас.
13: Да, ну это, конечно...
12: Слушайте, ну вот я понимаю, что люди не хотят тратить деньги, но, к слову, можно же заказать все курьера и никого не обременять поездками, чтобы отдать
13: конечно,
12: их же вещи.
13: Конечно, можно. Но, видишь, ну, хочется
12: утро,
13: порой
12: подъемники.
13: По-другому.
12: Был один раз случай. Отдавал бесплатно 3-колесный самокат. Девушка приехала на метро, привезла 2 киндер-сюрприза и 2 больших чупа-чупса. Итого у нее вышло где-то рублей на 500. Когда были объявления и по 200, и по 300 рублей такие же самокаты. Ну, это приятно, когда вот так человек вас благодарит.
13: Да, на чистое сердце решила вас отблагодарить.
12: Я в какой-то степени стал таким человеком. На
13: eBay.
12: Да, нашел диск, который был мне очень нужен. Продавец в Риме. Пересылка невозможна в текущей ситуации. И мой друг как раз собирался туда в отпуск. Так я отправил продавца, попросил его о личной встрече в Риме. Дал другу 35 евро, свел их через WhatsApp, и они реально встретились. Диск у меня в коллекции. Надо еще другу спасибо сказать, что вы его так
13: напрягли. Друг молодец.
12: Поехал в отпуск. И вот, можешь там диск купить. Каждый раз, когда продаешь какие-то вещи или старый телефон, во-первых, тебе сразу пишут, готов купить, но на 50% дешевле. Потом, когда ты уже вроде нашел покупателя, он приезжает на такси и просит скидку за то, что он приехал к тебе на такси. И все это, братья наши, меньше индусы. И когда жена просит что-то выставить на продажу, я ей отвечаю, давай сама, у меня нервная система уже расшатана. Сергей, Доха, Катар. Но это в Катаре происходит дело, ну как будто бы и в Москве такое...
13: Частенько бывает. Несколько раз убеждался, когда отдаю на таких сайтах что-то бесплатное, люди попадаются очень наглые. Привезите туда, ой, мне неудобно, а сам вообще не могу доехать. Ставишь минимальную цену и все, деловой разговор. Встретились, посмотрели, забрали. Ну, или не подошло. Не знаю, почему так.
12: Да, многие, кстати, нам написали, что вот когда бесплатно отдаешь на этих сайтах, то тебе обязательно вынесут мозг. И еще тебя обвинят во всех смертных грехах.
13: Да.
12: А когда небольшая цена, то тогда проще. Отдавала бесплатно кроватку, БУ, детскую. Были такие вопросы. А можно приехать посмотреть? А на что смотреть? На БУ-кроватку? Приезжайте и забирайте. Было такое. Не можете ли доставкой отправить? Помочь вынести доставщику? Таких людей куча на таких сайтах.
13: Продавал как-то через известный сайт зимнюю резину. На следующий день мне позвонил покупатель и сказал, что так и быть, пойдет мне навстречу, купит у меня эту резину в два раза дешевле. Потом были от него же смски с таким же предложением, но, в общем, в результате, конечно, ничего не срослось, а резину все-таки я продал по нужной мне цене.
12: Продавала кофемашину на известном сайте. Написал молодой человек, хотел, чтобы я ему ее привезла в Подольск, так как у него сломана машина, а на электричках он ездить не привык.
13: Ну, красиво же.
12: Но кофе он любит.
13: Кофе любит.
12: Да постоянно. Цена 4500, за две заберу и привезите после 10 вечера сюда-то. А что так дорого? На Озоне дешевле и так далее.
13: Купили новый холодильник, продавали старый советский, двухкамерный, хороший, за 1000 рублей. Звонков было много. Позвонил дед. Продайте холодильник. Хорошо, могу только вечером, говорю, ждать не буду. Если не продам, приезжайте. Этот дед потом еще неделю мне звонил. Отдайте, пожалуйста, холодильник. Ну, отдайте, пожалуйста, холодильник.
12: Отдавал даром старую резину на автомобиль. Еще сезон можно было проездить. Ни одного желающего. Товарищ подсказал. Написал 500 рублей за колесо, забрали за 40 минут.
13: Ну, наверное, магия.
12: Да, наверное, тут многие...
13: Видят ну, подвох нас, какой-то,
12: да, люди
13: просто.
12: Люди подозрительные, что странно, если резина еще, ну, хотя бы как-то пригодна для использования, то вряд ли человек ее будет бесплатно отдавать. А тут 500 рублей, пожалуйста, за колесо.
13: За колесо,
12: были
13: да.
12: Были ли у вас подобные ситуации с этими известными сайтами? Наш.ру, пожалуйста, напишите.
10: Подъемники на нашем радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. А меня очень раздражает, когда покупатель на известном сайте пишет «Здравствуйте». И тишина. На неделю. Потом через неделю. Еще продаете? Я уже все продал. Снял объявление. А он мне: «Что же вы не предупредили? Я бы приехал и договорились бы». Естественно, я ему отвечаю на каждое сообщение. И таких 30%.
3: Вот чудеса-то чудеса.
2: Продавал много детских вещей. Всегда писали женщины, а забирали мужья. Так они, бедные, себя неуютно чувствовали. Приезжали забирать то, не зная что.
3: А я давал очень хороший, уникальный холодильник Sharp, трехкамерный, одностворчатый, но створку можно открыть с любой стороны. Отдавал другу в связи с переездом в другой город, но об этом узнали и другие друзья. И в итоге у меня был аукцион за обладание данным холодильником из трех претендентов. И это был лучший вариант, чтобы эти товарищи не переругались.

0: продать, обозначил цену. Да, я понимаю, что китайские машины не ликвид. Но приехал дядя и говорит, даю 700 и прямо сейчас заберу. Говорю, за 700 она и в гараже неплохо смотрится.
1: Немного не в тему, но помог людям на улице малой денежкой. На следующий день пишут, ты нам один раз помог, а теперь обязан нам всегда помогать. Дай денег.
0: Продавал стульчик детский. Пришел молодой человек, посмотрел, купил. Через некоторое время звонит девушка и говорит, такой стул рваный, грязный. Он не был таким, кстати, ну, в объявлении и в жизни. Дайте скидку. Он у меня торговаться не умеет.
1: Наглость второе счастье, да? Продаю сейчас машину на известном сайте. Какие только люди не пишут. Что только не предлагают. И обмен, и купить за полцены. Или вот еще, а можно покататься неделю, если понравится, куплю.
0: А вот фантастическое сообщение. Отдавал кроватку двухэтажную. Сразу две женщины написали. Одна спросила, откуда забирать. Назвал улицу и дом без подъезда и этажа. Это важно. Девушка пропала. Стала договариваться с другой. Кровать уже вынесла к лифту, чтобы удобнее было забирать. Вернулась в квартиру. Вторая задала вопрос по габаритам. Я вернулась замерить, а кровати уже нет. Пишу первый. Вы забрали. Она молчит. Я ей, если это вы сделали, у меня остался пакетик, и тут девушка ожила. Ой, а что мы забыли? То есть она, не договорившись, прошла по этажам и вынесла кровать.
1: Ну это просто, конечно, сумасшедшие вообще люди. Да, не знаешь прям, как реагировать на такие истории. А я встретила объявление на известном сайте. Отдам саженцы сосны бесплатно. Приезжайте, выкапывайте. Я пишу узнать, когда можно подъехать. А мне в ответ, может, на что-то поменяем? Что у вас есть? Не деньги. Я даже не знала, что предложить. Поблагодарила и все.
0: Продавала стульчик для кормления. Купила одинокая мама. Собиралась ехать за ним своим ходом 1.5 часа до меня. Я предложила привезти на машине. И вот я на месте. Знала только дом. Дальше должны были созвониться. И вот на месте звоню. Не берет трубку. Простояла 30 минут у дома. Только уехала, звонок. Ой, извините, пожалуйста, ко мне мама приехала. Ушла с ребенком гулять, а я уснула. Вернулась, стульчик отдала. Ну, это вы.
1: Ну, да.
0: Женская солидарность.
1: На днях с друзьями обсуждали подобную тему, и одному из друзей повезло дважды. Отдавал стол, затем шкаф. В обоих случаях обозначил только самовывоз и, что важно, самовынос. И оба раза пришли беременные женщины. На недоумение, а как так? Ответ был один. Ну, мне очень надо, а муж занят. В третий раз тщательно следил, чтобы приехал именно мужчина. И вот он приехал, правда, с порога сказал, брат, прости, я, во-первых, один приехала, во-вторых, у меня спина больная. Пришлось тащить и в третий раз.
0: Комбо. Ну, многие относятся к этому как к «потом вернется».
1: Да.
0: Я заводчик кошек. Примерно раз в полгода продаю котят. Вот однажды мне звонит женщина и мотивирует тем, что она пенсионерка, предлагает отправить ей котенка на такси. То есть заказать такси, котенка посадить одного в машину и отправить по ее адресу. Конечно, я отказалась. Интересно, она предлагала заплатить за этого котенка, если вы их продаете? Или еще бесплатно отдать?
1: Да, наверное, предлагала. Но просто кота посадить в машине одного. Ну вот как? А у меня наоборот. Покупала подушки на известном сайте, а там парень написал, а я мимо вас в тренажерку еду. Хотите, завезу? Хочу. Ну, частенько люди, на самом деле, сами идут навстречу, и это действительно всегда приятно.
0: Ну вот, судя по сообщениям, когда что-то отдаешь бесплатно на этих известных сайтах, то обязательно, ну, не обязательно, хорошо, часто люди сильно наглеют и доставляют вам много неудобств. Поэтому
1: да,
0: полезный совет от бывалых людей, которые что-то отдавали бесплатно, поставить как хотя бы минимальную, но цену это отсекает
1: сразу там,
0: самых неадекватных. Хотя вы не будете застрахованы от этих людей.
1: А вот еще сообщение. У меня на даче много ненужных камней, и можжевельник разросся. Это как намек. Друзья, приезжайте, забирайте камни, выкапывайте можжевельник.
0: При продаже автомобилей меня замучили перекупы. Просто сил нет. Все пишут, за полцены просят отдать. Я обычно пишу в ответ, конечно, не вопрос, отдам. А потом, когда они радостные начинают мне звонить, чтобы забрать, добавляю сообщение, но через 10 лет. То есть такой тролль.
1: Однажды продавала яблоки на известном сайте и фраза «продаю с дерева». Так вот, однажды пишет мужчина, я ему отвечаю, сбор яблок будет в выходной, что было собрано, уже продано. Он оставил комментарий, если нет, почему-то снимите объявление. Или вот когда просят 1 килограмм яблок, а при этом цена символичная, так еще и просят доставку в соседний населенный пункт.
0: Ну, то, о чем мы говорили. 7.50.

0: Москве. Доброе утро.
1: На нашем радио.
2: Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
1: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
8: 6+.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Из-за метробусов в Воронеже изменится схема движения. Зачем взрослые воронежцы сдают ЕГЭ? Где в Воронеже купить самую вкусную и недорогую клубнику? Во сколько воронежцам обойдется поездка к морю на машине? Наш регион ждет аномальное нашествие комаров. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Объекты инфраструктуры загорелись во Владимирской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах начались возгорания. Пострадавших нет. Подробности глава региона не привел. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Впервые сегодня была объявлена беспилотная опасность на территории всей Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. После пожара на газопроводе частично прекращена подача газа в столицу Дагестана Махачкалу. Подача газа еще в два района остановлена полностью. Администрация Кизилюрта сообщила, что только полное отключение газа позволило остановить факельный пожар. Из-за отключения газа в трех микрорайонах города остановлена подача водоснабжения. Три взрыва, после которых начался пожар, произошли на магистральном газопроводе накануне вечером. Столб огня достигал 15 метров в высоту. Пожар был ликвидирован. С начала года количество дипфейков в России выросло. При этом доля видео, созданных по текстовому запросу, выросла с 17 до 51%, передает РБК. Издание отмечает, что один из возрастающих трендов использования ИИ в мошеннических схемах. Для этого злоумышленники генерируют голоса и видео, имитирующие знакомых жертв и людей. Эксперты говорят, что качество дипфейков настолько улучшилось, что созданный современными ИИ-моделями контент уже неотличим невооруженным глазом от реальных видео. Кроме того, зафиксирован всплеск мошенничества через мессенджеры, включая Макс. Работа по введению без визы между Россией и Индией поставлена на паузу. Об этом сообщил глава Департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, Москва ожидает ответа индийской стороны. Но пока работа в этом направлении идет медленно, передает ТАСС. Россия и Индия обсуждают введение без визы для тургрупп на срок не более 21 дня. Сейчас для поездки в Индию россияне должны оформить онлайн бесплатную электронную визу. Она позволяет дважды въехать в страну и пребывать в ней до 30 дней. Спрос на шоколадные плитки с начала года сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за последние два года шоколад подорожал почти в полтора раза. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнильсон заявил НСН, что кондитеры только при поддержке государства смогли бы остановить цены.
2: Это задача государства. Значит, если оно хочет, оно, допустим, берет и снижает тарифы на услуги естественных монополий. Электричество, газ, вода. И, скажем, договаривается с кондитерскими ассоциациями, что вы, ребята, мы вам тарифы снижаем на 10%, а вы там в течение года или, не знаю, чего-то не повышаете там цену.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 7 минут в столице. Всем отличного настроения, прекрасного дня. Среда сегодня, 10 июня, и мы будем играть в наши кинопробы.
3: Да, будем принимать 10 правильный ответ. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Ваша задача угадать, что мы переозвучили.
2: Разыграем мы, друзья, прямо сейчас 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня. В программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
3: Ну что, давайте послушаем фрагмент, который мы с Яной вчера переозвучили.
4: Забыли люди былое время, далекую пору моей юности, когда у нас было свое боевое племя женщин. Ну а я была в нем королевой!
5: Грозных сестер!
4: Да, я была королевой Гроз! Мы не смотрели в лицо смерти, мы пинали ее под зад!
5: Да не надо никаких грозных сестер, мам! Нам надо просто найти мужчин!
3: Янкин любимый персонаж.
2: О, я обожаю ее просто, вот эту гриву, вот этот бешеный взгляд.
3: Ждем.
2: Очень люблю, да.
3: 10-й правильный ответ, наш.ру, поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
8: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: И Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро. 8:15 в столице. Давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Итак, мы
2: прекрасный
3: принимали
2: фрагмент.
3: 10-й правильный ответ.
4: Забыли люди былое время, далекую пору моей юности, когда у нас было свое боевое племя женщин. Ну а я была в нем королевой!
5: Грозных сестер!
4: Да, я была королевой гроз! Мы не смотрели в лицо смерти, мы пинали ее под зад!
5: Да не надо никаких грозных сестер, мам. Нам надо просто найти мужчин.
6: Последний богатырь, Моана, храброе сердце, Мулан и другие неверные ответы. Мы загадывали мультипликационный фильм «Семейка Крудс 2. Новоселье». И два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений. Отправляется человеку с номером телефона 921-714-14 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

если кончатся песни, значит, буду читать себе прозу. Если ты будешь не

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 12... Я вообще не вижу ничего.
13: 32
12: минуты.
14: Очки надень. Дядь
12: Сань. Доброе утро. Сегодня синоптики обещают нам до 30-32 градусов тепла. Жарко будет в Москве. Ну и среда сегодня. Лето полным ходом, дорогие друзья.
15: Не забывайте, что пятница – это выходной день на этой неделе. Поэтому завтра у многих последний рабочий день. К слову о жаре. Меня вчера не пустили в одно государственное учреждение, потому что я был в шортах.
12: Да ты что?
15: Да, меня пригласили, причем...
14: И не пустили.
15: Да, я, конечно, сам виноват, наверное, стоило бы подумать, но при этом...
12: Я бы никогда не подумал.
15: Меня не предупредили, что есть дресс-код, было жарко, у меня не короткие шорты, прям вот, знаете, не плавки, да. Ну, и мне казалось, что я прилично одет. И уже на охране мне сказали, нет, сюда в шортах вы не пройдете. Кто бы вас не пригласил.
12: И каким бы значимым ни был вопрос. Хоть судьба России. В шортах нет.
15: И я поймал себе на мысль, что меня давно куда-то не пускали. Я не сильно расстроился, но это было так... Интересный опыт.
14: Я знаю, что есть, ну, безусловно, там театры, да, в которые невозможно зайти в шортах. Кстати, не все.
15: Не только в шортах, нельзя, ну, вообще, и в, да, кроссовках,
14: в кроссовках
15: зайти,
14: там, в модерн, и так далее.
15: Вот, например.
14: Да, там все должно быть красиво.
12: Но я вот все-таки проходил в театр, я специально позвонил вот на Сашу Шишина, тогда было жарко. Это в каком
14: в «Современнике»
12: театре? Да, в «Современнике». Я позвонил и сказал, скажите, а вы в шортах пускаете? Она говорит, ну такая жара, конечно, пускаем. Я говорю, ну я надел, ну, так сказать, театральные шорты.
14: Это как, Саш?
15: Если один человек тебе сказал по телефону, пускаем, а когда ты пришел, тебя не пустили, ты бы начал возмущаться, что я звонил.
12: Я спросил, а вот те, кто пропускают, они не будут возмущаться? Вот отсылка к вам, она что-нибудь даст? Он говорит, да, даже не переживайте, у нас нет такого.
15: А если меня вот не пустили в театр из-за внешнего вида, билет пропадает? или мне вернут деньги?
12: Ну, в театре Юрия или Грынова,
15: там,
12: да.
15: Или там правило на билете написано, что если ты пришел в неподобающей одежде, то билет тоже пропадает.
12: Наверное, пропадает. Я не знаю, если кто-то попадал в такую ситуацию, когда вас в театр не пустили.
15: Янка, тебя куда-нибудь не пускали?
14: Слушай, ну это был один-единственный раз, мне кажется, 100 тысяч лет назад меня в клуб в ночную, в новогоднюю ночь не пустили, потому что у меня не было, ну, паспорта с собой. Мне было год 23, наверное, а надо было доказать, что есть 18. Юно выглядело, ну, это, повторюсь, это было уже давно. Сейчас меня уже пускают везде.
12: Меня тоже не пустили. Не пускали в ночной клуб, это было в Германии. Клуб назывался Dog Act.
15: Ну, наверное, не из-за того, что ты юно выглядел, Александр.
12: Нет, не из-за того. Ну, вот. Я был веселый слишком.
14: Сказали, этот мужчина уже отдохнул сегодня.
15: Друзья, был ли у вас такой опыт, когда вас куда-то не пускали? Напишите, куда, из-за чего и чем дело кончилось. Мы почитаем ваши истории через несколько минут. Наши.ру
13: Подъемники на нашем радио.

0: процесс собака. Собака чихуахуа, 2 кило, сидела спокойно в рюкзаке, было видно только нос и уши.
1: Не знаю, нас пускали, ничего... Собака на руках и все.
0: История такая. Супруг, водитель-экспедитор, работал в Питере, развозил госзакупку. Не пустили к губернатору из-за наличия в газели кинжала. Пришлось прятать на территории. За территорией. Охране было очень любопытно, куда же он его схоронил. На что вы надеялись?
1: С губернатором с кинжалом. По доброй воле.
2: Меня несколько лет назад не пустили на новогоднюю елку. Было очень холодно, и я оделся тепло. Но не презентабельно. На входе мне сказали: извините, но согревающее во мне требовало веселья. Полез через забор. Горки понравились. Охрана меня, конечно, увидела потом, но просто посмотрели как на дурака и не стали ничего говорить.
0: Не хотели пускать на концерт Ханса Циммера из-за того, что перед входом глотнул один глоток виски. В результате, после долгого ожидания и вполне нормальной беседы с охраной и полицейским, меня пропустили. Но и в целом я был очень адекватный.
1: Они что, я прошу прощения, санитары улиц? Полиция нравов? Что вы тут за глоток вас?
0: Лето, кто жара, они? Плюс много градусов. Пришел в военкомат в шортах поставить печать для работы. Не пустили, сказали, в шортах в военкомат не нельзя. Купил на рынке самые дешевые штаны, надел при них и зашел в военкомат.
2: Видимо, шорты все-таки это главная причина недопуска.
0: Ну, это, видимо, давно было.
2: Несколько лет назад, единственный раз в жизни, да, ходил к мировому судье подписывать документы о согласии на развод. Было ли это? Я пришел в шортах, понятия не имел, что так нельзя. Но пристав на входе почитал нотации и все-таки пропустил. А в следующий раз сказал: не пустим, а мне больше и не надо.
0: Пристав на входе.
2: Пристав, да, пристав.
0: Не пустили в ГАИ, был в шортах и нож перочинный в сумке. А на что вы рассчитываете? Да,
1: вы трезвы были вообще.
2: Ну, с ножом, конечно.
0: С ножами, кинжалами. Вот так иногда люди удивляются в концертных клубах, например, когда их просят газовый баллончик или нож убрать. Да он маленький. Да, да я адекватный.
2: Закончил колледж, пришел в университет узнать насчет поступления. Не пустили в шортах. Не судьба, подумал я, и решил не получать высшее образование.
1: Ну это вы вообще, конечно, вот так вот на судьбу-то молодец.
0: На днях
1: списали свое нежелание.
0: Не пускали в Госдуму, так как немного порван паспорт. Хотя 10 лет с ним хожу таким, и нигде проблем не было. Дождался, пока сменится охрана, и зашел.
1: А кто-то мне говорил, что чуть-чуть порван паспорт, он вообще недействителен.
0: Ну, вот у меня чуть-чуть порван, пока не было проблем. Да.
2: Добро пожаловать в нашу деревню. Все госучреждения в шортах, майках, и особенно женщинам в юбках выше колена и открытые плечи, вход закрыт. И по пятницам есть часть торгового центра, куда могут не пустить, если ты приехал один. Потому что пятница — это семейный день. И также дресс-код.
1: Это вы где?
2: Ближний Восток, дело тонкое.
1: Я хотел сказать, в Уаре где-то.
0: На Старую площадь не пустили в шортах. Там такие правила.
1: А да? Почему?
0: Ну, это администрация президента на Старой площади находится. Ну, там много разных учреждений. Но я думаю, что, наверное, речь об этом идет.
2: Ну да, скорее всего.
0: Ну и очень многих не пускали в клубы в сильно приподнятом настроении.
1: Все-таки меня, вот вы знаете, не пустили в шортах. А чем руководствуются? Что я... Как, ну, что значит непрезентабельно выгляжу?
0: Не что пустили это? Куда?
1: Ну, вот людей не пустили, вот на Старую площадь не пустили в шортах, да? Мне вот...
0: Правила, наверное.
1: Ну, правила, они же для чего-то написаны, там, правила безопасности, правила, там, внешнего вида. Но вот этот внешний вид, он что, говорит как-то плохо о человеке, что он разгильдяй, раздолбай, там, и так далее, в шортах? А вот в брюках приличный человек!
0: Именно так, Саша.
1: Да?
0: Ну, я уверен. Ну, есть правила.
1: Это бред, да? Бред вообще, который существует, кстати, у нас.
0: Другое дело, что тот человек, который тебя приглашает, если тебя приглашают на встречу или там...
2: Должен предупредить тебя.
0: Предупредить, да.
2: Конечно.
0: Особенно летом. Это актуально в такую жару. 8:50 в Москве.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв. Джили и X5 EMI в «Автомир Воронеж».

0: Воронеж на Дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
1: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
3: Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-на-дону.ру.
4: Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание «Героя труда». Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
12: «Наше радио». Так звучит «Наше радио».

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложения в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в Макс. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с фондом «Защитники Отечества». Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения мероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. И еще на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции говорили об организации волонтерских отрядов для оказания помощи членам семей участников СВО. Заместитель председателя комитета по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации и членов их семей о возможности психологической помощи. Это важно, потому что не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении социальной защиты, сказал Денис Рубащенко. В Воронежской области продолжается обучение резервистов, вошедших в состав мобильных огневых групп. Подготовка проходит на одном из полигонов региона. Инструкторы – военнослужащие с реальным боевым опытом. В ходе сборов резервистов обучают тактическим приемам и способам противодействия БПЛА. Также в программу тренировок входит огневая и медицинская подготовка. При необходимости резервисты будут задействованы в защите стратегических объектов в Воронежской области от атак беспилотной авиации противника. Для зачисления в мобилизационный резерв нужно обратиться в военкомат по месту жительства и заключить 3-летний контракт. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 5 минут в столице. Сегодня 10 июня уже. До 32 градусов тепла обещают синоптики. Сегодня жарко в Москве. Среда.
2: Гадать будем мы в ближайшее время. Наши книжные гадания, гадалки не ходи. Ян, по какой книге сегодня?
3: Сегодня по Максиму Горькому будем гадать.
2: Пишите, что вас беспокоит. Большинство из вас в экспресс-режиме гадаем, а одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Муж хочет собаку, щенка. Я хочу кота, котенка. Не можем договориться. Как быть?
1: Ой, господи. Вообще-то, когда муж объявлен мужем, а жена его женой, с этого момента вы просто, ну, у вас должно быть по умолчанию функция договоренности. Вот, я не знаю, и у вас в голове, и у него в голове, или у нее. Поэтому я не понимаю, что значит, вы не можете договориться. Вот, правда, вы меня хоть убейте, я не понимаю, что вы, значит, не можете договориться.
2: Я невеста 2026 года.
1: Ты свежая.
2: Так, хорошо. Что происходит с индустрией свадебной? Ведущий из какого-то там 100... Топ 100, 300 тысяч рублей без оборудования за 5 часов работы. Из этих 5 часов он, наверное, час будет сидеть есть и ничего не делать, пока гости отдыхают.
1: Ой, господи.
2: Сейчас, кстати, индустрия развлечений и ивентов переживает не лучшие времена.
1: Кризис. Возьмите поменьше, конечно.
2: Нет, ну вот из этих топ 100 там, скорее всего... Может и дороже стоит.
1: Не, ну зачем вам топ-100? Ну, есть прекрасные ведущие, никуда не входящие там в топ-100. И тогда вот весь московский бред.
2: Ведущие старой школы.
1: Да.
3: Мы, например.
1: Есть ведущие старой школы, абсолютно лояльные, гибкие там и так далее. А самое главное, классные. Да?
2: Да.
3: Красивые в шортах.
1: Вот. А эти непьющие, значит, заносчивые, высокомерные. Ну, товарищи. Вам нужно свадьбу играют, ее гуляют, а не проводят.
2: Вчера видел ролик одного ведущего, который говорит, обращаясь к гостям на свадьбе.
1: Да.
2: Друзья, сейчас состоится таинство, новая свадебная традиция. Давайте все встанем, все встают, давайте все возьмемся за руки, все взяли за руки. Давайте поднимем эти руки, вдохнем глубоко воздух и отправимся на перекур. Ну, то есть все встают, поднимают руки, делают глубокий вдох.
1: Понятно.
2: И он говорит, и отправимся на перекур. И из толпы люди кричат, браво! Ну, смеются, естественно, и так далее. Вот за это, наверное, 300 тысяч платят.
1: Нет, если вы такой, то, пожалуйста, платите. Я хочу, чтобы вот вы такие, вы платили такие деньги. Хочу, чтобы вы больше платили.
2: Ну, а если серьезно, если вас не устраивает цена, то всегда можно найти ведущих и любых других специалистов, хороших специалистов.
1: Да, но вы смотрите, много. А то вы так из невесты 2026 года превратитесь в невесту 2027, 28. Так и будете откладывать.
3: Ну, ладно уже. Вон, доброе утро. Значит, спасибо за ваш позитивный настрой с гаданием. В районном суде штраф за парковку на 50 тысяч не отменили. Планирую обращаться далее в Московский суд для обжалования. Ой, это вдогонку
2: да,
3: нашей слушательницы. Да.
2: На автомобиле, принадлежащем компании,
3: оплатила случайно соседнюю улицу.
2: Да. И 50 тысяч штраф, пожалуйста. Вот,
1: казалось бы, что тут войти в положение простого человека, простого человека, налоги платят, на ком, в общем, держится земля русская. А поняв ситуацию, которая сейчас вообще в стране, никто не хочет входить в его положение. Все хотят его только обложить, чтобы он платил, платил и платил.
2: Ну, так как раз в том числе есть, наверное,
1: поэтому система безжалостна.
2: Собирать деньги.
3: Вообще досадная ситуация, правда. Я понимаю, человек бы вообще не заплатил. Ну, вот просто не оплатил и все.
1: Поэтому,
3: а тут оплатил, но невнимательно.
1: Люди, многие люди ничего не платят. Понимаешь? Они как пытаются систему обмануть и так далее. А если бы была вот такая вот, ну, просто чуточка, маленькое зерно человечности в этой машине, системной машине, то оно, пожалуйста, люди бы ничего никогда не обходили, платили бы и все.
2: Ждем ваши проблемы. Пишите, рассказывайте.
1: Мы к вам по-доброму, и вы к нам по-доброму.
2: Что вас беспокоит?
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, давайте почитаем. А книга-то какая?
2: А мы по-горькому сегодня гадаем.
3: Без эфира. Как найти в себе силы после расставания с любимым человеком на новые отношения, чтобы забыть старые? Через силу, что ли?
1: Давай, Янг.
2: А что, Ян? У меня на самом деле, я же не специалист. Но мне просто кажется, что лучше сразу не нырять в новые, вот через силу. Нырять в новые после тяжелого расставания можно только в том случае, если какая-то искра пробежала. А так вообще лучше просто побыть наедине с самим собой. Мне так кажется.
3: Со времен пандемии увлекся здоровым образом жизни. Перестал употреблять пиво. Правильнее стал питаться. Скинул 18 кг. В свои 35 лет чувствую себя лучше и легче, чем в 20. Но начались трудности в отношениях с коллегами по работе. Так как стал отказываться от посиделок и застолий с ними, посмеиваются надо мной. Давать ли себе поблажки?
4: Вы знаете, когда вы в 35 лет пишете, что в свои 35 лет я стал чувствовать себя лучше, чем в 20, у меня большой вопрос, а все ли правильно вы делаете? Чувак, такие вещи пишутся в моем возрасте. В свои 52 года я стал лучше чувствовать себя, чем там в 40. Но в 35 вы себя должны чувствовать просто великолепно! Неважно, бросили вы или не бросили. Вы просто должны чувствовать себя классно в 35 лет. Там все, там метаболизм работает по-другому. Это очень странно, что вы такое пишете.
3: Ну и не обращайте внимания. Мы не знаем, конечно, кем вы работаете. И, может быть, вот эта связь с коллективом, она важна в вашей работе. Ну, в целом...
4: А в смысле, над вами посмеются, что вы такой этот...
3: Саня не пьет вообще. Давайте его не будем звать.
2: Да нет, я так понимаю, что зовут. Просто человек сам не идет, потому что не хочется вот этих всех соблазнов.
4: Боитесь.
3: А что его звать-то?
2: Сорваться боитесь?
4: Да, вы, конечно.
2: А я хожу, кстати, на тусовки и совершенно спокойно могу ничего не пить, и мне классно. Ну вот просто. Но и никто не показывает пальцем.
4: Другим пьющим вокруг тебя не классно, что ты такая думаешь, что тебе классно.
2: А почему другим не классно? Это что, как-то влияет на уровень моего веселья?
4: Ян, но тебе кажется... Нет,
2: с что тобой, мне кажется? Мне ничего не кажется.
4: С тобой все нормально.
2: Я могу но быть веселая просто так.
4: Но пьющие люди рядом с тобой понимают, что ты все равно не пьющая.
2: И что?
4: Осторожно, при ней ничего не говорить. Ну, то есть, как бы я все равно...
2: Влияет
4: я все равно
2: разговоры.
4: Останавливаю себя и всем говорю, тихо-тихо, она трезвая.
3: Муж помешался на беге. Все деньги. Каждый выходные куда-то бежит. Как быть?
4: А все деньги. Ну, то Лукьянова, давайте спросим, что там, можно без денег остаться?
2: Ну, я не знаю, есть дорогие забеги, конечно, если это какой-нибудь там Iron Man.
3: Есть люди, которые там фанатеют по
4: дорогие забеги,
3: беговым кроссовкам, ну, покупают там себе миллионы, делают под себя и там 100 пар, плюс оборудование, какие-нибудь дорогущие трекеры, датчики и прочие истории.
4: И потом на следующий день, ну, не хочу,
3: плюс
4: не
3: еще
4: побегу.
3: По стране же, каждые выходные где-то кто-то куда-то
4: бежит,
3: да, проходит соревнования. Так тоже, если ты летаешь постоянно за всеми соревнованиями или там за границу.
2: Ну вот у меня серьезная статья второй расходов. Год подряд пропадают слоты купленные.
3: Ну,
2: слоты,
3: я так понимаю, обычные стоят там в районе 3000 рублей, да?
2: Ну, да, до 3,5 в среднем, но это вот какие-то, ну, хорошо, беговые обычные. Но если это триатлон, например, да, или там, ну, какие-то серьезные дистанции, там, ну, подороже, конечно, все это. Но...
3: Вот у меня знакомый занимается бегом, у него тренер индивидуальный, который с ним работает. Это тоже такая достаточно серьезная статья расходов.
2: Да, я вот сейчас как раз тоже думаю.
3: Три раза в неделю тренировки, и 10 тысяч рублей стоит тренер там, на несколько часов, который с тобой занимается. Ну, он может себе это позволить? Ну, так вот 30 тысяч отдать в неделю только за тренера, вот тебе и расходы.
4: Слушай, но все зависит от твоих задач, зачем он тебе нужен там, и так далее. Я вот оплатил тренера и понимаю, что последние два занятия мне как бы уже не нужны.
2: А у меня была мысль взять тренера тоже, потому что мне кажется, что я что-то делаю неправильно. Ну вот с точки зрения там пульса, да, моего большого, высокого, который все еще высокий. Он стал чуть ниже, но тем не менее все еще высокий. И я решила, что я сначала сэкономлю и купила две книги себе по бегу. Ну вот как раз написанные людьми, которые этим занимаются. Сейчас посмотрим, я почитаю, может быть, я смогу с собственными силами. Ну или в крайнем случае тогда тоже возьму тренера, чтобы бегать уже правильно.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
4: Здесь.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Да все без нормально.
3: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: Так, дорогие друзья, 9 часов и 34 минуты в столице. Доброе утро.
8: Телефон у нас не работает, поэтому предлагаю погадать в экспресс-режиме.
9: А как мы играть в ту, кого будем?
8: А я не знаю, я уеду сейчас.
10: Игорь, это не особенно волнует. Да. Ну, будешь со мной играть, Сашка?
8: Важные корпоративные дела.
9: Ну, хорошо.
8: И завтра меня тоже не будет, кстати.
9: Ну, хорошо. Да.
8: Ну, это вы в курсе, я сейчас для слушателей просто. Ну, если вдруг кому-то это интересно. Ну, давайте почитаем еще несколько проблем.
10: Давайте.
8: Без звонка. Мне завтра 40, мужу 46. Вот какая у меня проблема. Муж в январе уехал в Подмосковье, а я осталась в провинции. Все обещаю ему приехать и не еду. Собаку и котов не знаю, куда деть. И понимаю, что должна поехать и пристроить, жалко. Ну ладно, потом с собой. А собака? Или, ну,
10: а
8: ладно,
10: котов,
8: наверное, котов,
10: видимо,
8: с собой, да. Дети учатся в другом городе, 21-16 лет.
10: А может, и собаку можно с собой взять?
8: Ну, может быть, там съемная квартира и нельзя.
10: Не разрешают?
8: Угу. Ну, то есть ситуации такие бывают.
10: Да, вот...
9: Ну, в любом случае, вам виднее.
10: Нам, с братьями нашими меньшими.
9: Ничего не видно. Но то, что мы за них в ответе, это абсолютно точно. Абсолютно точно. Нельзя их оставлять просто на произвол судьбы.
8: Очень серьезная проблема. Дочь заканчивает школу, собирается поступать на журфак. На журфак Высшей школы экономики, на журфак МГУ и другие журфаки ведущих вузов. Мы не потянем платное обучение, так как семья у нас многодетная, а мы работаем учителями. Целевое обучение тоже вызывает много вопросов. Как быть и что делать?
10: Ну, у меня ребенок оформил, например, образовательный кредит сам на себя.
8: Да.
10: Я ему, он тоже, ему не хватило несколько баллов для бюджетной программы, и он поступил на платное, при этом оформив на себя.
9: Ну, вы должны сказать, что
10: образовательный
9: это
10: кредит.
9: Сколько там, 500 рублей в месяц, да?
8: Ну, 3000 максимум, там сначала 500 или там 1000 ты платишь, потом там чуть больше, если мы говорим про бакалавриат, вот 4 года. И потом, если я не ошибаюсь, тебе дают 15 лет, чтобы ты вернул этот кредит. Можешь возвращать в последний год или там в последний день, можешь частями возвращать, как тебе удобно. Но в целом это очень классная программа. Оформляют не на родителей, а на студента,
10: да,
8: которому уже исполнилось 18 лет. Оформляют быстро, но есть проблема. С этого года, насколько я понимаю, многие вузы убрали ученические кредиты у гуманитарных направлений. Я не знаю, это всех вузов касается или не всех и конкретных там направлений.
10: Но это надо узнать.
8: Но надо узнать, да.
10: По крайней мере, есть такой вариант, и он действительно неплохой.
8: Если
10: там процент очень небольшой.
8: Кредит, да, процент...
10: 3%, по-моему.
8: Да, 3%. Плюс платить прям, ну, совсем разумные деньги каждый месяц нужно. И это спасение для многих.
10: Да, это
8: обратите
10: правда.
8: Обратите внимание.
10: Обратите внимание, изучите этот вопрос. На самом деле, я думаю, что очень многим он помогает.
8: Я не знаю, все банки дают или нет. Мы брали в Сбере. По-моему, только Сбер.
10: Мы тоже делали. В Сбере. Нет, еще какой-то, да, банк давал, да, но мы брали тоже в Сбере.
8: Приехала девочка, причем домой, с планшетом, и за полчаса все оформила.
10: А мы прямо в институте, у меня, ну, вот сын оформлял
8: тоже,
10: прямо,
8: да,
10: в институте,
8: да, сидят, да,
10: вот где приемная комиссия, он пришел с документами, там вот выяснили, что пара баллов нам не хватает, и тут же оформили. Вот просто за, не знаю, за 15 минут.
8: Просто посмотрите эту возможность. Рассмотрите ее. Ну, давайте погадаем все-таки вот этому человеку, Александр. Со времен пандемии увлекся здоровым образом жизни. Перестал употреблять пиво, правильнее стал питаться, скинул 18 килограммов. В свои 35 лет чувствую себя лучше и легче, чем в 20. Но начались трудности в отношениях с коллегами по работе, так как стал отказываться от посиделок и застолий с ними. Посмеиваются надо мной, давать ли себе поблажки. Предлагаю 10-ю страницу и 6-ю строчку сверху сегодня рассмотреть.
9: Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул: «Ничего не бойся, Лук!»
8: Стойте что, на своем.
9: Либо идите, да, нормально. У вас молодость. Сейчас самое крутое время. Чего вы какой-то ерундой занимаетесь? Занимайтесь и спортом, и всем остальным.
8: Не слушайте никого, не обращайте внимания. Если вам так комфортно, то, конечно...
9: Я вообще не понимаю, как можно в 35 лет реагировать на общественное мнение?
8: Просто из-за того, что на вас косо смотрят коллеги и посмеиваются, начинать вести нездоровый образ жизни, от которого вы избавились, и вам хорошо в вашем здоровом образе жизни, это странно. Надо себя очень сильно не любить.
9: Ну, еще раз повторю свою фразу, что очень странно, что вы себя в 35 лет стали чувствовать лучше. Вы должны себя чувствовать и так хорошо. Просто великолепно.
5: Подъемники на нашем радио.
11: Побежали, полетаем. Ветру в поле попеняем. О дурацком помечтаем.

0: 9 часов и 45 минут, столица, 70 июня. Сегодня среда, до 32 градусов обещают нам синоптики, поэтому будьте готовы к жаркой погоде в столице.
1: Да, и Гарри улетел, но обещал вернуться.
0: Мы с вас продолжаем знакомить с сервисом «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Это сервис поиска и построения маршрутов на общественном транспорте, а также для оплаты проезда. Мы говорили об основных функциях сервиса, это оплата проезда и... как пополнить тройку. Также говорили про электрички. Вот. И сегодня мы поговорим с вами о мифах, которые существуют в народе. Первый миф – менять транспорт в одной поездке не быстрее, чем ехать на одном. Это понятно?
1: Понятно. Как, и сегодня об этом Сашка вот, как раз рассказывала. Да, потому что вчера я ездила... Ну, дай договориться.
0: Давай,
1: что такое-то?
0: Давай.
1: Вчера я добиралась только на метро, а сегодня у меня были метро и два автобуса.
0: Так.
1: И получилось быстрее на метро и двух автобусах.
0: На самом деле,
1: да?
0: Вот Лукьянова яркий тому пример. На самом деле, не всегда, короче говоря, это правда. Так, в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу можно указать точки А и Б и увидеть маршруты, в которых будут скомбинированы несколько видов общественного транспорта. То есть не ехать по прямой, а ехать по кривой. Сервис учитывает ситуацию на дорогах и число пересадок и предлагает разные варианты, где быстрее, где меньше идти пешком или где время в пути будет меньше зависеть от непредсказуемости дороги. Потому что дорога делает такое. Вот сегодня я поехал, у меня случилась ситуация, когда я опоздал на 2 часа, короче говоря. На час, да? На час я опоздал.
1: На час 15.
0: Я первый раз такой, я ехал 2 часа на работу. У меня получилось, что я попал в ловушку. Я не смог никуда выйти. Я обхитрил всех. Я знал, что за мостом ведутся дорожные работы, и он потихоньку едет. А тут я заехал на мост очень быстро, и он встал. И тем самым я не могу не бросить машину, то есть тут вообще никак. И на мосту я простоял, внимание, 48 минут. Просто, Янка, стоял, и я даже тебя встретил в машине, ну, ушами своими.
1: Угу.
0: Вот. То есть была бы возможность, конечно, я бы пересел на другой транспорт. Но от таких ловушек, а это не миф, никто не застрахован. Просто нужно всегда смотреть в Яндекс.Карты.
1: Надо было просто выйти, Саш, пораньше и сесть на метро.
0: Я вышел на 20 минут раньше, на самом деле. На 20 минут раньше сегодня вышел, и вот такое случилось.
1: Не знаю, есть к тебе вопросики, конечно.
0: Нет, вопрос, это, конечно, никого никогда не оправдывает. Если взрослый человек опаздывает на работу, никакие, так сказать, там пробка и так далее, здесь это не работает. Ты виноват, я принимаю это. Я взрослый человек, конечно, я виноват. Я помню, как один взрослый человек, он бывший наш коллега, он работал на радио, и мы раньше писали объяснительный, почему ты опоздал на работу. И он писал объяснительный, что он переводил...
1: Бабушку через дорогу?
0: Черепашку через дорогу, да. Вот так.
1: Перевел?
0: Перевел, я не знаю, что там за черепах.
1: Или перенес.
0: Ну, в общем, вот такие вот дела. Пользуйтесь сервисом Яндекс.Гоу Транспорт.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Порядок.

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка». «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с

0: 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Панорама обороны Севастополя практически уничтожена после атаки БПЛА на город. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на месте продолжают работать спасательные службы и МЧС, но ситуация крайне сложная. Он уточнил, что уже сейчас понятно, что великий шедевр Франса Рубо практически уничтожен. Работа художника-баталиста французского происхождения, посвященная событиям Крымской войны середины 19 века, доставили в Севастополь летом 1904 года. А год спустя, к 50-летию обороны города, панораму открыли для всеобщего обозрения. В 1942 году здание загорелось после атаки немецких войск, но тогда панораму удалось спасти и затем восстановить. Три человека пострадали при ракетной атаке на Чебоксары. Власти региона сообщили, что двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий в легкой. Ракетная опасность в Чувашии отменена, но угроза опасности БПЛА сохраняется. Еще три человека пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область. Есть повреждения на промпредприятиях. Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью ТАСС. По его словам, с 1 июня Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай. Министр также подчеркнул, что перевозчики учитывают рекомендации МИДа и Минэкономразвития. Министр подчеркнул, что власти готовы к дальнейшему расширению авиасообщения, но окончательные решения остаются за авиакомпаниями. Воздушное пространство нескольких государств на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля после начала войны США и Ирана. Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Дагестане могут занять до 3 суток. Об этом сообщило правительство региона в телеграм-канале. В связи с аварией перебои с газоснабжением возникли у части жителей Махачкалы, Кизилюрта, а также Кизилюртовского и Хасавюртовского районов. Пожар на газопроводе произошел накануне. Предварительной причиной назвали разгерметизацию газовой трубы. Автозавод «Москвич» намерен в следующем году начать выпуск нового гибридного автомобиля по собственным брендам. Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума рассказала гендиректор предприятия Елена Фролова, передает «Коммерсант». Ценовой диапазон будущей модели она не обозначила, уточнив лишь, что компания ориентируется на сегмент масс-премиум, где присутствуют «Хэвейл» и «Джили». Известно лишь, что гибрид будет дороже машины с обычным двигателем. Около 43 тысяч россиян в прошлом году получили отказ в шенгенской визе. Финансовые потери туристов превысили 4,5 миллиона евро. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что доля отказов снижается третий год подряд, однако финансовые потери заявителей остаются значительными. По данным Еврокомиссии, в прошлом году консульства стран шенгенского соглашения рассмотрели почти 700 тысяч заявлений граждан России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.
3: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут. Столица уже сегодня 10 число. О, 10.08.08. А, 06. А, опоздали мы на 2 минуты. Ё-моё, было бы вообще круто. 10.06. Поняла, нет? 20.26. Ты поняла, нет?
3: Господи, 10.010 было бы. Нет, не 0.10, а 10.10.
2: А почему здесь 10.10? Я говорю, 10.06. Так, ладно, все. Синоптики сегодня обещают нам 32 градуса максимум, поэтому надевайте, пожалуйста, головные уборы, чтобы не получить тепловой удар прямо в голову.
3: И охлаждайтесь мороженым. Сегодня Всемирный день мороженого. Кстати, на календаре, да? Да. Поэтому надо охлаждаться, друзья. Выбирайте самое вкусное. Всемирный день модерна, кстати, также отмечается именно сегодня, 10 июня. Ну, это модерн, это про архитектуру.
2: Ну, про стиль, я понял. То есть все, что связано с модерном сегодня...
3: Сегодня отмечает.
2: Хорошо. Спасибо. Что еще?
3: Так годится? Так, значит, в этот день... В 1846-м был выдан патент на пневматические шины.
2: Да.
3: Был основан также в этот день, в 1921 году, Государственный музей усадьба Льва Толстого «Ясная поляна».
2: Так.
3: В Штатах была запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство в 1943 году. Подожди, нет, не вот. Значит, между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Случилось это в 1931.
2: Прекрасно.
3: И какая круглая дата сегодня, друзья. 90 лет назад в Москве в этот день, в 1936 году, была основана киностудия «Союзмультфильм».
2: Да.
3: Мы «Союзмультфильм», конечно, поздравляем от всей души с праздником. С днем рождения, с такой шикарной датой, 90 лет. С праздником, друзья.
2: Да, киностудия, у которой богатая история, на которой мы, собственно говоря, все с вами выросли. На мультфильмах, которые мы выросли. И желаем в дальнейшем радовать нас крутыми анимационными фильмами.
3: Какую же тему, Александр Ангульч, вы выбрали
2: сегодня?
3: Шариковая
2: ручка. Шариковая ручка, извини. Просто по мультфильмам мы столько играли, а про шариковую ручку на два раза меньше.
3: Действительно.
2: Поэтому шариковая ручка.
3: Шариковая ручка.
2: Что разыгрываем?
3: У нас шикарный, кстати, приз сегодня. Два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
2: Кто
3: вот
2: против кого
3: чудесный...
2: будет у нас играть?
3: Кто против кого у нас будет играть?
2: Да, кто против кого у нас будет играть?
3: Ну, те, кто пользуется шариковыми ручками, против тех, кто пользуется клавиатурой.
2: Вот как. Кто уже не пользуется шариковой
3: кто
2: ручкой.
3: Кто уже.
2: Да? Все. Хорошо, давайте. Кто
3: уже
2: до сих пор пользуется шариковой ручкой, против тех, кто уже не пользуется.
3: Уже не пользуется.
2: Да, давайте.
3: Да?
2: Ждем ваши заявки.
3: Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
6: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
7: 6+.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Слушайте, ну, наш деда Саня-то, конечно, слушайте, потерял связь с реальностью и забыл, что у нас не работает телефон. Поэтому сегодня правила чуть изменены будут, друзья.
3: Включи телефон!
4: Микрофон.
2: Да. Что, Сашка?
4: Вот зараза, бывает, конечно. Да?
2: Вот он возраст. Пришел откуда не знали.
4: Значит,
2: не,
4: дорогие
2: не ждали.
4: Друзья, давайте не будем обращать внимание на тех, кто празднует такие народные праздники, как Святой Огуречник или как там.
2: Вот видишь, этого ты тоже не помнишь. Упаковка глицина там у тебя, в левом кармане.
4: Давайте мы, значит, у нас не работает телефонная связь, к сожалению, но сыграем мы с вами со всеми. Все против всех сегодня будут играть. Внимание, правила очень простые. Я прочитаю 6 вопросов, и вы должны будете по порядку дать 6 ответов. Не 1, 2, 3, А, Б, В, а словами писать.
2: Там. Ну, можно коротко, ну, хотя бы самое главное, центральное слово
4: словами,
2: из ответа.
4: Словами да. писать, не коротко, а словами писать. Первое, чтобы все были в одинаковых условиях.
2: Да. Вот.
4: Готовы?
2: Первый, кто даст все 6 верных ответов,
4: да.
2: получит нас, не нас получит, а наш шикарный приз получит. Напоминаю, разыгрываем мы сегодня 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения мастер-классов и других семейных развлечений.
4: Итак, внимание, первый вопрос.
2: Давайте.
4: Из какого материала обычно делают шарик в пишущем узле шариковой ручки? Варианты серебро, каучук или вольфрам. Из какого материала обычно делают шарик в пишущем узле шариковой ручки? Серебро, каучук или вольфрам. Второй вопрос. Что произойдет, если писать шариковой ручкой в невесомости, например, на Международной космической станции? Ручка не будет писать вообще, а ручка будет писать так же, как на Земле, или шарик перестанет вращаться? Ручка не будет писать вообще, ручка будет писать так же, как на Земле, или шарик перестанет вращаться. Третий вопрос. Во всех странах в названии ручки упоминается шарик. Ballpoint pen. На английском.
2: Сейчас вот. Сашка наденет очки, друзья, чтобы прочитать правильно то, что он загадал.
4: Болиграф.
2: Подождите, сейчас все будет.
4: Болиграф он на испанском.
2: Так.
4: Пена асфера на итальянском. И только в этом языке она названа в честь изобретателя. В каком? В аргентинском, в немецком или в венгерском?
2: А, друзья, важное дополнение. Пожалуйста, одним сообщением все 6 ответов присылайте, потому что я потом не найду по отдельности ваши...
4: Одним, конечно, одним.
2: Одним сообщением одним. Все 6 ответов.
4: Следующий вопрос, 4-й уже. Какой тип чернил чаще всего используют в шариковых ручках? Водорастворимые жидкие чернила, масляные густые чернила... паста или пигментные чернила на спиртовой основе? Водорастворимые жидкие чернила, масляные густые чернила или пигментные чернила на спиртовой основе? 5-й вопрос. Первоначальный стержень не был похож на тот, как сейчас. Как он выглядел? Он был короче, чем сейчас? Он был металлический или он был сложен в гармошку? Он был короче, чем сейчас, он был металлический или он был сложен в гармошку. И последний вопрос. В конце 60-х годов американцы изобрели шариковую ручку, которую можно писать под водой. А какая еще особенность была у этой ручки? Ей можно было писать на промасленной бумаге, ей можно писать по льду или ей можно писать по стеклу. Еще раз. В конце 60-х американцы изобрели шариковую ручку, которую можно писать под водой. А какая еще особенность была у этой ручки? Ей можно было писать на масляной промасленной бумаги, ей можно писать по льду или ей можно писать по стеклу. В общем, все в одинаковых условиях. Поехали, принимаем первый правильный
2: ответ. Я вообще не представляю,
4: ответ.
2: Как вот это сейчас можно все быстренько...
4: Как, ты как предложила, так и представляй. Ты же это предложила, пожалуйста. Все, ждем, товарищи, ждем, ждем, ждем. Я включаю музыку.
2: Вот молодец. Вот молодец.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наша радио.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
7: Так, дорогие друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Кто кого». Напоминаю, нужно было дать максимальное количество правильных ответов на вопросы, которые у нас были в «Кто кого». 6 вопросов, 6 ответов.
2: Да.
7: Загибайте пальцы, сколько у вас правильных ответов. Понимали первый правильный ответ с максимальным количеством правильных ответов?
2: Господи! Извините. Давай уже!
7: Из какого материала обычно делают шарик в пишущем узле шариковой ручки? Правильный ответ – вольфрам. Очень твердый и износостойкий материал, поэтому шарик из него долго служит и ровно пишет. Что произойдет, если писать шариковой ручкой в невесомости, например, на МКС? Да ничего не произойдет. Шариковая ручка не зависит от силы тяжести. Чернила подаются за счет капиллярного эффекта и вращения шарика, поэтому она работает и в невесомости.
2: Точно так же.
7: Да, вот если про перьевую ручку мой спрашивают, то тогда было бы понятно, что она там не пишет.
2: Это, кстати говоря, вопрос, на котором большая часть наших слушателей засыпалась.
7: Практически все.
2: Да.
7: Во всех странах в названии ручки упоминается шарик ballpoint pen на английском, болиграфа на испанском, пеносфера на итальянском, и только в этом языке она названа в честь изобретателя. В каком? В аргентинском. В честь Ласло Бирра, Бирме, который считается изобретателем. Какой тип чернил чаще всего используют в шариковых ручках? Правильный ответ – масляные густые чернила. Первоначальный стержень не был похож на тот, как сейчас. Как он выглядел? Ваш ответ – он был сложен в гармошку. Наш ответ, вернее, в гармошку. Для того, чтобы увеличить количество чернил. Ну и последний вопрос. В конце 60-х годов американцы изобрели шариковую ручку, которую можно было писать под водой. А какая еще особенность была у этой ручки? Ей можно было писать на промасленной бумаге. Кто у нас победил? Кто дал максимальное количество?
2: Кто у нас победил, Александр Ангульевич?
7: Абонент с номером 8-921-024-74 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляем. Вы получаете 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
7: Ура. Поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.
8: Свет, тень.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 42 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 10 июня, сегодня среда,
3: завтра ты хотел сказать.
2: Это неделя короткая, у меня завтра перед отпуском заключительный рабочий день, и я потом в отпуске, потом уходит Лукьянова, в общем...
3: Да, в общем, завтра, смотрите, ближайшее наше расписание. Завтра мы работаем с Сашкой вдвоем, потому что Гарри улетел. А следующую неделю мы работаем без Сашки, потому что Сашка поедет сажать помидоры или собирать уже.
2: Во-первых, вообще-то я в путешествие уезжаю.
3: Вот, 50 километров на велике. Но это один день из отпуска, остальные. Сашка куда?
2: Короче, давайте.
3: И потом я на 2 недели. Будете отдыхать от нас. В общем, поочередно.
2: И потом она на 2 недели сажать свои дурацкие корни.
3: Я признаюсь, я буду всякое сажать.
2: Синоптики обещают нам обещают нам сегодня до 32 градусов. Следующая неделя будет дождливая, якобы. Вчера, говорят, здесь был какой-то страшный ливень. Но вот у меня...
3: И гром гремел, ты что?
2: Ничего не произошло. Значит, смотрите, внимание, друзья, у нас больше не будет выходов, мы все сделаем в один выход, потому что времени уже нет. Но нам очень важно ваше мнение, поэтому вы нам можете писать прямо в онлайн-режиме. Четверть россиян считает, что современные дети счастливее них самих в юные годы. Да? А каждый второй с этим не согласен, выяснили аналитики. Россияне, уже ставшие родителями, в 32% случаев оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое. Это зависит... В этом играет роль, во-первых, самих... Детство самих россиян, которое, по их мнению, было, может быть, не очень счастливо. Потому что, когда мы говорим, что у нас было счастливое детство, мы, конечно, ориентируемся только на себя. Оно было счастливое у тебя, оно было счастливое у меня. Очень много... были дети, у которых, может быть, и не было счастливого детства, да? Игрушки там были не самые последние. Факт в том, что раньше у игрушки у всех были одинаковые. Это был... Неваляшка была в каждом... советской семье, да, Дед Мороз вот этот ватный или как он, пластмассовый практически был у всех. Звезда из одного материала по ГОСТу сделана была практически у всех.
3: Мне кажется, вообще дело не в этом. Дело в том, что у нас практически ничего не было. И мне кажется, это скорее плюс, чем минус.
2: Что у нас ничего не было.
3: Да, знаешь почему? Потому что у нас фантазия работала. Мы больше времени проводили на улице, потому что дома было нечего делать.
2: Это парадокс, но это правда.
3: А на улице у нас возникали друзья. У нас возникали какие-то игры, которые мы высасывали буквально из пальца. И зачастую это то, что сохранилось в нашем сознании вот на долгие-долгие годы. Реально, мне бы очень хотелось, чтобы наши дети были счастливее, чем мы. Очень бы хотелось, но мне кажется, что все-таки детство, оно было.
2: Твои дети не счастливее, чем ты? У твоих детей детство не круче, чем у тебя?
3: Слушай, у них больше всего есть, безусловно. У них, все, наверное, есть, что можно себе придумать. И я не знаю, это хорошо или плохо, но мне кажется, скорее плохо, честно говоря. Mm-hmm. Я стараюсь сделать так, чтобы у них было прям вот детство-детство. И играем в игры из моего детства еще для того, чтобы разнообразить их будни. Но все равно, мне кажется, этого недостаточно.
2: Вот, кстати, вот эти современные родители, раз уж мы говорим о современных детях, да, это еще, конечно, неотъемлемая часть современных... Современные дети — это неотъемлемая часть современных родителей, у которых практически, мало что было. Потому что дети в этом вот не у всех, понятно. Но это вот родители, рожденные в 90-е, да, в конце 80-х, в начале 90-х, это родители, которые сегодня делают...

0: никак не влияет.
1: У вас и так все было.
0: Ну нет.
1: А здесь в Союзе, вот за Москвой, был же жуткий дефицит. Вот. И мы, дорогие друзья, вот у вас тоже спрашиваем. Вот ваше детство, оно счастливое? Счастливее, чем сейчас детство у ваших детей? Потому что я помню... Слушай, я могу про детство, про наше говорить вообще бесконечно. Вот я помню, как мы уезжали всей бандой на велосипедах. Причем велосипеды из 10 были там у 7 человек. Не у всех все-таки были велосипеды.
0: Ты катал на руле или на багажнике своих дружбанов? Я так делала.
1: На каком руле?
0: Ну не на руле, на этой... На раме.
1: На раме, да.
0: Да.
1: На раме.
0: Да, не на руле, это я погорячилась,
1: конечно. Я просто представил, как Лукьянова везет своего дружбана на руле. Так вот, и мы на целый день уезжали куда-то, да?
0: Да.
1: На озеро, там, на какие-то,
0: да, круто
1: на какие-то болота, где вообще, если тебя не было дома более 3 часов, тебя шли искать. Тебя шли искать, и, как говорили наши родители, там...
0: Ну, через 3 часа еще не шли, Сашка.
1: Ну, хорошо, через 6.
0: Ну, если ты не приходил с наступлением темноты, тогда уже выходили. А так нет, мы гуляли с утра до вечера.
1: У меня искали, еще светло было. Вот, и я вспоминаю, как мы натирали себя этим полынью, чтобы от нас не воняло сигаретами. Я вспоминаю, как мы там вытаскивали там друга нашего, который провалился там в болотную там часть грязи, его засосало, и он там оставил свои кроссовки.
0: Меня из болота вытаскивали.
1: И босиком. И это, конечно, делало нас, безусловно, счастливейшими людьми. Может быть, поэтому, кстати, Лукьянова абсолютно права, что у нас работает воображение и фантазия просто, ну...
0: Мне кажется,
1: так сейчас ни у кого не работает.
0: Вот мне кажется, если сейчас вот поголовно у всех детей, они меня сейчас, конечно, будут очень не любить за это, но вот если забрать у всех гаджеты вот эти вот все и так далее, и всех на улицу отправить,
1: но...
0: вот тогда начнется настоящее детство.
1: Почему вы хотите забрать у них то, что им положено по...
0: Почему положено?
1: Да по определению, потому что это человечество это изобрело. Зачем вы забираете у них то, что человечество изобрело? А для кого это вообще изобретено?
0: Ну, просто это засасывает, и все. И все остальное уходит на второй план,
1: ну,
0: сразу.
1: Ставь там контроль. 2 часа. Ну, в компьютерном
0: так
1: мире...
0: Также и взрослые. Если и ваш... дети начинают развивать не самих себя, а своих персонажей
1: если
0: в игре.
1: Если ваш ребенок не играет в компьютерные игры сегодня, это же кошмар. Скажу я страшную вещь. Он должен играть в компьютерные игры. Ладно, все.
0: Дети, выходите на улицу. Давайте в прятки, в классики, в казаки-разбойники.
1: Они сейчас девчонки... слушают тетю Яну и глазами хлопают, типа, мама, что это такое? Что такое казаки-разбойники?
0: Ой, я вас научу.
1: Что такое классики?
0: Ладно, все, ребята, друзья, до
1: все,
0: завтра.
1: Мы с вами услышимся завтра. Хорошего дня, любим вас.
0: Очень, не скучайте.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: родина.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий

0: имени Горького. Это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
1: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
0: 6+.
2: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

нему. Разбавляя вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь, ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в МАКС. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом «Защитники Отечества». Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. И еще на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции говорили об организации волонтерских отрядов для оказания помощи членам семей участников СВО. Заместитель председателя Комитета по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации и членов их семей о возможности психологической помощи. Это важно, потому что не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении социальной защиты, сказал Денис Рубащенко. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и 12 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в МАКС. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА повреждено оборудование связи. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Смотрите, оказывается, в России опросили 6 тысяч сотрудников различных компаний и выяснили, что те, кто пишет «Доброе утро» в рабочем чате, чаще страдают от выгорания. Как вам такое?
5: Мы отлично
4: умеем понимать, принимать и делать выводы, и поэтому говорим вам исключительно «Добрый день!» без всяких выгораний, но максимально зажигательно. Начинаем наш первый час дневного развлекательного шоу «Радио-кафе «Маяковский».
5: Поехали.
4: Мы — это Лена Плеханова.
5: Карина Баринова, всем привет.
4: Теперь
5: привет.
4: Поехали.

0: Реклама на 107 FM.
1: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
1: 6+. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: День такой.
1: День такой.
2: Вкусный должен быть день, потому что сегодня Всемирный день мороженого.
3: Ну, а я думаю, потому что ты печенье нам принесла.
2: Ну, печенье, да, мы тут обнаружили в магазине специальное печенье для радиоведущих.
3: Угу. Там приемник нарисован.
2: Да, прям такое с печеньками. Да. Ну, в общем, теперь засуньте эти печеньки в свой печенькоприемник.
3: Печенька-приемник, да.
2: Печенька-приемник у нас имеется, я бы даже сказала, два.
3: Да. Знаете, вот на пике своих возможностей, который готов отдаваться любимому делу.
2: И чаю-приемник у нас тоже имеется.
3: И кофе-приемник. Да. Лишь бы, как говорится, это место не простаивало. Свято место пусто не бывает у нас во время
2: особенно
3: нашего эфира.
2: Если вкусно. Почему бы и нет? Вот мороженого не хватает. Можно было бы, конечно, сгонять, но потом.
3: Но это уже совсем, это уже барство какое-то. У тебя какой любимый вкус мороженого?
2: Ой, я люблю пралине с грецким орехом. Я буржуй. Да.
3: Что это такое интересное?
2: Это офигенно вкусно, но офигенно жирно. Это прям вот ты ешь ложечкой и сразу понимаешь, что все, вот здесь прибавилось, и тут тоже сразу отложилось.
3: Не, ну за удовольствие же нужно
2: придется
3: платить.
2: Да, потом 10 тысяч шагов ты ходишь, чтобы, значит, эти две ложечки мороженого. Ну, во-первых, конечно, кто ж... Чего таить, кто на двух ложечках остановится? Там даже на двух половничках-то не остановишься. Оно еще выпускается, знаете ли, вот этими, ну, там грамм, наверное, 500 точно
3: нормально.
2: Есть.
3: Нормально.
2: Это вот прям то, что
3: на
2: нужно.
3: Два раза посидеть. И все. Я вчера купила пачку семейного мороженого. Ну, тоже там где-то 400 граммов, наверное. Думаю, ну... это...
2: На семью, типа, да? Для всей семьи.
3: На семью. Думаю, это мне надолго. Буду есть его с клубникой. Немножко мороженого, много клубники. Ну, и что за день оно? Ну, как за день? За, считай, вечер. В общем, несколько приемов, оно ушло.
2: Вот этим мы с тобой, Кариночка, и похожи. Мороженое у нас не застаивается.
3: И не только мороженое.
2: Нет, мороженое – это хорошая штука, на самом деле, чего уж. Полезное, в конце концов. Ну, что?
3: Мне кажется, это самое приемлемое из сладостей вообще по своему составу.
2: Ну, как бы, да, молочка.
3: Более-менее чистый, да. Ну, с сахарком, ну что ж.
2: Жирненькая, конечно, но молочка, хотя бы молочка уже. Хоть что-то, не печенька-приемник. Уже хорошо. Клубнику вот тут зашла, представляешь, тоже с утра в одну из социальных сетей, да ладно, что греха, опять же, таить ВКонтакте, и смотрю, народ выкладывает, как ест клубнику в шоколаде. Ну, то есть топит шоколад, на палочку насаживает клубнику, окунает ее в
3: фондю
2: шоколад.
3: Такое.
2: Да, такое клубнично-шоколадное фондю получается. Вкусно. Вот теперь думаю, как это, сдержать свой порыв и не растопить шоколад.
3: Ну как, ну нужно попробовать, там же ставка на клубнику, в ней вообще сущая польза. Мы вообще каким образом...
2: Как со Всемирного дня мороженого мы сползли, потому что 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Вот так у нас от мороженого до шоколада с клубникой всего один шаг.
3: Рукой подать. Я думала, просто нам нравится, что как ни крути, что ни делай, просто приятно говорить про еду вообще всегда. Сегодня еще день рождения киностудии «Союз мультфильм». Ага, как тебе такое?
2: Ну, наши молодцы. Я была когда-то...
3: Дядя Степ, мой Дадыр,
1: вдруг из маминой спальни...
2: Да, ну какие, а какие распрекрасные Карлсон, да, мультфильмы типа «Винни-Пух», «Карлсон», вот все во всем мире их знают как голливудские, а мы все-таки знаем именно как наши «Союз мультфильмов».
3: Хорошие.
2: У нас образы, вот именно те запечатлелись, да, что «Фрэкенбок», ты помнишь, как образ колоритный,
3: да,
2: что Карлсона, да, что тот же Пух, а уж ослик какой, ну этот несчастный ИА.
3: Очень многогранные, совершенно не плоские, в отличие от их более ярких собратьев.
2: Более полнометражных собратьев.
3: Да, приятно посмотреть и взрослому, и ребенку.
2: «Союз мультфильм» молодцы.
3: Он, возможно, так и называется. Он, оказывается, полное первоначальное название было «Союз дед мультфильм». А потом посидели, поняли. Ну, это я сейчас придумываю от себя, это уже не научно.
2: Что мультфильмы не только для детей.
3: Конечно, потому что там везде интересные смыслы, и все, и сделали просто «Союз мультфильм». Без всяких там дед. Чтобы и дед знал, что и взрослый тоже любит мульт.
2: Сегодня еще, знаешь что, именины у нашего Никиты.
3: О!
2: Ну, почему-то считается, что это Никита Гусятник. Наш
3: предлагаю
2: не совсем гусятник.
3: Его сегодня так и звать, причем без объяснения причин.
2: Вот он удивится.
3: Посмотрим, какая будет реакция. Он же нам руководитель.
2: Да.
3: Не вижу повода отказывать себе в удовольствие.
2: Руководитель.

0: Ковский.
1: Такая добрая и забавная история произошла в Канаде. Девушка увидела, как в водосточном желобе застряла ворона. Угу. Но она там все да, не могла никак выбраться оттуда. Но было довольно высоко, не то, что внизу, где ее там рукой достать угу. можно, а где-то вот вверху, что потребовалась бы лестница, чтобы туда залезть. В общем, недалеко там что-то ошивались пожарные, она их попросила помочь несчастной вороне, что ж она там култыхается в этой трубе. Вот, они ее достали, отдали девушке, девушка оттащила ее в... Как это правильно сказать? В общем, в клинику, в реабилитационную.
2: Реабилитационный центр для ворон.
1: Для ворон,
2: стандартный,
1: да.
2: Вот этот.
1: В Канаде-то у них.
2: Чего только не сыщешь.
1: Там посмотрели на нее, в общем, чего-то сказали, что все хорошо у птицы, ее, в общем, можно отпускать. Ну, какую-то там помощь ей оказали. И окольцевали ее. Поставили вот это колечко, чтобы понимать, где ворона будет обитать, куда она полетит и что будет делать.
2: Помолвка такая реабилитационного центра с воронами. Канада, кстати, славится. Клёнами и реабилитационными центрами вороньими.
1: С помолвками.
2: Я только что прошла, да. Научный факт.
1: Вот.
2: Так.
1: И, в общем, в результате выяснилось, что потом эта ворона, а также ее соплеменники стали приносить девушке в благодарность за спасение всякую всячину. Металлические предметы,
2: украшения.
1: Всякие штучки, красивые перья, веточки, мох. Все они тащили этой
2: Какое
1: девушке
2: чудо.
1: Да, в подарки.
2: Угу.
1: И так уже длится довольно долго время, вот все время как бы они благодарят
2: вообще какие хорошие
1: подарками.
2: Птицы. Я, наверное, сегодня чем вечер займу? Пойду искать ворону, которая
1: тебе не
2: в беде.
1: Хватает всякой всячины?
2: Ну,
1: веточек там красивых перьев.
2: Я понимаю, потом ей чуть-чуть навигацию под шаманю, пусть мне ювелирку висят.
1: Блестючки правильные.
2: Не ворованная воронья ювелирка.
1: Вообще вороны, они такие, оказывается, в принципе, все семейство вот этих вороновых, они очень умные птицы и памятливые. То есть они помнят как добро, так и зло.
2: Так и зло.
1: И если ты им добро причинил, то они вот тебе вот так вот с благодарностью. Угу. А если зло, то по темечку тюк, и все.
2: Будем поаккуратнее с воронами впредь. Особенно с канадскими. На рекламу прерываемся.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в МАКС. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Также губернатор Александр Гусев обратил внимание на то, что народная программа продолжает формироваться с участием представителей регионов и общественности, а прошедший форум уже показал, насколько мотивирована партия на дальнейшие преобразования. Глава региона поблагодарил председателя «Единой России» Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума и мудрые наставления. «Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в нашем регионе был еще более нагляден», – резюмировал Александр Гусев. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом защитники Отечества. Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения проведение профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. И еще на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции говорили об организации волонтерских отрядов для оказания помощи членам семей участников СВО. Заместитель председателя комитета по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации и членов их семей о возможности психологической помощи. Это важно, потому что не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении социальной защиты, сказал Денис Рубащенко. В Воронежской области продолжается обучение резервистов, вошедших в состав мобильных огневых групп. Подготовка проходит на одном из полигонов региона. Инструкторы – военнослужащие с реальным боевым опытом. В ходе сборов резервистов обучают тактическим приемам и способам противодействия БПЛА. Также в программу тренировок входит огневая и медицинская подготовка. При необходимости резервисты будут задействованы в защите стратегических объектов в Воронежской области от атак беспилотной авиации противника. Для зачисления в мобилизационный резерв нужно обратиться в военкомат по месту жительства и заключить 3-летний контракт. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Так, ну что ж, хотите наверняка знать и тему, да?
2: Насчет хотите чего? Наверняка пиццу.
1: Наверняка пиццу тоже хотите. Время к обеду идет. Да, мы ее, конечно, сами не пробовали, но фотографии смотрели, нам нравится.
2: Разнообразные всякие, разненькие, с разными начинками.
1: Без зависти совсем мы вам говорим. В общем, у вас...
2: Додо пицца, короче говоря, у нас сегодня на кону.
1: Да, не весь как бы ресторан.
2: Всего лишь одна.
1: Конкретно.
2: Но диаметром 35 сантиметров.
1: Да, писать свои сообщения, комментарии можно в сообществе нашего радио Воронеж ВК. И вот вы спросите, на какую же тему мы вам сейчас расскажем. Причудливые привычки ваши захотелось бы узнать. Мы же уже знакомы, да, с нашими слушателями, так или иначе. Мы понимаем, как они пишут, вообще, чем живут, какие-то психологические портреты по их аватаркам уже составлены.
2: Но хотелось бы... Поименно даже знаем тех, кто в мае уже в открытых водоемах купается.
1: Вот.
2: Героев достаточно много.
1: Да.
2: У нас вообще моржи.
1: Тех, кто собирается посетить все фестивали на свете. Ну, в общем, знаем мы наших, но не в полной мере. Хотелось бы чуть-чуть стать поближе. А наши привычки, они о нас многое говорят, да? Так вот, интересует...
2: О степени нашей дуринки.
1: А дуринки интересуют какие-то, ну, вот необыкновенные. Может быть, вы, не знаю, вот у меня есть... такой друг, раньше, когда летали самолеты, он за каждым внимательно следил и всегда нам сообщал, что это за марка. То есть, откуда у него были эти данные.
2: Марка самолета?
1: Ну, да. Может, зрение очень хорошее. В общем, он знал в совершенстве, что там где-то очень далеко летит за облаками. Даже каким-то приложением пользовался для того, чтобы все это узнавать. Странная привычка.
2: Слушай, я только недавно читала, что какой-то парень, не помню, ну, где-то там в европейской какой-то, мне кажется, стране, сделал себе в доме, частный дом, и сделал себе небо с проектором, вывел карту летящих самолетов над его домом.
1: Нормально.
2: И там сразу как-то, в общем, какими-то этими приложениями, приблудами, судя по фоткам, видно, что ну, такой маленький значок самолета, и дальше тоже вот его марка, высота полета, скорость движения, прям вот все по-взрослому. Вот он сидел и наблюдал, какие самолеты пролетают над его домом. Сразу на потолке своей комнаты.
1: Мощное увлечение, да.
2: Так что люди прям любят самолетики. Я-то вообще тундра, я не понимаю даже, как они в воздух поднимаются.
1: Ну вот, как, я тебе тоже не расскажу. Магия, обычное чудо, некоего рода волшебство.
2: Анекдот про блондинок, это вот как раз про меня, когда не понимаю, говорит, как угоняют эти самолеты, они же большие. Говорит, ну как, какие они большие, посмотри наверх.
1: Да. Это нам подходит. В общем, знаете, кто-то меняет постельное белье 3 раза в неделю. Кто-то
2: гладит постельное белье. Например,
1: да.
2: Как я.
1: Не знаю, привычка ли это. Вот такой вот осознанный выбор. Ну, довольно странная. Я бы ее взяла.
2: Большинство не приветствует, я знаю.
1: Кто-то моет машину постоянно. Вот у меня есть сосед, он моет машину всегда. Я уезжаю на работу, он моет машину.
2: Какой нехороший человек.
1: Он моет машину.
2: На чистой машине.
1: Я думаю, с одной стороны, кто-то скажет, вот чистюля. А я бы сказала, вот это он свинья. Это надо ее так пачкать, чтобы так часто мыть. Надеюсь, он меня не слышит. Да. Если что, все, шутки. В общем, кто-то сохраняет банки из-под всего для того, чтобы в них потом
2: людей.
1: Что-то пересыпать.
2: Угу. Или, моя мама.
1: Или просто сохраняет банки
2: просто
1: из-под всего.
2: Мега количество контейнеров, баночек, всех причудливых размеров и форм. То есть вот все, как у Плюшкина, вот все вот почему-то именно емкости какие-то. Вот тяга к емкостям.
1: Вот, в общем, если у вас есть какая-то тяга к чему-то, и, понимаете, настолько стабильная, что уже стала привычкой, о ней просьбы высказаться в сообществе нашего радио Воронеж ВК. То, что пицца у нас на кону, мы говорили.
2: Говорили.
1: Ну, приятно.
2: В общем, пишите, вам воздастся.
1: Пицца, моя пицца. Я бы даже хотела, чтобы меня звали пицца. Пицца Барина вместо Карины, чтобы как-то вот почаще
2: пицца
1: это
2: Александровна.
1: Пицца Александровна. Очень плохо включаю

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест Драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорняково-Архангельской выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления.

0: консерватории имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Почти четверть компаний в России планируют урезать штат до конца года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос Российско-германской торговой палаты. Большинство опрошенных сообщили, что планируют сократить около 10% работников. Так работодатели пытаются уменьшить расходы на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки. Согласно данным Роструда, за последние 9 месяцев число сотрудников, рекомендованных к увольнению, выросло почти в полтора раза. К апрелю их было уже 105 тысяч. Эксперты говорят, что под сокращение могут попасть работники финансового сектора, розничной торговли, госсектора и промышленности. Производители косметики жалуются на высокие налоги и невозможность развиваться. Об этом НСН заявила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.
2: Сумма затрат с этого года, выросшие на налоговые, то есть зарплатные отчисления, они значительно снизили возможности компании для вклада в какое-то развитие производства продукции, развитие инноваций. Повышать уровень зарплат сотрудникам, думать о расширении штата, приходится наоборот где-то экономить, чтобы не работать в минус.
1: Как пишет газета «Коммерсант», производители косметики ждут спада выпуска продукции на 12-15%. В Красноярском крае возбудили уголовное дело после массового отравления детей в лагере «Сокол». Он находится под Ачинском. За медицинской помощью обратились 16 детей. Один был госпитализирован с диагнозом кишечной инфекции. Роспотребнадзор связал отравление с питанием учреждения. Прокуратура проводит проверку условий пребывания детей. В Иркутской области вызовут искусственные осадки для борьбы с пожарами. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ближайшие несколько дней на территории региона сохранится высокая, местами чрезвычайно пожарная опасность из-за жаркой погоды и ветра. В Приангарье введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта. В Иркутской области зарегистрировано 19 лесных пожаров. Площадь активного горения составляет почти 3000 гектаров. По данным авиалесоохраны, этот регион на втором месте в России по количеству и площади лесных пожаров. Опережает его Красноярский край. Все исторические фрагменты панорамы обороны Севастополя уцелели после атаки БПЛА. Об этом сообщили РИА Новости в Музее обороны города. Изначальное полотно получило повреждения в 1942 году во время немецкой атаки. Уцелевшие фрагменты спасли. К столетию обороны Севастополя панораму восстановили без их использования. Часть исторических фрагментов сейчас хранится в фондах музея, а часть на территории других регионов. Панораму художника-баталиста Франца Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны середины 19 века. Длина картины 115 метров, высота 14. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяков».
4: Москвичу дали 5 суток ареста за желание поесть шаурму. Так. Но надо сказать, конечно, что желание поесть шаурму у него возникло почему-то внезапно, и случилось это в маршрутке. В общем, пассажир зашел в автобус сразу же, ну, с шаурмой, понятное дело, поругался сразу же с водителем, потому что тот был, в общем-то, против того, чтобы в маршрутке ели шаурму. Спор длился больше часа и закончился дракой на остановке. В общем, судья назначил ему 5 суток ареста за мелкое хулиганство. Что хочет сказать, мы в нашем радиокафе предлагаем только пищу для ума и сердца. Угу. То, что можно употреблять и в маршрутках, и в автобусах, и вообще в личных автомобилях.
5: Без драк за гаражами.
4: Абсолютно.
5: Приветики всем, кто на волне.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Янковский.
1: Сижу и думаю, какие же у меня есть причудливые привычки. Ну вот, чтобы тоже поучаствовать в обсуждении вот той теме, которую мы заявили на сегодняшний эфир, получается, ни одной.
2: Ой, да ладно, подожди, сейчас только копни. Давай я начну чего-нибудь копать. Например, как вот ты относишься к приметам? Если перебегает кошка дорогу, плюешь за левое плечо?
1: Нет, не обходишь? Абсолютно равнодушно.
2: Ничего? И даже вот эти люки канализационные не обходишь стороной, спокойно на них наступаешь.
1: Ну, я обхожу не с точки зрения приметов, а так я вижу, как бы я ела в год, он может быть плохо закрыт, то есть с точки зрения безопасности.
2: Так, а если нарисованы классики, и что прям пройдешь
1: это
2: мимо...
1: Это я пропрыгаю.
2: И... Вот, да. Хоть что-то нашла.
1: Если в выходные не занималась чем-то под названием краскопульт, и как бы спина в порядке, то я пропрыгаю.
2: Вот, хоть где-то, так сказать, поведешься на то, что предлагают тебе массовые какие-то там культурные такие сознания.
1: Это тоже часть привычки?
2: Нет, ну это, конечно, не привычка, это я уже так просто к земле меня потянула от люков канализационных, соответственно. Вот я, например, не наступаю на люки канализационные, ну, во-первых, да, с точки зрения безопасности, с одной стороны, с другой стороны, в детстве вот, может быть, как раз для того, чтобы мы это не делали, была какая-то такая вот присказка, что там наступишь на люк, там, условно говоря, что-то там...
1: Что потом можно сказать, что ли
2: поссоришься,
1: что раз, два, три по люку не ходи.
2: Да-да-да. Поэтому, ну, видимо, специально детей стращали, но вот все равно что-то осталось, что лучше на всякий случай обойти стороной.
1: Нет, это очень здраво, это очень хорошо. Вот сейчас бы какую-то придумать про самокаты, такую присказку, чтобы только не суеверный на них ехали. Хотя, на самом деле, не знаю, может быть, я давно не была на проспекте, но вот
2: ездят, да?
1: Угу. У нас там в районах пивзавода по самокатам все спокойно, у людей другие интересы. Больше отдыхают на земле, чем едут по ней.
2: Сегодня на меня еще напали какие-то бегающие полуголые люди, ну, мужчины.
1: Уже пошли топлес?
2: Да, топлес бегают вообще себе по проспекту Революции, их причем несколько человек.
1: Я вот всегда... Как сказать-то? С неприкрытым удивлением, в общем, на все это смотрю.
2: Я решила, что это будет тема завтрашнего нашего опроса общественности, что они думают
1: что
2: по этому поводу.
1: Что из неприкрытого вызывает у нас удивление.
2: А что наоборот, как бы приветствуется.
1: Это хорошая тема.
2: Я над ней думаю. Ну да ладно, давай к сегодняшней нашей теме про ритуалы. Какие странные, такие необычные ритуалы у вас существуют. Ну, необычные, опять же. Во-первых, прежде чем перейдем к вашим сообщениям, давайте посмотрим, что по этому поводу говорит научная статистика.
1: Мы тут интересно.
2: Не просто вот сами от себя насочиняли чего-то, а вот статистика. В общем, 35% людей регулярно считают шаги, ступеньки, буквы в вывесках или номера проезжающих машин.
1: Считаю.
2: Такие счетные ритуалы, да. Вот идешь ты по ступенькам и считаешь, сколько ступенек ты прошел.
1: Я очень плохо считаю. Ну, я три всегда получаю.
2: С тобой, да.
1: 3-5 около того.
2: У нас со счетом в сусном плохо.
1: Некие проблемы.
2: Мы не считаем. Необычные манипуляции с едой. Около 40% опрошенных признаются, что всегда съедают еду в определенной последовательности.
1: Ой, класс! Я вот за этим
2: наблюдала. Примерно 15% делят продукты по цветам перед употреблением. Ну, это совсем, товарищи, уже ку-ку. А вот в определенной последовательности есть люди, которые, мне кажется, вот делятся все на два типа. Те, которые съедают сначала все невкусное, а напоследок оставляют все вкусное. И наоборот, которые сначала съедают все вкусное, но потому что что ж там...
1: А потом оставляют невкусное,
2: может, до него вообще дело не
1: дойдет. Мне, кстати, кажется, что вообще вот в современном мире это как будто бы отмерло. Ну вот сейчас, я не знаю, может быть, в других семьях как-то иначе, но сейчас, если невкусное, так и не ешь. То есть никто не можем себе позволить, мы как будто бы все покупать те продукты, которые нас устроят.
2: Ну вот смотри, сидишь ты, ешь окрошку.
1: Так.
2: Ты же все равно как-то неравномерно ешь. Но обычно мужчины больше едят гуще, чем
1: женщины просто пьют квас, да?
2: Причем. И обычно, если вы из одной миски едите, то как-то количество гуще очень быстро уменьшается, потому что кое-кто ее подъедает со скоростью звука, а тебе достается один квас. Нет, ну можно, конечно... Или там что, кефир у кого что.
1: Это уже не про привычки, это уже кто-то в семье хапуга, кто-то нет. Это совершенно другое.
2: Есть из одной миски.
1: Настоящее свинство. А вот люди, которые разделяют продукты, я просто за таким тоже наблюдала. Ну, вы тоже, на самом деле, извращенцы. Я люблю, чтобы было все все смешано. Месиво с месивом и месивом погоняло. Вот это красота.
2: Дети обычно любят разложить все. Они не любят вот такие салаты, вот как раз вот эту вот мешанинку, свинячество, все это. Ну да ладно. Симметрия и избегание поверхностей. Или симметрия. Не знаю, как правильно. Симметрия, наверное, да? 25% людей испытывают фоновый дискомфорт и сознательно избегают наступать на стыки между тротуарными плитками, люки и трещины. Это вот как раз к слову о люках. Ну и проверка бытовых приборов. Около 60% людей возвращаются домой, чтобы проверить, выключен ли утюг, закрыта ли дверь, а 20% делают это регулярно до нескольких раз за вечер.
1: Пожалуйста, мы думали, будем говорить про чудные привычки, а оказалось, мы сейчас разбираем ОКР во всех его, понимаете, прекрасных проявлениях. Заходите в сообщество нашего радио Воронеж ВК, пишите свои интересные привычки, может быть, вам достанется пицца.
2: Да, подтвердите или опровергните существующие вот статистики. Okay.

0: Маяковский.
1: Пиратские привычки, у них, наверное, тоже есть какие-то интересные.
2: С одним глазом ходить, например.
1: Вот, да, в закрытом, с одним закрытым глазом.
2: Да, перевязан. Кстати, ну, в принципе, с одним, Карин, ладно, чего уж там.
1: И такое тоже бывает. Я недавно хотела себе в пираты посвятить. Все-таки, когда солнце заходишь куда-то в дом, очень долго не можешь вообще найти себе, где ты находишься.
2: Там сразу два глаза перекрываются. Я думала, ты с веточкой какой-нибудь столкнулась с одним глазом и решила посвятить себя в пираты.
1: Нет, таким просто образом. Хотела один закрыть. Ну, может, мне нужно было еще какая-то сопутствующая атрибутика, но я уже вам про это вообще не буду рассказывать. Это дело другое. Давай посмотрим, что наши пишут.
2: Да, про привычки мы вас сегодня спрашивали.
1: Вот в носу ковыряться, говорит Алена.
2: Пальцем, судя по смайлику, который там дальше. Причем, знаешь, большим.
1: Большим.
2: Ну, это сложно большим пальцем в носу
1: не забавы для, а удобства ради.
2: Ну, а что? Ну, ватную палочку, что ли, использовать? Mm-hmm. Да ну, хрень это все и баловство.
1: Не нравится тебе.
2: Я поддерживаю, Алену, нечего.
1: Ты за натурализм.
2: Всякие,
1: вот
2: да,
1: этот.
2: Привычки.
1: Mm-hmm. Хорошо, хорошо.
2: Странненькие. Вот, а поскольку в посте в нашем было как бы предложено несколько вариантов вот таких вот удивительных каких-нибудь привычек, в том числе разбавлять чай холодной водой, вот Оксана пишет, что поддерживает, разбавляет тоже чай холодной водой. Это прям ее, как она говорит. Ну, я тоже, кстати, разбавляю чай холодной водой, я не боюсь вот этого вот, что там
1: нет,
2: сейчас
1: это
2: случится,
1: это
2: не будешь да, из санузла выходить, это все не наше. Наш организм прекрасно воспринимает и кипяченую воду, и живую в одном флаконе.
1: И язык потом не щипит, не горит.
2: Да. А еще в нашей семье категорически не принято ничего передавать через порог, продолжает Оксана. Обязательно надо хоть одной ногой, но в общем помещении находиться. Пожалуйста. Это же тоже какая-то вот штука, связанная с приметами.
1: Не знаю, я знаю, что вампиры через порог без приглашения не заходят. Может быть, это как-то связано. Опять же, научно.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложения в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, — сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в МАКС. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Также губернатор Александр Гусев обратил внимание на то, что народная программа продолжает формироваться с участием представителей регионов и общественности, а прошедший форум уже показал, насколько мотивирована партия на дальнейшие преобразования. Глава региона поблагодарил председателя «Единой России» Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума и мудрые наставления. «Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в нашем регионе был еще более нагляден», — резюмировал Александр Гусев. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди, имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом «Защитники Отечества». Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. И еще на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции говорили об организации волонтерских отрядов для оказания помощи членам семей участников СВО. Заместитель председателя Комитета по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации и членов их семей о возможности психологической помощи. Это важно, потому что не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении социальной защиты, сказал Денис Рубащенко. В Воронежской области продолжается обучение резервистов, вошедших в состав мобильных огневых групп. Подготовка проходит на одном из полигонов региона. Инструкторы – военнослужащие с реальным боевым опытом. В ходе сборов резервистов обучают тактическим приемам и способам противодействия БПЛА. Также в программу тренировок входит огневая и медицинская подготовка. При необходимости резервисты будут задействованы в защите стратегических объектов в Воронежской области от атак беспилотной авиации противника. Для зачисления в мобилизационный резерв нужно обратиться в военкомат по месту жительства и заключить 3-летний контракт. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Так, ну что, Лен?
2: Ну, не только у нас, обычных людей, бывают такие своеобразные привычки.
1: Причуды.
2: Причуды, да. Мы сегодня, кстати, с чего завелись-то? Да потому что тем...
1: А мы заведены максимально.
2: Да, про причудливые привычки мы сегодня вас спрашиваем. И тут выяснилось, что ладно, мы-то простые люди, ну, как бы всему подвластны, чего уж говорить. А вот великие писатели были тоже не лишены чудинки такой, прям скажем. Вот, например... Крылов, баснописец наш так. известный, у него была очень такая странная привычка.
1: Не мог
2: странная,
1: не писать
2: забава.
1: Басни.
2: Нет, это само собой. А такая забава не для слабонервных. Он очень любил пожары.
1: Пироман,
2: видимо,
1: что нынче называется.
2: Короче говоря, он не пропускал ни одного городского пожара. Ни проливной дождь, ни глубокая ночь, там, ни плохое самочувствие, ничто его не могло остановить. И как только он слышал звук набата, извещающий о том, что...
1: Что-то где-то горит, а годы были те.
2: Он просто, да, бросался к месту возгорания, прибывал туда раньше пожарных и наблюдал вот этот вот огонь. Да, то есть вот страсть к бушующему огню.
1: Собственно, наверное, ворот как-то Бог послал кусочек сыра. Это он про пожар писал, если вдруг он увидел.
2: Может
1: как
2: быть,
1: в
2: может
1: этот
2: быть.
1: Момент себя ассоциировал с вороной. Знаешь, это как иногда на уроках литературы бывает, ищет учитель несуществующие связи. Что имел в виду автор, когда автор имел в виду либо то, что на поверхности, либо вообще ничего не имел в виду. Вот это да! Интересно.
2: Вот. И арендатор, у которого он арендовал квартиру, всерьез боялся, что рано или поздно он вообще подожжет, собственно,
1: зажигательную вечеринку
2: дом,
1: какую-то
2: да,
1: устроит.
2: И там взял с него предоплаты и какое-то безумное количество, ну, как бы нынче сказали, положил на депозит определенную сумму, заключил там специальный договор. В общем, опасался не на шутку
1: я
2: вот
1: бы...
2: этой его страстью и любовью к пожару.
1: Назвала это не привычкой, а отклонением. Легким ли? Не знаю. Ну, и я не доктор.
2: Своеобразненько. Николай Васильевич Гоголь.
1: О, тут даже страшно представить.
2: Полон чудачеств, было необычных привычек. Называется это современным языком, то, что как бы у него было. Тафофобия.
1: Тафофобия?
2: Да. Он, в общем, спал сидя, работал стоя, обедал, уткнувшись подбородком в тарелку.
1: А, боялся кровати, что ли?
2: Не знаю. Ну, короче говоря, все наоборот. Сидя, делал. Да, как-то вот болезнь такая, быть похороненным заживо. Это вот тафофобия как раз его еще мучила. Вот. И как-то вот все у него было странненько.
1: Странненько.
2: Такое. Ну, зато произведения
1: писал великолепные. Да, да, это правда.
2: Ну что, про кого еще рассказать?
1: Что там, ну, до Толстого привычки мы знаем.
2: Писать, гулять, ходить.
1: Ходить, да, гулять, ходить, писать ходить, дневник, ходить. Все время вредничать по любому поводу. Вот, судя по дневнику, быть недовольным жизнью и собой.
2: Ну что мы все о писателях? Для писателей, вот давай о художниках. Михаил Врубель. Ну, сейчас бы мы его поняли, потому что он, как многие, любил, когда деньги есть.
1: Не то, ладно.
2: Вот. Спустить все деньги, которые ему там за какую-нибудь картину продал, хоба, все спустил.
1: А так это они там такие Пушкины, Достоевские, бесконечные долги.
2: Вот, да, потом сидит, ест одни яйца запеченные, и все, потому что ничего другого больше у него нету.
1: Сейчас бы мы сказали, живет одним днем в ресурсе, в моменте.
2: Но он, ты знаешь, вот мог спустить не только на кутежи, но вот одно из, например, таких его проявлений, как вспоминают современники и описывают, что сосед по мастерской его вспоминал, что Врубель потратил 20 рублей, немалые деньги по тем временам, на духи, чтобы вылить весь флакончик в таз и вымыться этой ароматной водой.
1: Нет, ну что, их великих не поймешь.
2: Да, потому они и великие.
1: Да,
2: потому что с чудинкой.
1: Вы наши, если тоже хотите к великому прикоснуться, можете прямо сейчас про свою интересную привычку рассказать в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Авось, глядишь, да пицца вам достанется. Пожалуйста.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей, а также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание «Героя труда». Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно.

0: Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в МАКС. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди, имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом защитники Отечества. Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. И еще на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции говорили об организации волонтерских отрядов для оказания помощи членам семей участников СВО. Заместитель председателя комитета по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации и членов их семей о возможности психологической помощи. Это важно, потому что не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении социальной защиты, сказал Денис Рубащенко. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и 12 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в МАКС. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА повреждено оборудование связи. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радиокафе «Маяковский».
3: Оказывается, фильм «Закулисье реальности» заработал 212 миллионов долларов по всему миру и стал самым кассовым в истории студии А24. За 10 дней проката он обошел «Марти Великолепного» и «Все везде и сразу». О них мы как будто бы знаем, а вот про него даже и не успели услышать. Возможно.
4: Это хоррор, мне кажется.
3: Возможно, хоррор какой-то. Хорроровший фильм. Возможно, это потому, что наши приемники настроены не на кино, а на волну 107 FM, которая раздает дневной развлекательный шоу «Радио Кафе Маяковский».
4: Вот
3: всем
4: вот.
3: Приветики.
4: Привет, привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В Обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 07 07 код

0: Маяковский.
1: В Нидерландах парку развлечений пришлось приостановить работу из-за, внимание, улиток.
2: Улитки.
1: Вы думали, улитки безобидные?
2: Да.
1: А вот...
2: Медленные, спокойные.
1: Ага. А вот это только так кажется. В общем, на самом деле все просто. Эти улитки заползли в электрический ящик. Ну да, в электрический щиток, который питает аттракционы. Собственно, делает работу аттракционов. И все. И коротнуло, короче говоря, потому что вот они же оставляют за собой.
2: Замазали все своим муцином.
1: Да-да-да.
2: Которые должны были оставить нам в корейскую косметику.
1: Да. Они взяли и устроили короткое замыкание. В общем, аттракционы остановились. Никто не может понять, почему. Но когда пришли электрики, увидели, что всему причиной эти самые улитки.
2: Нормально.
1: Вы думаете, пострадали ли улитки? Нет, ни одна улитка не пострадала. В общем, техники парка нашли всех улиток живыми, здоровыми относительно. Но, видимо, такими взбодрёнными.
2: Они говорят, мы медленные, мы хотим, чтобы вы стали тоже медленные.
1: Не, по-моему, они очень сильно ускорились после того, как коротнули электричество. Оно им заряд такой этот привнесло.
2: А, кстати, интересно, у улитки только проводящая туловище? Или она как резиновая перчатка, ей все нипочем? Как деревянная
1: панцирь,
2: палка.
1: Панцирь, защитный панцирь.
2: Ну, панцирь-то то... Ну, ладно, в общем,
1: ну, да,
2: не
1: ладно. В общем, да, всех улиток спасли, более того, перенесли в безопасное место подальше от этого щитка электрического, чтобы они туда не лезли. Вот, ну и наладили, естественно, работу аттракционов.
2: Не было бы на них моей бабушки, которая на грядке бы и улиток, и всех слизней раскидала, так сказать, не по спасительным местам.
1: Я думала, к соседям. Всех перекинула
2: бы к соседям, если бы они
1: чтобы не добрались через забор, назад не вернулись.
2: Если не очень хорошо бы себя вели, да. Если забор не из сетки рабицы.
1: Ну, а
2: вот
1: были бы
2: вот
1: французы,
2: знаменитый,
1: то вообще улиткам было бы не сдобровать. Что, они там уже готовенькие фактически, электричеством заряженные.
2: Лимончиком их полей,
1: да,
2: наверное,
1: и
2: готово.
1: Готовенькие.
2: М-м, вкуснятина.
1: А это, понимаешь, Нидерланды были. Поэтому там к ним вот бережно и отнеслись. Повезло улиткам. В той стране родились.
2: Я зацепилась за твою фразу, чтобы рассказать следующую новость про бережные отношения. Но вот иногда же бывает, что купишь ты совершенно какую-то рухлядь, а превратишь ее в настоящее чудо. В общем, мужчины...
1: Это про людей, у которых руки из плеч растут.
2: Наверное, да. Или, я не знаю, или просто настоящая магия. Мужчина в российский купил себе машину за 57 тысяч рублей. Мы как бы уже
1: Боже,
2: понимаем.
1: Боже, что это?
2: За 57
1: велосипед
2: тысяч
1: и то
2: рублей
1: не купишь
2: это
1: хороший.
2: Сносная стиральная, наверное,
1: да?
2: Да. А это нет, который на ходу, ну, Жигули, мы все знаем эту марку.
1: Копейка, что ли?
2: Наверное, копейка, да. И доехал, это я не пойму как, но вроде бы не хохма, на ней до Дубая.
1: Ну, это на пароме. Он ее на паром погррузил, и они покатились. Вот так и доехал, наплыл.
2: Ну, не, почему? Да, тут тоже нужно добраться. Там паром, здесь дорога. Говорит, много было неожиданных препятствий, пересечений разных границ. Друзья ему наклеили стикеры, значит, с пожеланиями. И вот все-таки он добрал. Я не понимаю, как это можно.
1: Ну что, с Божьей помощью и матерным словцом добрались они до Дубая. Зачем, непонятно.
2: 57 тысяч рублей. Может,
1: обратно мне... уже, походу, не доедет.
2: А, пока неизвестно. Будем следить.
1: Там пока.
2: Следите за развитием событий, как говорится. Нет, знаешь, эти иногда купят машину, переберут ее всю изнутри на какие-то супер-пупер запчасти, а сверху вроде бы едет ретро-коробок. И думаешь, ну надо же, как же. А там от этой машины ничего нет. Одна обложка. Мы же...
1: Там уже Porsche под капотом.
2: Конечно. Мы же с вами за суть, за глубину, да?
1: Ой, посему... за суть это мы завсегда.
2: Мы с вами за суть.

0: Маяковский.
1: Понравилось мне. Умчи меня, лесной олень, замкат.
2: В закат, замкат.
1: Забавно. Кстати, причудливая привычка только что была найдена. На любое событие цитату из песни.
2: Да, да, но это профдеформация скорее, нежели привычка.
1: Да какая тут, это же, если бы я еще из песен русского рока давала цитаты.
2: А, в принципе,
1: а там вообще все, что в голове осталось. Ну, чаще всего, конечно, это «Фабрика звезд», вот первый по там, последний сезон.
2: Она там звездит. Да. Во все места.
1: Кстати, ужасная привычка. Я стараюсь себя контролировать, но как не слышишь слово.
2: И не цитировать песни.
1: Сейчас бы взять, да, спеть. Да, а не спеть ли? Ладно, ладно. Про ваши...
2: Только.
1: Причудливые привычки мы сегодня обсуждаем в сообществе нашего Радио Воронеж ВК. Сейчас будем смотреть, что вы там пишете.
2: Так, а пишут вот что. Татьяна рассказывает, у меня дурная привычка, я дома все готовлю через весы. Пирожки, котлеты, тефтели, они же тефтели. Даже начинку и то взвешиваю. Вот такие у меня тараканы в голове.
1: Это действительно прикол.
2: Я не представляю, как это. Вот что значит через весы? А, ну, не понимаю.
1: Знаешь, ну, я вот, например, делаю все на глазок. То есть примерно жменька, там полстакана. А у Татьяны есть на все своя громовка.
2: Кухонные весы.
1: Кухонные весы.
2: Вот приготовил ты тесто для пирожков, да? Ну вот взвесил его там, не знаю, там. Пусть будет... 500
1: не,
2: грамм.
1: Ну, готовила, наверное. То есть 150 граммов муки.
2: А, вот это вот. Да. Все, поняла. Теперь
1: 5
2: дошло.
1: Граммов желтка.
2: И все через весы. Ух, ничего себе у вас терпение, Татьяна.
1: Скорее всего, так.
2: Вообще,
1: интересно.
2: Обалдеть.
1: Я себя пытаюсь готовить к лету через весы, но ничего не получается. Да-да-да.
2: Уйди!
1: Снимите! Ох, мать, тяжело. Вот так они мне отвечают каждый раз. Я думаю, ну, конечно, предатели. Екатерина пишет, моя привычка протирать капли воды на кухонной раковине после мытья чего-либо в ней и кран в ванной. Еще, когда надо вытереть полотенцем одну руку, надо намочить вторую.
2: Так, подождите, я вот тут тоже не поняла, что значит вытереть полотенцем одну руку? Да, надо намочить вторую. А, если одна уже мокрая, а другая сухая, и чтобы вытереть руки полотенцем, надо намочить вторую.
1: Не, ну подожди, одну руку вряд ли кто-то в раковине моет принципиально.
2: Ну почему, если тебе клуб клубнику надо помыть, ты ее взял вот так одной рукой, помыл, да, и у тебя в результате одна рука мокрая,
1: а
2: другая
1: сухая. И ты для и гармонии,
2: чтобы,
1: для баланса.
2: Да, чтобы
1: баланса.
2: Вытереть руки, ты мочишь вторую руку.
1: Вот это хорошая, смешная привычка.
2: Ну, а капли протирать на кухонной раковине, ну, это прям вообще, мне кажется, так вполне себе нормально. Сейчас опять в меня полетят вот эти обвинения, что я дева, и для меня вот это нормально. Ну, а что, потом остаются следы от этих капель.
1: Заметьте, я молчу.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своей своем канале в МАКС. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Также губернатор Александр Гусев обратил внимание на то, что народная программа продолжает формироваться с участием представителей регионов и общественности, а прошедший форум уже показал, насколько мотивирована партия на дальнейшие преобразования. Глава региона поблагодарил председателя «Единой России» Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума и мудрые наставления. «Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в нашем регионе был еще более нагляден», — резюмировал Александр Гусев. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом защитники Отечества. Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. И еще на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции говорили об организации волонтерских отрядов для оказания помощи членам семей участников СВО. Заместитель председателя комитета по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации и членов их семей о возможности психологической помощи. Это важно, потому что не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении социальной защиты, сказал Денис Рубащенко. В Воронежской области продолжается обучение резервистов, вошедших в состав мобильных огневых групп. Подготовка проходит на одном из полигонов региона. Инструкторы – военнослужащие с реальным боевым опытом. В ходе сборов резервистов обучают тактическим приемам и способам противодействия БПЛА. Также в программу тренировок входит огневая и медицинская подготовка. При необходимости резервисты будут задействованы в защите стратегических объектов в Воронежской области от атак беспилотной авиации противника. Для зачисления в мобилизационный резерв нужно обратиться в военкомат по месту жительства и заключить 3-летний контракт. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: У нас игра очень даже командная.
2: И очень даже взаимная.
1: Конечно, мы вам пас говорим. У нас здесь пицца-сообщество нашего радио Воронеж ВК. Вы нам в обраточку туда-сюда. И вот до конца эфира практически докатились.
2: Да. А у нас еще столько комментариев нечитанных. Пора начинать.
1: Про ваши интересные привычки.
2: Мы сегодня про привычки. Да такие они, правда, встречаются забавные, что и не подумаешь, что такие могут быть. Вот Ольга рассказывает только никому. Я почему-то считаю еду. Я сначала не поняла, что это значит такое «считаю еду». Дальше Ольга разъясняет. Вот приготовила котлеты родне. Точно знаю, что 15. А это вот решила пирожками своих побаловать. Их пирожков ровно 23. Доктор, что со мной? Меня можно вылечить?
1: Нормально. Здорово.
2: Ольга, класс. Пересчитал котлеты.
1: Самое главное, чтобы не считать после. До это как бы можно.
2: Сколько съедено, ты имеешь в виду?
1: Ну да. А потом это начинает...
2: Было 15, осталось 3.
3: Вы сидели здесь вдвоем, большая недостача. Кто из вас что это уже?
2: А как вот с мелкими продуктами, типа пельменей там, не знаю, или каких-нибудь фрикаделек? Ну, пельмени вот ты представляешь, это... налепил ты там 101 пельмень.
1: Угу. Конечно. Вот каждый день я леплю 101 пельмень.
2: А потом хоп, и осталось, не знаю, 11. Угу. И ты такие, куда делась? 90 пельменей, я правильно считаю?
1: Никуда... Нет, совершенно не важно. Куда делось, и так понятно. Нет, да. Неправильно. Ты неправильно считаешь. И куда делось, тоже понятно. Кстати, возможно, я неправильно считаю по поводу того, что ты неправильно считаешь. Светлана пишет. Я развешиваю белье на сушилку в определенном порядке, а милый этот порядок не соблюдает. И тогда мне приходится перевешивать.
2: Ух ты, интересно теперь вот в каком определенном порядке? То есть смотри, там сначала идет мелкое что-то, например, там носочки повесили, да, там трусики. Трусишки повесили.
1: Не, ну трусишки тоже не у всех мелкие, Лен. Ну, ты как бы по себе людей не судят.
2: Ну подожди, мы берем стринги, они всегда мелкие.
1: Ладно.
2: Так, стринги повесили. Дальше там у нас идет, не знаю что, футболочка какая-нибудь детская.
1: Ритузы потом идут. Да. Потом гамаши.
2: Сразу после стринг идут
1: ритузы. Ритузы, я по временам года. Стринги летние, ритузы осенние, гамаши зимние. Потом, собственно, опять ритузы, стринги. И вот так вот все круговорот замкнулся. Да.
2: То есть, короче говоря, что за порядок? От мелкого к крупному? Или
1: от
2: же...
1: крупного к мелкому?
2: Нет, подожди, еще же может быть какой-то...
1: По цветам,
2: да.
1: По тканям.
2: Вот. По тканям это прям вообще серьезно.
1: Да.
2: А по цветам это... А хотя цвета тоже не факт, потому что стираешь ты все-таки одного цвета белье.
1: Но
2: если
1: не
2: с улавливателями цвета, с вот этими, которые, ну, знаешь, да, вот эти штучки.
1: Я не понимаю, цвета. О чем она говорит. Какие улавливатели? Это что-то на максимально девьем. Улавливатели цвета. Я улавливаю, что
2: пухососы.
1: Время... Пухососы. Пухососы, пожалуйста. Время музыки пришло. Пока за эфиром хоть посмотрю, узнаю, что это.
0: Радио Кафе.

0: Жуковский.
1: Шута король — это приблизительная оценка следующего комментария, который вы оставили в сообществе. Александр его нам написал, говорит: я дом иногда натягиваю трико или семейники до сисечек. Не знаю, сколько это слово эфирно, но уже произнесла. Надо было до подумать. До груди. И танцую. Говорит, не знаю.
2: Танцую.
1: Не знаю, плохая это привычка. Коту и сыну нравится. Жене не особо.
2: Хотела бы я на это посмотреть.
1: Ну, ты будь аккуратна. Наши желания, они могут сбываться.
2: Интересно, я буду в партии кота или в партии жены?
1: Елена в партии кота. Елена в партии жены. Ну, нет, это, конечно, вот так вот.
2: Это зрелище куда меня все-таки вот направит? В какую из сторон?
1: К умным или красивым?
2: К котам.
1: Котам и сыновьям. Интересно, интересно.
2: Ох, Александр, ох, затейник. С другой стороны, знаешь, когда люди дома танцуют просто так, это говорит о том, что им пункт А дома хорошо, и их ничего не смущает. Пункт Б, что они сами люди позитивные. Ну и пункт С, который мы не можем употреблять, потому что Минздрав запрещает.
1: А, все, я поняла. Ирина, значит, нам пишет каждое утро. Перед тем, как вылезти из постели, смотрю прогноз погоды в телефоне, даже если я сегодня не планирую выходить из дома. Правильно?
2: Ну, кстати, тоже.
1: Нужно знать, что там.
2: Почему-то. Не знаю, почему, хотя тоже зачем мне это знание?
1: Я не смотрю.
2: Сергей рассказывает: у меня привычка по утрам в душ залазить и там побалдеть под струйками воды. Всем хорошего настроения и позитива. Теперь мы знаем, что Сергей всегда чистый человек.
1: Мытый. Сергей мытый. Давай такую фамилию дадим. Вы же не обидитесь, Сергей?
2: Ну, тем более, что ничего плохого, наоборот, исключительно...
1: Мы это быть хорошо, мы это приветствуем.
2: Да, мы не приветствуем обратное. Да? Поэтому прям класс.
1: Мы как мой
2: дадыр. Так, Нина рассказывает, что привычка вставать заранее ни разу в жизни никуда не опоздала.
1: Вот это уважуха.
2: Вообще.
1: Это респект вообще полный.
2: Святой человек.
1: Да, и Роман нам пишет: у дочки до сих пор сохранилась привычка засыпать с рокерской козой во рту. Что только не предпринимали, чтобы отучить, ничего не помогает. Потом поставили ортодонтическую пластину на исправление прикуса. Прикус исправили. Сейчас ей 10 и иногда проскальзывает. Засыпает с пальцем во рту. Но если с одним, значит, это уже не коза. Это, возможно, какие-то
2: прогресс
1: жесты.
2: Есть.
1: Чему-то посвященный. Это... Может, день, знаешь, не сдался.
2: Глубоко копнуло.
1: А может быть, это большой палец, и значит, все хорошо.
2: Да, все хорошо.
1: Может быть, небольшой.
2: У меня муж долго засыпал, держа меня за руку. Вот почему-то, вот как-то вот, ну, за руку

0: Обычная фантазия по поводу вас, Александр. Не могу остановиться.
1: До самых не балуйся.
0: Да, забирайте пиццу, в общем, пишите
1: еще. Пусть коту, сыну и жене она тоже понравится.
0: На сегодня мы с вами прощаемся. Лен Плеханова.
1: Карин Баринова.
0: Всем пока-пока. Завтра тот же. Покасики.
2: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
2: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы. Целью покушения был сотрудник одного из научно-производственных предприятий. По данным следствия, девушка по указанию кураторов из спецслужб Украины забрала в тайнике самодельное взрывное устройство, которое передала своему знакомому. Тот разместил его, а также GPS-трекер на автомобиль потерпевшего. Заминированную машину обнаружили сегодня на автостоянке на пересечении улиц Бутлерова и Введенского. Бомбы обезвредили сотрудники ФСБ. Добавлю, накануне в подмосковной Балашихе сработала бомба, заложенная под днище автомобиля BMW. Погиб 62-летний водитель, имя которого не раскрывается. Украина вместе с Францией, Великобританией и Германией создаст европейский аналог американской системы ПВО «Патриот». Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на источники. По их словам, Киев планирует запустить собственное производство ракет-перехватчиков. Европейский аналог «Патриот» будет гораздо более дешевый. Как пишет «Телеграф», страны Евротройки и Украина обсудили инициативу на встрече в Лондоне в воскресенье. Депутаты Госдумы приняли законопроект о наказании для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Например, если используются зарубежные сервисы для регистрации и входа на сайты. Штраф составит до 700 тысяч рублей. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил на СН, что государство накажет предпринимателей несоразмерно проступкам. По его словам, потенциальный ущерб от того, что кто-то заходил на сайт или авторизовался через Google, практически нулевой. В зоне поисков семьи Усольцевых нашли вещи, которые проверят на принадлежность этой семье. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии. Поиски были приостановлены после обследования около 1000 квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Большую часть территории осматривали с помощью беспилотников, а полученные данные изучали на предмет присутствия на них людей. Кондитеры получат квоты на беспошлинный ввоз в Россию какао-продуктов. Вице-президент гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила НСН, что эта мера не поможет шоколаду подешеветь.
3: Да, есть квота. Что это значит? Что часть продукта будет приведена по сниженной пошлине, а часть по действующей. То есть нужно выводить в любом случае средний процент пошлины. То есть это не прямое снижение. Во-вторых, это снижение оно играет роль, конечно, для производства, но на снижение стоимости шоколада в сетях или в магазинах это не повлияет. Влияет, оно лишь позволит чуть-чуть снивелировать убыточное производство, которое происходит по шоколаду в течение уже 2-3 лет.
2: Производителям кондитерских изделий удалось добиться только частичной отмены пошлины, пишет газета «Коммерсант». Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года как мера поддержки кондитерской отрасли. Но в прошлом году решение не продлили. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено время.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши хорошие. Слушайте, а давайте поговорим на такую, как всегда.
2: Здравствуйте, наши хорошие. Откуда ты это? Откуда ты взяла? Извини, я сейчас тебя перебил.
1: А я не знаю.
2: Здравствуйте. Ну, короче, да, кого-то, как это из блогеров, так кажется,
1: говорит. Я помню, что есть мем с Бузовой расхожей, когда она 1 января какой-то эфир вела и такая: «Ну что, плохо вам, мои хорошие?»
2: Ну, она права. Она-то права. Мы-то понимаем Ольгу. Она знает, о чем говорит, поэтому все нормально. Так,
1: давайте,
2: Алексей Михайлович.
1: Да, я хочу поговорить про токсичную помощь. Значит, что такое токсичная помощь? Давайте сразу, да, введем определение. Это когда тебе говорят: да я тебе все помогу, я тебе все сделаю, вообще ни о чем не парься, мы же близкие люди, ага. А для чего еще нужны там друзья, родные и так далее и тому подобное? А потом при первой же возможности тебе говорят: я тебе вообще-то помогал или там помогала, а ты...
2: Ой.
1: Там что-то, ага. Что-то. Такая помощь, которую тебе подают под видом заботы и помощи.
2: Да, я понимаю.
1: И говорят: да ничего не надо, все, там ни денег, ничего. А потом начинается вот это выкручивание.
2: Да. И ты как бы уже, ну, вообще выкручивать можно руки.
1: Да.
2: Естественно. И руки тебе выкручивают, и тебя заставляют делать. И ты реально становишься в позиции человека, который должен.
1: Да, и причем ты говоришь: ну, давай я тебе это компенсирую, только, пожалуйста, больше не припоминай мне это.
2: Я так не говорю. Я беру просто и молча делаю, хаваю. Это все как и нормальный мужик, потому что проще промолчать в данном случае и что-то вернуть, и потом уже зарекаешься в следующий раз не брать в общем помощи от этого человека.
1: Вот.
2: Однозначно. Вот. Но поначалу ты просто затыкаешься, язык за зубы, и давай, окей, хорошо, конечно. Радость на лице изображается тут же вселенская, конечно.
1: То есть, грубо говоря, тебе что-то сделали. Причем бывает такое, что тебе еще делают...
2: Да нафиг не надо.
1: То, о чем... Да.
2: Да.
1: То, что ты не просил.
2: Я тебе мочалок купила, кучу заказала, а я моюсь специальными мочалками. Вот, они стоят 12 копеек, продаются. Ну, обычно вот это... Фигня вот эта вот, шарик. Она у меня потом распускается.
1: Сетчатый шарик.
2: Да, из сетчатого шарика я потом делаю сетчатую сетку.
1: Это удобно, так жук.
2: Ну, типа того, да. А потом из этой сетчатой сетки я делаю мусор.
1: А тебе говорят: а я тебе купила, вот я тебе купила то, что тебе не надо.
2: Да. Знаешь, вот сейчас...
1: Я последние деньги на мочалке.
2: Ну, вот такого не было, но вот эти там,
1: а
2: там всякие виде,
1: такое,
2: знаешь, там,
1: да.
2: Виде, вот тебе, в общем, мочалка для пилинга.
1: Для пилинга,
2: да, и для этого тоже, как оказывается, не подходит. Вот, царапается, зараза. Вот. Алло! У меня 5 в одном гель для душа, он же средство для мытья посуды.
1: Вот тебе.
2: Какая мочалка для пи? Извините меня, в виде лошади.
1: Из стекловолокна.
2: Вот!
1: Ноль благодарности. Просто
2: никакой вообще.
1: Никакой, дорогие друзья.
2: Так она и лежит.
1: Расскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с такого рода помощью токсичной? И как вы с этим боролись? На каком этапе вы это распознали?
2: Это тоже еще нужно уметь.
1: Да. И если вот такая ситуация, я тебе купила вот мочалки, вы как бы вообще, как, ну, грубо говоря, да, вы сразу отказываетесь? Или вы из вежливости берете, потом страдаете?
2: Страдаете.
1: И вообще, как вы взаимодействуете с такими людьми? Потому что очень часто, например, заложниками таких токсичных помощников становятся там молодые мамы в разводе, когда ей ее мама такая: я тебе говорила не рожать от этого носатого. Ну ладно,
2: ой, ну,
1: я
2: внученьку люблю, не
1: маху. Я тебе помогу, я посижу с ребенком. И вот она сидит один раз в месяц в течение там часа, а потом припоминает этот час всю оставшуюся жизнь. Ты бы, вот я свою жизнь на алтарь была. Я просто видела такие истории, к сожалению.
2: Ну, к сожалению, не да, но ты знаешь, мне больше кажется сейчас уже, ну, как-то, да и раньше так было.
1: Мы же хотим узнать, сталкивались ли наши слушатели с подобного рода токсичной помощью. В какой форме? И что вы делали с этим?
2: Я только сейчас понял, почему бабушка меня закармливала манной кашей, которую я поначалу не любил. К ее сожалению, я потом стал любить манную кашу. Она, видно, закармливала, чтобы я к ней не хотел, потому что я вначале: не поеду к бабе Лене, потому что она меня кашей кормит. Во какая хитрая и продуманная бабушка была, на самом деле.
1: Но это другая тема.
2: Это другая тема. Итак, друзья, пишите.
1: Токсичная помощь.
0: Реклама на 107 FM.
3: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
6: Ограничение 6+.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как обновилось шоу «Лап» Антона Беляева и обсудим свежий релиз группы «ГАФТ». 13 июня на сцене ВТБ-арены центрального стадиона «Динамо» состоится масштабный шоу-концерт «Лап» с Антоном Беляевым. В этот вечер вместе с основателем и фронтменом «Термейтс» выступят Татьяна Буланова, Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Найк Борзов, Биллис Бенд и многие другие. В этом году шоу «Лап» вернется в обновленном формате. Новая программа, новый список артистов, а еще участие музыкантов струнного оркестра и хора. «Лап» переосмыслит и визуальное оформление номеров. К работе привлекли культурологов и искусствоведов. Концепция опирается на мировые шедевры живописи. Группа «ГАФТ» выпустила мини-альбом «О тебе». В релиз вошли 4 трека в новом для команды звучании, причем написаны они были в разные годы. О концепции свежего релиза рассказывает Николай Яковлев.
2: Есть такая фраза у Уинстона Черчилля. «У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал». И альбом «ГАФТ» о тебе отстаивает определенные ценности. Это вызов бесконечному эгоизму, бесконечному «я» в обществе, бесконечным лицам в ленте, самолюбованию, личным границам за счет других и всем так называемым благам, от которых люди становятся только жестче и становятся более зацикленными на себе, баюкают себя и просто забывают о любви ближнему своему, как к самому себе. Можно сказать, что альбом «О тебе» писался 20 лет и не покривить душой. Песню «Нож в сердце» на альбоме, это коллаборация с Машей Хима, я написал еще в школе, а припев «Вдох и остановка» написан моим первым соавтором по «ГАФТу» Серафимом Синотовым для группы Daydream. Куплет я написал в 2014-м, первый, а второй вот тот недавно закончил. Такой вот разброс.
3: Тебе, тебе, тебе, тебе, тебе!

0: телеграм-канале «Наше_ру» можно не только найти ссылку на новый мини-альбом группы «Гафт», но и посмотреть атмосферное лирик-видео на песню «О тебе». За камерой, кстати, еще один хорошо знакомый вам артист – Гребенщик. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте «Наше_ру». Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем токсичную помощь. Когда вы попадали в такие ситуации, или попадали ли вообще, и как из этих ситуаций выходили, и как, на каком этапе вы определяли, что помощь, которую вам предлагают, будет, скажем так, мелкий шрифт будет слишком
2: крупным. Слишком дорого вам потом стоит. Бывает в жизни, и вы это сами прекрасно понимаете, друзья, к сожалению.
1: Привет, давно отсел таких друзей в кавычках. Последней каплей стало предложение денег в долг, а когда возвращал, этот типа друг потребовал проценты. То есть сам предложил, и сам, а при этом на берегу, я так понимаю, проценты не оговаривались.
2: Слушай, ну, понимаешь, вот, как тебе сказать, в душе мы бы все хотели, чтобы нам платили проценты. Человек хотели просто бы это, наконец-то, честно озвучил.
1: Ну, мне кажется, такие вещи нужно говорить на берегу. То есть ты даешь и говоришь, там, вот я тебе даю под такой-то процент.
2: Естественно. Говоришь, а мне не надо, а я даю. Ну, возьми.
1: Я могу тебе дать вот процент.
2: Возьми, конечно, возьми. Процент не конский. Все нормально. Возьми, ну не надо. Возьми. Намочи манту.
1: Знаешь, очень страшно, когда родители вот так делают. Они дают денег, там, не знаю, на первый взнос. Или там купить машину. Вот какие-то такие очень остро стоящие бытовую нужду закрыть. Они такие... Я же собирал всю жизнь.
2: Да.
1: Вот на этот самый случай. Возьми, все, возьми, возьми и все. А потом начинается.
2: И что?
1: Начинается какой-нибудь контракт.
2: Не надо,
1: контракт
2: не надо.
1: Контракт на роль жертвы и манипуляции.
2: Пятую точку вытирали, срыгивание вытирали, мыли, кормили. В 90-е нам позволили выжить. Они стоят любых процентов, чтобы в них вкладывать.
1: Нет, да? Ты не понял, родители дают детям...
2: Да,
1: а потом еще начинают мучить. Не то, что верни деньги. Нет, они говорят, не надо деньги.
2: Все,
1: говорят, не надо деньги, просто мы хотим издеваться над тобой и каждый день тебе это припоминать.
2: Все, это теперь понял. Ну, да. Я ж тебе... мы вот Алисоньке первый взнос дали на дом, чтобы ей было хорошо.
1: Нет,
2: всю жизнь копили, ну, я условно, какая-то там
1: будет,
2: другая
1: там
2: Алиса.
1: Будет, мы ей дом купили, а она...
2: Ну, нет, такое можно, такое пусть они гордятся, это так классно, а мне нравится.
1: Вопрос нет, я с тобой не соглашусь, потому что вот именно по этой причине я никогда не принимала никакую помощь и не просила никогда жизни у своей мамы, потому что я прекрасно знала, что если я возьму у нее хоть карандаш, хоть спичку ломаную, это потом закончится очень плохо для меня.
2: Ну,
1: очень плохо.
2: Я с таким, слава богу, не сталкивался. Мне с этим повезло.
1: Да, яхонтовые мои пишут нам. Есть такой друг. Проявляется только, когда ему что-то надо. И тогда будь любезен и пунктуален, даже когда он кому-то пообещал, но не смог. И тут резко нужен я.
2: Женька, это ты пишешь, что ли? Спасибо тебе большое. Ты классная.
1: Да, в остальное время не здрасте, не нас. Но если у него попросить помощи, так он занят в командировке, у него всегда нет денег. Ну, правильно, всем должен. Редкий случай ответной помощи с раздражением за мой же счет и максимальным неудобством для «спасаемого», в кавычках. Но мне его жаль.
2: Так, друзья, пишите, пожалуйста, когда вам оказали помощь, а потом эта помощь, ну, оказалась немножко дороже, особенно безвозмездная помощь, это очень важно.
1: Да, вот безвозмездная помощь, она очень дорога.
2: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем сегодня токсичную помощь. Пишет там: «Здравствуйте, ведущий. Стараюсь отказываться от помощи, особенно когда это громко на публику от мамы. Солидарно с Алисой, потом припомнят и так преподнесут, что не отмоешься. Было пару раз пара неприятных моментов с разными персонажами, когда мне предъявили. А после этого 800 раз подумаешь, а так ли мне нужна эта помощь?»
2: А вот смотрите, привет, Наша, как-то раз помог подруге по ее просьбе и в результате женился. Это вам не скрытые проценты, мелкий шрифт. А вы не единственный человек, кто на это повелся.
1: Нет, чуть не... Абсолютно. Мне нужна расшифровка, мне нужна либретто, что произошло?
2: Ну, то есть он ей помог и в итоге на ней женился. И брак сравнивается с мелким шрифтом в конце каждого типового
1: договора. Я не поняла,
2: договора.
1: Вы жалуетесь или хвастаетесь?
2: Он иронизирует. Иронизирует. Такое свойственно мужчинам, вообще с интеллектуально развитым личностям, ирония.
1: Да. Куда мне? С грыжей. Я всегда помогаю друзьям бескорыстно и не жду чего-то взамен. Хотя моя жена всегда говорит, Митя, я все слышала, что я дурак и надо брать деньги. Могу бесплатно починить машину, сварить что-то, помочь с ремонтом и так далее. Слушайте, ну одно дело, это помочь человеку, у которого вообще нету денег, грубо говоря, вот он работает на этой машине, это там... такси или там курьерская служба.
2: Да
1: или еще
2: трактор что-то. Его, господи.
1: Ну, окей, трактор, да. Угу. У него действительно нет денег сейчас, и нужно вот кровь из носу помочь, потому что без этого он не сможет там завтра
2: себе деньги,
1: дальше
2: да,
1: кушать.
2: На хлеб.
1: Да. Угу. Но сегодня у него нету. Это вот это помощь. А когда люди просто злоупотребляют вашей добротой и заставляют вас бесплатно делать работу, на которую у них есть деньги, это не последние деньги, но просто хочется сэкономить, мне кажется, это немножечко как бы эксплуатация.
2: Это профессионалы в компании. Это профессионалы в компании, когда в вашей компании друзей вдруг находится доктор, врач, хана ему. Если находится, значит, там учитель по ЕГЭшным предметам,
1: ой,
2: хана ему. Ну, давай, мои доченьки, давай, сыночку.
1: Одним
2: а если
1: глазком.
2: Находится стоматолог и так далее, там
1: одним
2: подобное.
1: Глазком,
2: да. Это вот прям, конечно, адок, но с другой стороны, вы выбрали такую профессию.
1: Не,
2: служить,
1: ну, подожди,
2: людям,
1: мне
2: нести
1: кажется,
2: доброе,
1: здесь,
2: светлое.
1: Мне
2: несите.
1: Кажется, здесь очень важно именно взаимоотношения и очень важно какая-то, не знаю, внутренняя порядочность, что ли. Ну, то есть, как бы, стоматолог, который... Мой стоматолог, это друг моего мужа, это его сосед, это... Они дружат семьями, дружат давно, и подружились они как раз по принципу того, что их дети вместе ходили в школу, но... и в голову не приходило просить какие-то бонусы, там еще что. Вот сколько сказал, столько заплатила.
2: Вот. Поэтому он и жену себе взял уже с готовыми зубами, чтобы зря не разоряться.
1: Кто?
2: Муж.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Ну а что? Если нет, сам что-то не смог чего-то добиться, нет, сделай это на своих детях. Лиши их детства. Пусть работают.
1: Шоу дня на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест Драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
5: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчет на программный форум «Единой России». Есть результат. Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложения в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территорий. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своих социальных сетях. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, экологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Также губернатор Александр Гусев обратил внимание на то, что народная программа продолжает формироваться с участием представителей регионов и общественности, а прошедший форум уже показал, насколько мотивирована партия на дальнейшее преобразование. Глава региона поблагодарил председателя «Единой России» Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума и мудрые наставления. «Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в нашем регионе был еще более нагляден», – резюмировал Александр Гусев. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с фондом «Защитники Отечества». Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей. День участника СВО. При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои земли Воронежской». Проекты посвящены конкретным направлениям деятельности органов власти, где они сейчас проходят стажировки от региональных министерств до районных администраций. Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Александр Гусев. Участники получат профессиональные замечания и рекомендации от ведущих экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Скорректируя свои идеи, сделают их еще более проработанными и качественными. Всем участникам желаю удачи, ждем от них сильных решений для развития нашего региона, сказал губернатор. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майор полиции Александру Баранникову, начальнику регионального управления Росгвардии. Александр Баранников служит в органах внутренних дел более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне специальной военной операции, неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами. Управление Росгвардии по Воронежской области Александр Баранников возглавил в мае прошлого года, после того, как его предшественник Дмитрий Астафьев ушел на повышение в Москву. Это были новости региона.
0: Радио сделано в России. Наше радио. Так бьется сердце.
2: В нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.
2: Наше радио. Сделано.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже – обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир» – когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города 47.

0: друзья, Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, да.
1: В прошлом части можно прям подытожу быстренько? Да, очень классно. Просто нам писал Стас из Москвы, да, про экологичную и токсичную помощь. Экологичная помощь – это три «да». Я могу, я хочу и меня попросили. Если есть хоть один «нет», звезда рулю, как говорится, токсично для обеих сторон, по итогу окажется. Сколько раз обжигался и сам наблюдал, как обжигаются другие на этом. Думайте, прежде чем причинять добро. Всем мира пишет нам, повторюсь, Стас из Москвы.
2: Какой мудрый Стас.
1: Угу.
2: Стас, ума иконостас. Да, я поэт от Бога, чувствуете?
1: Я ладно. Поэт, зовусь я Ленский.
2: Да, от меня вам рифмы нет. Ну ладно, короче, смотрите, друзья, я сейчас вот подумал на тему, что мы можем сейчас обсудить, парням это будет особенно интересно. Скажи, пожалуйста, Михаил, ты жаловалась, что, ну, у всех у нас в жизни такие бывают моменты, и у таких,
1: все мальчишки-дураки
2: тоже.
1: Жаловались?
2: Да, вот. Сказал, денег нету, да. Ни на что нету, ни да. На что нету, вообще кошмар, да. Когда самое это. Сейчас, значит, ей упало чуть-чуть денежков, что это? Человек делает, она полезла на маркетплейс.
1: Я полезла. Секунду.
2: А вот.
1: Подожди, я полезла покупать папе пылесос.
2: Папа рисует обнаженных женщин. Пусть эти женщины приходят с метлой и заранее перед собой после себя убирают. Фигли нет. То есть, значит, как стоять без нифига она может, а как с веником в руке, это значит, ей нельзя, у нее лапки. И пылесос за бешеные тугрики и денег, когда у тебя их не было. Я хотел спросить у наших слушателей. Дядь Миша, если вы сейчас меня слышите, мой вам совет. Работает великолепно.
1: Они не к нему приходят. Это он идет в студию обнаженной натуры. А там, знаешь, что из них высыпалось, там подметает специально обученный человек.
2: Обо всем можно договориться на мели. Друзья, вопрос. В какой момент, после того, как у вас не было денег, сколько вы держитесь до посещения маркетплейса? До того, чтобы залезть и такой, оба-на!
1: А давай еще спросим критерии, что, по-вашему, нет денег? И что, по-вашему, есть деньги в достаточном количестве, чтобы залезть на маркетплейс?
2: Да когда есть деньги на маркетплейс, обычно не лезешь. Тебе уже там же берешь всякую ерунду.
1: Ну,
2: а
1: вот
2: я
1: да,
2: вот
1: сейчас
2: шкафчик
1: Митя сидит.
2: Покупаю, шкафчик
1: это
2: себе.
1: Это не шкафчик, Митя.
2: Я называю это шкафчик.
1: Это не шкаф. Короче,
2: за 360
1: что...
2: рублей. Деревянный.
1: 1 рубль. 361 рубль.
2: 361 рубль.
1: Рассказывай,
2: да.
1: Что покупает Митя. Раз ты меня заложил,
2: шкаф
1: то я...
2: купе, между прочим.
1: По купе. Рассказываю, значит. Это такой лоточек для Wi-Fi роутера. Знаете, такой пылесборничек. То есть вот то, что, чтобы у него вот эта попка с проводами всегда бултыхалась в куче пыли кошачьей собачьей шерсти.
2: Какая разница, с чего
1: зато
2: я буду...
1: Красиво.
2: С чего я
1: что
2: не
1: я буду...
2: С чего я не буду стряхивать пыль. То ли он да. Будет лежать просто, и я его пипедастером буду не трогать. То ли он будет висеть. Я точно так же его не буду... Но он будет висеть красиво, как радиоприемник. За 361 рубль. Да. И он, как он двигается, как шкаф-купе, этот чехол. Да, я шкаф-купе за такие деньги. Нормально, мужики, нормально. Выглядит классно, стильно, молодежно.
1: А итак, что сразу мужики? Мебель, между прочим, чаще женщины покупают.
2: Такую?
1: Любую, потому что же мужчине что нужно?
2: Ты думаешь, именно женщины покупают спальную кровать в виде гоночного болида, да?
1: Нет.
2: Нет,
1: это,
2: нет, да?
1: Скажем так, это женщина
2: или
1: покупает...
2: Или в виде губ, диван.
1: Мужчине. В виде губ вообще никто не покупает.
2: В смысле? Дали делал дело,
1: ну,
2: теперь
1: делал,
2: никто не покупает.
1: Подожди, не знаешь...
2: Нормально вообще?
1: А
2: жизнь,
1: много...
2: жизнь гения впустую прошла.
1: Фига ты его обесценил вообще на ровном месте.
2: Ну ладно, он еще чупа-чупс нарисовал.
1: Ты много видел вообще? Логотип чупа-чупса на минутку. Логотип чупа-чупса действительно нарисовал Дали.
2: Так.
1: Ой, подожди, а не Пикассо его нарисовал?
2: Нет, Дали.
1: Хорошо. Ты много видел диванов в форме губ?
2: Несколько. Некоторые были даже в
1: ты
2: поликлиниках.
1: Ты купил себе диван
2: нет.
1: В форме губ?
2: Нет.
1: Митя, в глаза
2: нет,
1: смотри.
2: Они были маленького размера. Итак, друзья, через какое время, после того, как у вас не было денег, но вдруг блямкнуло, вы оказываетесь на маркетплейсе?
1: И сколько для этого нужно, чтобы у вас было денег на счету?
2: Да, пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, мы обсуждаем с вами маркетплейсы. В какой момент после того, как появляются деньги, вы забегаете на маркетплейсы? Я еще спросила, что по вашему нет денег, а что такое появились деньги, но как-то вы не готовы этим делиться. Не готовы. Все очень индивидуально. Пишут нам: я, например, когда не было денег, заказывал кроссовки, потому что... Так. Скидка. И мне только такие удобные мангал, потому что срочно надо было, а он офигенный.
2: Да, да,
1: распылитель для масла и само оливковое масло 5 литров, а то санкции. Ножи.
2: Так.
1: Ножи.
2: Так.
1: Ноут, чтобы работать. Колеса на машину и чемодан, потому что...
2: Потому что не знаю, когда поеду.
1: Не знаю зачем.
2: Не знаю зачем, да.
1: И телевизор большой. Прошлый убил об клетку с кроликом, а без него скучно. Кролик жив.
2: А, фу, я думал, без кролика скучно, да. Бывает, бывает.
1: Без телевизора скучно. Вообще, я захожу, пишет уже следующий слушатель, вообще, я захожу на маркетплейсы только если что-то очень надо. Это никак не привязано к ЗП.
2: Ой, слушай, давайте не будем. Я сегодня зашел посмотреть. Мне сетка приехала и мусорное ведро или нет? А там пишут: для вас специальная скидка такая-то. Я...
1: Но вот эти вот лоточки
2: вещь.
1: Для
2: Хочешь?
1: Роутеров. Подожди, дай дочитаю сообщение.
2: Лоточки для роутеров, это череда. Лоточки для роутеров.
1: Я в свое время наиграла с Алиэкспрессом и Амазон. Вот тогда да, не успевали деньги прийти, я была уже там. Вот теперь говори ужасную вещь, давай.
2: Вот сейчас это правда, вопиющая правда маркетплейсов. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Нисколько денег не надо. Там же есть отложенная оплата.
1: Ой, а вот это, кстати, говоря, знаешь, что классно? Я закидываю, если у меня нет денег.
2: Вот!
1: Я закидываю в корзину.
2: А потом трезвеешь и думаешь: да нафига мне эти болотные сапоги, я же даже не рыбак.
1: А ведь я даже не пью.
2: А я себе.
1: А болотные сапоги у меня есть в корзине.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Да все нормально.
3: Что?
2: Что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Артемий из Москвы нам пишет: захожу только по нужде. Речь про маркетплейсы, на самом деле, а не то, что вы могли себе таки подумать. Да. Джинсы близки к износу, зашел, заказал одну модель, одну марку. Что-то понадобилось, зашел, заказал. Насчет денег, зарплаты хватает. В теории можно завести кредитку.
2: Не надо.
1: Не надо.
2: Я видел писсуар в форме губ. Обязательно себе повешу в доме. Наивный. Ой, конечно, конечно. Да. Как будто тебе разрешит женщина, живущая с тобой. Ага, писсуар в виде губ. Да сейчас. Размечтался.
1: Захожу в секту маркетплейсы. Независимо от наличия денег. Знаю, что будут. Накидал в корзину и жду поступления средств. Как только средства поступили, так закидывать их в банк секты и оформляю заказ. Постоплата очень удобна. Опасно, опасный момент.
2: Да.
1: По сути, прям... та же кредитка, только привязанная к одному конкретному магазину.
2: Да, но там лимит исчерпывается твоими финансовыми возможностями.
1: А так вот... постоплата. Поназаказал.
2: Так и
1: живет. Привет, мои любимочки. При малом количестве денег мне очень сильно захотелось новую машину. И что вы думаете? Сегодня еду в салон подписывать документы.
2: Давай, удачи и не жалей, если все пройдет хорошо.
1: Как поет наш друг Алексей Яшин, не жалей ни о чем.
2: Да, а еще хотелось бы, чтобы такие покупки, как покупка квартиры или какой-то недвижимости, или машины, чтобы они приносили радость. Потому что ты...
1: Легко и в радость.
2: Да, легко и в радость. А то как начнешь покупать что-то такое большое, ты выходишь из автосалона весь вымученный, абсолютно, тебе ничего не хочется, у тебя пепельница, а ты не куришь, понимаешь? И ты идешь такой весь из себя. Или...
1: А ведь она денег стоит.
2: Естественно, тебе еще в подарок положили. Вот. Или там, не знаю, пока дом этот оформишь, пока все эти нотариусы, все эти кадастры, все ты приходишь в этот дом и думаешь: перееду.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: А Соломея нам пишет: мне вообще неприятно тратить деньги. Поэтому уж если тратить, то на что-то прекрасное. Семена цветов, например. Или на землю для этих цветов.
2: Купил я в этом году семян на несколько тысяч
1: рублей. На землю для тех людей.
2: В платных торфяных горшочках с платной землей. Закопал, полил, высохли. Все, супер.
1: Вчера на маркетплейсе заказала косметику, чтобы и самой быть как цветочек.
2: Да, удачи. Вот. А я вообще не посещаю. Да, тут нам кто-то написал, что, оказывается, есть такие люди, вот, которые не пользуются этим.
1: Да,
2: привет,
1: смотри,
2: из Сибири.
1: Привет, Алиса из Сибири.
2: Вообще, да, Алиса из Сибири. Привет,
1: Алиса,
2: тебе из Сибири.
1: Дмитрий, Алиса из Сибири. Я через не через сколько, потому я что я ими не пользуюсь.
2: Сибири. Да.
1: Хотите, верьте, хотите, нет, но мы еще существуем. Те, кто не использует и так далее, и тому подобное.
2: Маркетплейсный девственник.
1: Ох, нет в вашей жизни женщины, которая лишит вас этой самой девственности.
2: А может, она и есть. Просто сам он пока еще не замечен, не запятнан.
1: Дорогие, понимаешь? Друзья,

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
3: Одна из самых популярных программ Симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание Героя труда. Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Полотно в панораме обороны Севастополя практически уничтожено в результате удара беспилотника по зданию музея. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы. Пострадавших нет. Он отметил, что от полотна панорамы и внутреннего убранства музея обороны Севастополя ничего не осталось. При этом Развожаев подчеркнул, что все оцифровано, все материалы есть и все будет восстановлено в лучшем виде. На месте происшествия продолжают работать сотрудники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Система европейской безопасности окончательно разрушена руками коллективного Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. В ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности он подчеркнул, что на этом фоне важно не допустить превращения общего евразийского дома в арену геополитического противостояния. При этом министр отметил, что Евросоюз вряд ли изменит свою позицию по Украине. В противном случае должно произойти чудо, а чудес не бывает, сказал Лавров. Он также сообщил, что страны ОДКБ договорились рассмотреть применение к Армении соответствующие статьи Устава Объединения из-за неуплаты республикой взносов в течение 2 лет. Иран затянул переговоры по мирному соглашению с США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, сделка была бы для них великолепной. Теперь им придется заплатить. Глава Белого дома также указал на то, что вот-вот отдаст приказ о новых ударах по Ирану. Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп не менее 37 раз заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Тегераном. Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Театре Российской Армии, в котором служила артистка. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая настоящая героиня, великая русская драматическая актриса, отметили в театре. Уточняется, что причиной смерти Чурсиной стала продолжительная болезнь. Лариса Долина заявила, что не надеется отсудить свои деньги у мошенников. Она отметила, что не располагает 4 жизнями на подобную судебную тяжбу. Во-первых, это уже не 176 миллионов рублей, а 113 миллионов. Я уже не говорю о сбережениях, которые у меня были, пояснила певица. Ранее Долина подала иск в Лефортовский суд Москвы о возмещении ущерба на сумму 176 миллионов рублей против 4 осужденных за мошенничество с ее квартирой. А популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго всем дня, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию после обеденных гедонистов.
2: Ну, почему лучше? Давай начнем. Что мы, собственно, добро пожаловать в компанию королей вечернего эфира.
1: Вечернего?
2: Лучшего вечернего шоу в обозримой вселенной. А то сбаешь такие важные слова.
1: Нет, это все само собой разумеется. Короли вечернего радиоэфира, лучшее шоу в обозримой вселенной, но хочется чего-то, какой-то новизны. Сегодня у нас компания после обеденных гедонистов.
2: Хорошо.
1: Что такое гедония и вдемония,
2: да, ребята? Все прекрасно понимают.
1: Я уверен, что вы, вот все люди по ту сторону приемников, умеете отличать гедонию от эвдемонии.
2: Все мы немножко гедонисты, если уж честно. Я сегодня ехал 33, показывал.
1: Ну вот видишь, гедонизму предавался какому-нибудь?
2: Обязательно.
1: Гедонизмом мальчиком мальчики занимаются.
2: Да нет, ну слушай, ну... Я свинью свою забыл достать.
1: С чего начнем? Поблагодарим наших замечательных коллег. Дмитрия Сергеевича, Алису Михайловну.
2: Спасибо, ребята, вам.
1: Прям вот, ну, они, знаешь, они как два ярких самоцвета. Вот два ярких самоцвета.
2: Самоцвета какого цвета?
1: Они переливаются всегда разноцветно.
2: Договорились.
1: И традиционно мы хотим понять, что мы с вами, ребята, воспитывались в одних и тех же... Что среди нас засланных казачков нет. Что все мы, детство у нас прошло в одних и тех же условиях. И мы вот даем какую-то строчку из какой-то песни. И все время вот как-то не удалось нам вас застигнуть врасплох. Сегодня, мне кажется, будет такая возможность. Дело в том, что песня широко известна. Ну, вот я начну вам петь ее, вы... А, ну, конечно. Ну, вот слова, боюсь, что уже позабытые за давностью лет.
2: Угу. Поэтому, ну, давай, любопытно, тем не менее.
1: Давайте. Итак, ребята, ловите кусок второго куплета из песни. «Луна словно репа, а звезды фасоль. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Еще тебе, мамка, скажу я верней, хорошее дело взрастить сыновей». Итак, если вы догадались, припев песни помните
2: исполнение... Я, кстати, я удивлен, почему ее должны были забыть? Мне кажется, песня хорошо известна.
1: Нет, если про группу «Гражданская оборона»,
2: нет, но
1: то
2: там,
1: нет.
2: Там немножко другая уже песня была у «Гражданской обороны». Просто...
1: Оттуда там цитата.
2: Да, просто она на цитатах построена.
1: Там цитата, совершенно верно. Итак, что, ребят, если знаете песню, ждем... Либо припев, либо название, либо исполнителя, все, да все что угодно. Главное, чтобы вы понимали, о какой песне сегодня идет речь. И мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, сегодня, ребята, задача оказалась многим не по зубам.
2: Посложнее, да. Но не страшно. Тополиный пух, жара, июль.
1: Нет.
2: Есть такой вариант.
1: Граната моя. Нет, ребята.
2: Примерно вот то же, что... Сразу сказали, что это не вершки и крышки гражданской обороны. Нет. Неверно.
1: Еще любопытно. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына.
2: Еще есть вариант у Белла Чао.
1: Нет, это, ребят, песня «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. Позже ее исполнял
2: Лев
1: Валерьянович Лещенко. Песня из нашего тревожного... Почему тревожно? Из нашей далекой теперь уже юности, может быть, детства. Напомню, как это звучало в оригинале.

0: Ну, хорошая песня
1: хорошая,
0: была такая. Кому любопытно, можете посмотреть в интернете историю создания. Там как бы, ну...
1: Мне, правда, в исполнении Лещенко она больше нравится.
0: Ох, а это вот спорно.
1: Абсолютно, конечно. Это вкусовщина, но... Вкуса,
0: да.
1: Но...
0: Мне вот наоборот...
1: Мне кажется, там прям вот весь голос такой...
0: Ну, наверное, да. Ладно, ребят, да. Кстати, давайте, раз уж мы... оседлали вот этого вот ностальгического конька, не будем с него слезать и пришпорим эту сивку-бурку.
1: Давай.
0: Дело в том, ребят, что, опять же, сейчас мы продолжим тему, взятую нашими дневными коллегами.
1: Мы не совсем продолжим, мы немножко, ребята, уйдем в другом направлении. Ну, рассказывай.
0: Ну, просто предыстория. Я сижу, значит, листаю Marketplace. Ну, мне там что-то надо было... Короче, листаю, неважно. Предыстория листа. А вы знаете, там он же вам подсовывает Marketplace, ну, анализирует ваши прошлые просмотры, там какие-то покупки. И тут, ну, я смотрел, какие-то купюры мне нужны были. И тут он мне подсовывает Marketplace. Вы сейчас поймете. Упаковка, банковский корешок, 100 купюр, десяток. Вот текст с Леонидом, господи, с Леонидом, с Владимиром Ильичем, угу. Советских, 61-го года. Тех самых красных червонцев. За какие-то там, ну, недорогие деньги. Я думаю, блин, у меня вот тогда, когда эти деньги...
1: Мотоцикл, и в глазах, знаешь, такой мотоцикл.
0: Да, когда эти деньги были в ходу, у меня таких денег, ну, отродясь, и быть не могло. Это, ну, это 5 зарплат, полугодовая зарплата отца.
1: Ну, а у инженера это и не 5, это больше.
0: Да. Вот и я, короче, я купил. Брать. И вчера я, значит, забрал свой заказ. Такие прям банкноты, видавшие виды, из обращения, не хрустящие, нет, уже да. Такие потрепанные. Ну, ты помнишь, червонец, он обычно
1: конечно.
0: Мятый такой, ну вот где его...
1: Иногда только... пополам уже почти перетертый.
0: Да, его и в трусах носили, и в бюстгальтерах.
1: Поэтому, когда в наши годы, если брал в руки деньги, потом надо было мыть руки.
0: Это вот. Правда. Вот, и, в общем, я сорвал эту вот банковскую бандерольную эту упаковку. Пересчитал 100 листов и прям, знаете, сижу, разложил их на столе и чувствую, знаете, я богач в 1985 году.
1: Да.
0: Я миллионер практически.
1: Ну, если не миллионер, то у тебя есть возможность, была бы возможность купить что-то совершенно потрясающее. На квартиру не хватило бы, ну, например, на дачу.
0: На первый взнос на квартиру бы хватило.
1: Да, ну, на дачу бы хватило, на какую-нибудь,
0: в общем,
1: такую простенькую.
0: Иногда с нами творит как бы какие-то такие...
1: Давай
0: вот...
1: теперь я расскажу. Значит, на самом деле маркетплейсы подкидывают огромное количество. Достаточно тебе один раз вот что-то такое посмотреть, что-нибудь, например, из советского прошлого. И дальше тебе начинают подкидывать такие неожиданные вещи. Я не так давно чуть не купил набор пивных кружек. Помнишь вот те самые кружки, которые, где вот пиво на...
0: Квас, большая за пиво.
1: Да, да. Стоят они, честно сказать, для этих кружек очень и очень дорого, но некий набор. Я нашел еще что? Гудрон жевательный из СССР. То есть ты можешь купить гудрон и пожевать. Я тебе серьезно говорю.
0: Это обычный гудрон, он никакой не жеватель. Не было жевательного.
1: Ну, конечно, не было. Жевали, какой попало. Можно купить кассеты, например. Помнишь, там были вот эти ТДК,
0: Sony.
1: И можно было купить МК. И вот я не удержался, я заказал мармелад фруктовые дольки, который вот в этой картонной коробке.
0: С сеньором помидором?
1: Да.
0: А с сеньором лимоном?
1: Ну, там они разные. Там же был и оранжевый, они и желтенькие.
0: Да. Ребята, а вот есть у вас что-нибудь, покупали бы что-нибудь такое, вот чисто из ностальгических чувств? Потому что у меня время от времени пробивает на эту ностальгию, я напарнику говорю: Германович, может, яву купить?
1: Я отговариваю, ребят.
0: Он меня отговаривает уже раз в шестой. Я говорю: Германович, ну можешь купить, она недорого стоит, я, в принципе, сейчас могу себе позволить яву. Я тогда себе позволить яву не мог, но очень хотел. Сейчас у меня есть как бы деньги, это, конечно, уже не мотоцикл.
1: Купи себе набор пивных кружек. Не надо тебе яву, напарник.
0: Ребята, вот в вас иногда играют вот эти ностальгические нотки. Вы что-то приобретаете вот именно с целью вот ностальгическую вот это вот ощутить, не знаю, как эмоцию, что вот, ну, прикоснуться к прошлому, назовем это так. Быть может, к прошлому, которое даже дальше, чем дата вашего рождения отстоит.
1: Может быть, да. Я говорю, маркетплейсы изобилуют вот этими
0: товарами.
1: Давай только,
0: можем не про маркетплейсы, ребята, это можно купить где угодно, есть специальные
1: можно,
0: сайты.
1: Да есть. Можно и БУшку купить, и вторичку купить.
0: Все что угодно. Ребят, что вы покупали, вот чисто из руководствуясь тем, что сыграли на ваших ностальгических чувствах. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня пообсуждаем насчет этой темы.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот меня тут сразу несколько человек от Явы отговаривают, мол, не нужна тебе Ява.
2: Да не нужна, конечно.
1: Дорого в обслуживании и живой не найдешь. Ну, я пока и не покупаю, ребят.
2: Не, ну, может, новую Яву купить?
1: Не, я не продается. Хочу новую, я хочу вот ту самую скамейку.
2: Банан? А, скамейку?
1: Ну, да.
2: А, давай перейдем.
1: Что вы покупали из ностальгических чувств?
2: Здравствуйте. Я тут как-то туалетную купила воду. Такой пользовалась 90-й. Понюхала запах. А, так стоит уже 7 лет. Выдохлась.
1: Покупаю варенье из розы. Когда, когда ем, проваливаюсь в детство к бабулечке.
2: Угу.
1: Варенье из розы.
2: Купил блок жвачки «Бомби-бом». Дынивая.
1: Была такая.
2: Да, ребята, не ведитесь вообще не тут. Даже пузырьки не надувают, пишет нам Сережа из Мытищ.
1: После вашего масленичного концерта заглянул на блошиный рынок в Измайловском Кремле. Пол зарплаты.
2: Конечно.
1: Оставил.
2: Я поэтому не
1: Опасное
2: хожу туда.
1: Дело, да.
2: Добрый вечер. Короли, муж на Новый год подарил диапроектор. Было очень весело. Да.
1: Добрый день. Постоянно покупаю ретро-мобильные телефоны Антон из Волгограда. Я, кстати, с удовольствием сейчас какую-нибудь Nokia 3210, не 3310, которая неубиваемая, а 32-ю, которая без вибромотора.
2: Побольше, которая была покрупнее.
1: Ну, она покрупнее, и такая она уже, ну, она бизнес-класс была прям, вот бизнес-класс.
2: Sega 16-бит, та черная с пистолетом, пишет мальчик Коля.
1: А игры-то есть?
2: Ну, наверное, есть. Но игры же тоже можно купить.
1: Ребят, что покупали из ностальгических соображений, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Нет, ребят, да и что-то попадается нам на глаза такое, что будет у нас какие-то ностальгические воспоминания, чувства, эмоции. Мы берем это и покупаем.
2: Однозначно.
1: Что поддались этим ностальгическим чувствам.
2: Привет, друзья. Иногда покупаю обычную халву. Вкус с детства не менялся.
1: А что там меняться-то? Семечки, жмых.
2: А я как не любил, на самом деле, с детства. Так до сих пор не ем.
1: Алексей, 53 года, пишет. Вот оно, переходящее знамя. В том году купил.
2: И
1: куда оно у вас переходит?
2: Это с фотографией, да?
1: В смысле с фотографией?
2: Сообщение.
1: Да.
2: Да, ну фотографии мы открыть не можем, просто поэтому.
1: Привет, братья, покупал себе денди, залип в танчики на неделю, потом отпустила. Века вас долго держала.
2: Недавно на Marketplace купил блок жевательной резинки Love Is. Очень хотелось вспомнить тот самый вкус детства. В детстве, кстати, о блоке жвачек я мог только мечтать.
1: Да
2: вы что, в детстве о блоке жвачек мечтал каждый советский ребенок.
1: И вот не могли себе позволить, ну, по...
2: Да, да нет, ну, конечно.
1: Это нужно было сказать: мам, дай мне денег, зачем я куплю блок жвачек, она, мама покрутила блок и сказала: ты чего? Заказала в Китае мишуру, точно такую же разноцветную растяжку. Теперь лежит аккуратно в упаковке, а в детстве каждый Новый год ее по всей квартире развешивали.
2: 30 лет назад хотел радио и беспроводные наушники, ну, вот радио встроенное. Были тогда радиостанции на батарейках, теперь мечта сбылась.
1: Ну, прикольно, наушники с радио. Привет, напарники. Вчера зашла в аптеку за лекарствами, и вдруг нахлынула ностальгия. И полушепотом попросила гематоген. Мол, хочу детство вспомнить. Оказалось, что обычного гематогена, как в моем детстве, нет.
2: Нет,
1: только
2: уже,
1: с разными вкусами и наполнителями.
2: Да.
1: Опечалилась, ну, купила с яблоком. Вообще не то.
2: Нет,
1: удовольствия не получила, пишет Вера. Да.
2: Тот мы воспринимали как шоколадку. Не очень вкусную шоколадку.
1: Ну, не знаю, я никогда как шоколадку гематоген.
2: Серьезно? Не, у меня прямо вот было ощущение, что...
1: Знаете, Вер, можно, в принципе, иногда попасть на аскорбиновую кислоту с глюкозой. Вот помни,
2: один
1: как,
2: в один.
1: Как вот это вот такая, ну, как большая конфета была.
2: Полиэтиленочка такая была в красненькой.
1: Вот можно нарваться, вот она вообще не изменила.
2: А что там? Там ничего не поменяешь. Тащусь от старой техники, в основном от компьютеров и ноутбуков. Вот вы, например, знали, что компания Sharp выпускала карманный ноутбук, который работал сутки от пальчиковых батареек?
1: Нет, не знали.
2: Теперь знаем.
1: Бейсболка USA. Ну вот та самая, помните, с орлом и в сеточку. Увидел недавно на чуваке, обалдел, спрашиваю, где взял? Говорит, да на маркетплейсе попалась. Не смог удержаться. Я вас прекрасно понимаю, потому что тогда обладатель такой бейсболки, ну, как минимум...
2: Ну, если у него еще есть джинсы Монтана, то вообще все хорошо.
1: Ну, как минимум, да, он претендует на внимание противоположного пола. Ребята, что покупали исключительно из ностальгических чувств и эмоций, пишите через сайт наши.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваши покупки, совершенные в приступе ностальгии.
2: Вы подарили мне коробку ностальгии из 90-х. А там Тетрис, кубик Рубик, фишки круглые, жвачки Турбо, Love Is. В общем, все, о чем мечтал ребенок из 90-х.
1: Купил игру, вот эту яйцеловку «Привет из Клёцка».
2: «Волка-яйца», да?
1: Да, да, Беларусь.
2: Да, хорошая игра была. «Привет, буквально сегодня забрал с маркетплейса пару револьверов под пистоны. Сын с дочерью в восторге, супруга нет. Чуть не выгнал нас вместе с детьми на улицу». А что там, лента-то, господи, пик-пик.
1: 20 штук, по-моему. Так еще таких пистонов не купишь. Вот, я часто сижу на Авито и нет-нет, да что-то покупаю. Недавно купил советский секундомер. Ну, как у физрука был.
2: Да, классный такой.
1: Ага, механический, конечно.
2: Здоровый.
1: Здоровый, хороший прибор.
2: Да, кстати, наверное, денег сейчас стоит. Монпансье в жестяной банке.
1: У меня такие ностальгические воспоминания по еде, по всякой там колбасе, конфетам. Ну, лосины бы еще купила. А если прям из разряда мечты, то это швейная машина с ножным приводом. У меня была старинная ручная, но на ней сшито неимоверное количество шедевров. Машинка, вот, хочет Соломея все это купить. Угу. Ну, кстати, можно где-нибудь на Авито посмотреть какой-нибудь Зингер, в принципе, можно урвать.
2: Зингер был наш советский аналог, и он тоже педального типа была. Вот,
1: Зингер немецкая была.
2: Да, а та я не помню, как называлась.
1: Чайка. Чайка в Подольске у нас делали.
2: Точно такая же.
1: Ну, вот.
2: Вот я не уверен, была просто полный фактически аналог Зингера. Я вылетел из памяти, как она называется. Лафетнички люди покупают на ножках, вот эти 50 грамм.
1: Да. Я вот думаю, опять же, вот купить пару граненых стаканов и подстаканники к ним. Вот если где-то найти вот те старые RGD-шные, с зайцами, с какими-то.
2: Да, подстаканники надо искать.
1: Ну, то есть вот, ну, это
2: ну, или алюминиевые, еще вот у меня есть, например, пара подстаканников. Стальные. Они из тяжелого какого-то металла, вот он темный металл даже. Не
1: Пьешь чай, руки обжигаешь, потому что теплопроводность сумасшедшая у этих. Ну, просто вот дома.
2: Ну, это другой чай
1: был. Ну, это другой чай, да. Ты знаешь,
2: еще кто-то должен делать
1: рядом. Ты знаешь еще историю, байку о том, что лимоны, когда выращивали, культивировать начали в Абхазии, их начали делать определенного диаметра, лимоны.
2: Да, чтобы попадало в
1: чтобы
2: стакан.
1: Вот четко в стакан влезало.
2: Все стандартизировано в советские годы было, все правильно делали.
1: Сегодня получила зарплату и закажу вечером винтажную кружку-шутиху на «Пейся, не облейся» Конаковского фаянсового завода. В моем детстве такие были в каждой семье в Конаково, а нынешние дети о них ничего не знают. Да и мое поколение подзабыло. Угу. Придут друзья в гости, повеселятся, вспомнят детство.
2: А вот однажды взял приставку Дэнди со вшитыми 100 играми. Так. Танчики, Марио, ну, в общем, все как положено. Взял ее на всякий случай, если она не будет работать.
1: Взял две
2: на всякий случай. Но есть нюанс. В телеке не оказалось аналогового входа для приставки. Пришлось брать телеку друга. Вы знаете, на самом деле, если вы немножко так поищите, я думаю, телек вот с этим тюльпаном вы легко найдете.
1: Да ну зачем его покупать? Ну, во-первых, он место занимает. Сколько? Гроб этот.
2: Ну, наверняка есть переходнички. Должны быть.
1: Из, ну, что вы? Нет, ну вообще
2: сейчас пойдем к нашим
1: коробки есть из аналогов, цифру бьют, но там как бы целая баня с подключением, это отдельное
2: знаешь,
1: питание.
2: Если нужно. Человек заморочился с покупкой Дэнди, заморочится с переходничком.
1: В общем, ребят, спасибо за ностальгические воспоминания, всем удачных покупок и вот этих вот приятных моментов.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
5: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчет на программный форум «Единой России». Есть результат. Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территорий. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своих социальных сетях. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, экологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Также губернатор Александр Гусев обратил внимание на то, что народная программа продолжает формироваться с участием представителей регионов и общественности, а прошедший форум уже показал, насколько мотивирована партия на дальнейшее преобразование. Глава региона поблагодарил председателя «Единой России» Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума и мудрые наставления. «Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в нашем регионе был еще более нагляден», — резюмировал Александр Гусев. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом защитники Отечества. Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей. День участника СВО. При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои земли Воронежской». Проекты посвящены конкретным направлениям деятельности органов власти, где они сейчас проходят стажировки от региональных министерств до районных администраций. Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Александр Гусев. Участники получат профессиональные замечания и рекомендации от ведущих экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Скорректируя свои идеи, сделают их еще более проработанными и качественными. Всем участникам желаю удачи, ждем от них сильных решений для развития нашего региона, написал губернатор. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майору полиции Александру Баранникову, начальнику регионального управления Росгвардии. Александр Баранников служит в органах внутренних дел более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне специальной военной операции, неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами. Управление Росгвардии по Воронежской области Александр Баранников возглавил в мае прошлого года, после того, как его предшественник Дмитрий Астафьев ушел на повышение в Москву. Это были новости региона.
0: Радио сделано в России. Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Ну и будем, наверное, закрывать тему прошлого часа. Знаете, ребят, жизнь, конечно, штука удивительная. Вот прошло там, не знаю, сколько-то цать лет, и мы уже в состоянии, мы нормально зарабатываем, чтобы себе позволить, не знаю, мотоцикл «Яву», блок жвачек, там, не знаю, ну, какие-то вещи, которые в детстве нам казались абсолютно недостижимыми. И вот мы себе можем это позволить, но...
2: Давай зачитаю одно сообщение. Давай. С твоего разрешения. В 99-м году дома появился писюк, а вместе с ним Need for Speed. А там Corvette C5. И вот, спустя четверть века я купил себе корвет. Сам кайфую, очень много мальчишек в кавычках нулевых одобрительно кивают. Езжу на нем каждый день, кайф.
1: Корвет.
2: Корвет.
1: Ну, что тут скажем?
2: Ну, что?
1: Мы за вас счастливы.
2: А мальчишки, они не взрослеют.
1: Это правда. Вот я теперь почитал ваше сообщение, теперь ищу подстаканник.
2: А, все, я бы уже не интересно, подстаканник теперь. Ну, ой, как хорошо.
1: Помнишь, опять же, в те годы как-то ставьте перед собой реальные цели. Вот яву как бы... Я, в принципе, могу яву купить, но подстаканник купить могу вот прямо сейчас, вот прям вот...
2: А уже нашел, какой хочешь?
1: С Олимпиадой, с олимпийским мишком хочу. Ну вот, тот самый, как в поезде, когда садишься в 604-й из Смоленска в Москву в ночной, проводник за 3 копейки выдает стакан чаю и маленький такой вот брусочек, там 2 кусочка сахара.
2: Угу.
1: Вот такой вот хочу. Не знаю, где искать. Ладно, ребят.
2: Такого сахара уже, мне кажется, нигде не дают.
1: Сахара такого уже нет, его и не производят.
2: Классно было. Там действительно 2 больших кусочка рафинад.
1: Будем в этом часе разыгрывать. Да. Там еще был поезд такой футуристичный изображен, по тем временам футуристичный, на обертке. В этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь за него побороться. В скором времени пригласим в игру.
0: Реклама на 107 FM.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
4: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание «Героя труда». Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы, ребята, готовы приглашать вас уже играть в «Успеть за 60 секунд» для того, чтобы вы блеснули своей эрудицией, знаниями, скоростью реакции и везением, в конце концов.
2: Да, и ничего, что сегодня день очень жаркий. Мне кажется, для мозга, конечно, это не очень хорошо, но, тем не менее, работает он все равно хорошо.
1: Ну ладно.
2: Потому что многие сидят с кондиционерами. Я вот что хотел сказать. Ну, хорошо. Что жаркий день не внесет особо своих коррективов.
1: А помнишь кондиционеры, которые стояли вот...
2: Вот эти гробы-то?
1: В окне, да, вырезалась, да, специальная...
2: Причем они еще жуткие
1: они
2: были.
1: Они гудели.
2: Гудели. От них постоянный насморк был. Они пересушивали все, что только можно. Да. Конечно, теперь все по-другому. Но, ну ладно, давай мы не про кондиционеры, а про кодовую фразу. Если у тебя...
1: Кодовая фраза, да. Ну, поскольку про жару, в жару обычно... Стояла где-то желтая бочка с квасом возле магазина, и там за 3 копейки маленький, за 5 большой.
2: Да, кружка огромная. Да.
1: Итак, ребят, за 3 копейки маленький, за 5 большой.
2: Хорошо.
1: Автор 15-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру или через наши боты в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы приветствовать Евгения, который сегодня будет первым сражаться за титул «Умника дня». Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Евгений.
3: Игорь, Андрей, уважаемый наш Тамбов, приветствую.
1: О, вас. Тамбов.
2: Мы приветствуем Тамбов.
1: Как погода?
3: Жарко.
1: Я думаю,
3: как у вас порядка 30.
2: Отлично.
1: За 30-ку у нас, за 31 так точно. Так, Жень.
3: На солнышке, возможно.
1: Да, давайте выбирать вам экзаменатор, Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Андрей, если вы не против.
2: Ну, я прекрасно поддерживаю вас.
1: А он так
2: вас.
1: Только за.
2: Да, спасибо за доверие.
1: Прекрасно. Минута времени, давайте начнем первый раунд. Поехали.
2: Как называется система знаков препинания в какой-либо письменности?
3: Пунктуация.
2: Правильно. Сколько дней длится календарный сентябрь?
3: 31.
2: 30. Принадлежат ли бобры к отряду грызунов?
3: Да.
2: Правильно. Сколько игроков составляет команда в гандболе?
3: 6.
2: 7. Как называются жители города Петропавловск-Камчатский?
3: Камчатцы?
2: Петропавловчане, вот так они называются. Кто из римских императоров правил раньше, Клавдий или Тиберий?
3: Клавдий.
2: Тиберий. На каком острове обитал Кинг-Конг?
3: Дальше.
2: Остров Черепа. Кто является автором строк «Жди меня, я вернусь, только очень жди»?
3: Симонов.
2: Правильно, сколько десятков в шести сотнях?
3: 60.
2: Правильно. Какая страна является родиной батончиков Сникерс?
3: Пусть будет США.
2: Правильно. Отлично сыграли.
1: Да, 5 из 10.
2: 6 я начитал, да? Может, 5?
3: Я 5 начитал.
1: 5. Ты что-то это... Андрей Германович, мухлюет он. Он мухлюет. Я бы с ним не сел бы играть.
3: Я поддерживаю, конечно, Андрея.
2: Нет. Я не мухлюю. Я конечно, чуть подыгрывал.
1: Евгений.
2: Но Тиберий все-таки, да. Да, я проверил.
1: Да. Так что 5 из 10. Евгению слова благодарности и хорошего продолжения дня. А в скором времени вернемся со второй кодовой фразой.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы озвучить вторую кодовую фразу для второго игрока.
2: Успеть да, за 60 секунд. У тебя было за 3 копейки маленький, за 5 большой. Да. И еще было, ну, на таких приличных вот этих вот желтых бочках, было еще объявление обязательное. Требуйте долива после отстоя пены.
1: Это в пивных бочках.
2: Абсолютно верно. Ну, а что, обязательно про квас должны говорить? Они тоже были.
1: Я, кстати, пиво ни разу в бочках не видел.
2: Да ты что?
1: Не видел. Да, квас видел.
2: Ну, ладно.
1: Ну, серьезно. Ну, вот в Смоленске как-то были точки продажи, вот разливухи, но не в бочках.
2: А кодовая фраза будет звучать так. После отстоя пены.
1: После отстоя пены автор 15-го сообщения будет в игре буквально через несколько минут. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
3: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: И тогда заберет нас
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы сейчас будем играть с Ириной. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Ирина, ваш соперник Евгений сыграл с результатом 5 из 10. У вас есть минута времени, 10 вопросов, и я в качестве экзаменатора.
3: Да.
1: Готовы ли вы?
3: Да.
1: Поехали. Какая страна является родиной шоколадной пасты Нутелла?
3: Швеция.
1: Италия. Сколько тысяч в 3 миллионах?
3: 3 тысячи.
1: Правильно. Кто является автором строк «Я помню, ранила березу осколком бомбы на заре»?
3: Пропускаю.
1: Сергей Васильев. В какой стране обитала Годзилла?
3: Соединенные Штаты.
1: В Японии. Кто из римских императоров правил раньше, Нерон или Калигула?
3: Калигула.
1: Правильно. Как называются жители города Архангельск?
3: Архангельцы.
1: Архангелогородцы. Сколько игроков составляют команду в волейболе?
3: Пропускаю.
1: 6. Принадлежат ли тушканчики к отряду грызунов?
3: Да.
1: Правильно. Сколько дней длится календарный март?
3: 31.
1: Правильно. Какой раздел науки о языке изучает систему правил написания слов? Не торопитесь, подумайте. Да, совершенно верно, орфография. 5 из 10 на 5 из 10.
2: Прекрасно.
1: Имеете что-то возразить, Андрей Германович?
2: Нет.
1: Таким образом, у нас сегодня
2: я
1: 2 победителя. Выдавай. И Ирина, и Евгений сегодня заслуживают титул умника дня. Ирина, мы вас поздравляем, благодарим за игру. Евгений, вам тоже слова поздравлений и благодарности. А я напомню, ребята, о том, что... Возможность поиграть в эфире есть только у 2 участников. Все же остальные желающие могут взять в руки мобильный гаджет, открыть социальную сеть ВКонтакте или мессенджер Макс, вбить в поиски «Умник дня» и подписаться на мой канал, где по будням можно отвечать на вопросики. Где-то, ну, там, в Максе не так удобно, как еще не до конца функционал докрутили. ВКонтакте поудобнее это делать, но можно отвечать на вопросики, тестировать себя, узнавать какую-то полезную информацию. Кроме того, в мессенджере Макс я рассказываю, какой сегодня день. Ну, так, что называется, широкими мазками по полотну этого дня. Итак, знаешь ли ты, что сегодня за день?
2: Ну, сегодня у нас, если я не ошибаюсь, 10 июня.
1: В 1793 году в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк в этот день. Угу. Правда, потом во время одной из войн там слонов съели. В 1809 году папа римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви. Говорит, антихрист и вообще не дело. Ну а в 1931 году между Москвой и Ленинградом начал курсировать поезд «Красная стрела». Ну а о том, кто сегодня родился, кто сегодня...
2: Женился.
1: Ну, женился, нет. Кто родился? То есть люди, которые родились в этот день, вы можете, опять же, подчеркнуть информацию, подписавшись на... канал «Умник дня». Напомню, все это делается крайне просто. Берете гаджет, открываете либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, в поиск вбиваете «Умник дня», подписывайтесь и прокачивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А мы потихонечку, ребята, уже будем вас готовить к окончанию этого рабочего дня. Завтра последний рабочий день, который будет для многих неполноценным.
2: Последний рабочий день на этой неделе. Не вводим в заблуждение, а то люди подумают, что
1: последний рабочий день на этой неделе, когда вы уже после обеда стартанете куда-нибудь за город, в пригород, в палатке.
2: И мы с напарником внимательно следим за прогнозом погоды. Он немножко меняется. Очень хочется, чтобы на выходные все-таки было больше солнца.
1: Я ставлю на красное. Ну, что будут какие-то дождики, но...
2: Я на зеру поставлю.
1: Какой ты хитрый, Андрей Георгиевич.
2: Вот такой вот.
1: Что ж такое, а?
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама на 107FM.
4: Наша погода.
5: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
6: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на Дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: примеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222. Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
1: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале лета отметил новую победу. После обращения НСН к властям Приморья и в Минстрой России, уставшие от потопов жители пятиэтажки в Дальнегорске впервые за 10 лет смогли спать спокойно под ливнем. При этом на другом конце страны, в Мурманске, местные жители бьют в колокола из-за критической ситуации с океанариумом. В конце апреля мы рассказывали о ситуации в самом восточном и самом высокогорном городе Приморья – Дальнегорске. Жители пятиэтажки дома на проспекте 50-летия Октября жаловались на то, что крыша дома постоянно течет. После обращения НСН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой России и прокуратура, после проверки которой управляющая компания пообещала провести ремонт. И чудо свершилось. Местные жители не могут поверить, что дождь идет, а в подъезде сухо.
3: Дождь был в выходные в эти. Ну, всю ночь хлестал дождь, я просто с ужасом. Ночью просыпаюсь, думаю, в нашу квартиру потечет или нет. Во-вторых, в подъезд с ужасом выхожу. А тут я вышел, собаку прогуливать, вернулся жене, говорю, удивительно, у нас сухо в подъезде. Первый раз за лет 10, наверное, если не больше. До того, как прокуратура отреагировала, текло. Сейчас вот вроде бы что-то сделали.
2: НСН будет держать на контроле ситуацию в Дальнегорске. В 10 тысячах километрах от Дальнегорска находится Мурманск. Одной из его достопримечательностей до недавнего времени был океанариум. В 22-м году его работа была приостановлена, однако животные и сотрудники остались. В начале 26-го года ситуация усугубилась. Работники океанариума жалуются, что уже больше 100 дней сидят без зарплаты, а весь Мурманск пытается понять, что же будет дальше с морским зайцем, тюленями и океанариумом в целом.
4: Сотрудники жалуются, что им уже с февраля месяца зарплата не выплачивается. Уже подключились обычные жители, которые собирают деньги на корм тюленям, на какие-то ремонтные работы. Один из мэров очередных, он обещал, что океанариум перейдет в муниципальную собственность, и они его восстановят. Сейчас процесс совсем встал. Зарплату сотрудники не получают, а на работу они ходят, потому что они животных бросить не могут.
2: Мы попросили губернатора Мурманской области прояснить ситуацию с океанариумом и судьбой его обитателей. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Кривую линию слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня», и мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Вот мне подсказывают, что все так оно и есть. Ну и мы сегодня сопровождая вас до дома, как всегда, в пробках и всяческих затруднениях, которые случаются в столице Черноземья, поговорим о Сегодня прямо о важном. Вот. Сегодня о важном, потому что, знаете ли, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность. Казалось бы, где это все? Далеко, да, мы тут в городе живем, другими делами занимаемся, но все это нас касается напрямую. И о нюансах сегодня выясним вместе с министром сельского хозяйства Воронежской области Валерием Милещенко. Валерий Николаевич, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
7: Ну, и не соврал ведь, каждого касается дела, которые там творятся у нас в ОПК. Вот каким был прошлый год, давайте начнем с этого, каких успехов добился агропромышленный комплекс и с какими трудностями столкнулся?
8: Да, абсолютно верно. Результат труда аграриев мы зачастую видим у себя на столе, и поэтому от того, как сложились те или иные обстоятельства, каков итоговый результирующий эффект от работы аграриев, конечно, зависит наше благополучие и, конечно же, продовольственная безопасность. Действительно, агропромышленный комплекс занимает достаточно серьезный сектор экономики, и, надо сказать, по результатам прошлого года мы сохранили в Воронежской области статус одного из лидеров сектора в стране, и по итогам года мы аграрии, если говорить конкретнее, региона заняли второе место по объему производимой продукции, произведенной уже, можно сказать, продукции в целом, уступив только Краснодарскому краю. Это почти триллион рублей. Немножко действительно цифр, потому что вот именно мы говорим о секторе экономики, и, конечно, результат – это вот продовольственная безопасность и продовольственная независимость как таковая. Вот и по большому счету, конечно же, надо сказать, что год выдался непростой, и было введено на территории региона два ЧС. Значит, чрезвычайная ситуация вызвана в одном случае возвратными заморозками весной прошлого года. И второй случай, конечно, это в июле месяце переувлажнение, то есть большие осадки, которые и град, которые повредили и посевы, и, конечно, больше всего досталось садоводам и тем аграриям, которые выращивают ягодные культуры. Но, тем не менее, надо сказать, что все-таки общими усилиями и все-таки нормализацией таких погодно-климатических условий, вот, экономической составляющей, несмотря на свою сложность, позволила все-таки выйти на более высокие показатели. И на практически на 16, больше 16% мы увеличили объем производства сельхозпродукции. И тут надо отметить, что здесь заслуга как растениеводов, так и животноводов, так и переработчиков. То есть мы везде, во всех сегментах фиксируем выполнение тех задач, показателей, целевых индикаторов, которые стоят перед сельхозтоваропроизводителями. Ну, мы уже так понимаем, что это такой, в некоторых направлениях это есть определенные планки, так рубежные. Да? Но если вот мы преодолели в свое время там, 6 миллионов тонн сбора по зерновым зернобобовым, то и в прошлом году мы также его достигли этого результата, да, чуть-чуть больше, 6 тонн. Плюс по, там, скажем, по молоку тоже в миллион тонн. Это вот те вот направления, которые мы на сегодняшний момент поддерживаем. Это и животноводство, прежде всего. Да? И дальше развиваем. Конечно, отрасль переработки, безусловно, мы достигли тоже таких достаточно уверенных результатов, занимая лидирующие позиции в стране по производству масла сливочного, масла подсолнечного, второе место по производству кондитерских изделий, и впервые третье место мы заняли по производству сыров. И сахар, третье место, это вот как раз такие, повторюсь, лидирующие позиции, которые вот мы ну, то, что, говорится, уже достигли, и задача вот агропромышленного комплекса сохранить вот эту высокую планку, ну и, конечно же, ее приумножить в итоге. Ну, способы достаточно разные.
7: Я вот, да, тут подумал, что совсем недавно мы этим 6 миллионам тонн радовались и говорили, боже мой, вот это рекорд.
8: Да, первые.
7: Да, угу. А потом это уже воспринимается совершенно спокойно, и назад дороги нет, получается, да? То есть нужно, вот вы сейчас сказали, сохранять и приумножать. А абсолютно. Есть ресурсы, да, получается? Ну, вот вкратце, мы уже залезли на рекламу, ну, просто да или нет?
8: Конечно, абсолютно есть. Тут даже много, можно много говорить о тех инструментах, которые используют, потому что, ну, во-первых, поставлена задача президентом на четверть увеличить по сравнению с 2021 годом, к 2030 году, объем производимой продукции. И понимая, что, к примеру, земельный банк, он уже ограничен, фактически есть небольшие там отклонения, которые мы, на которые обращаем внимание, вовлекая в оборот земель сельхозназначения. Но, в принципе, у нас есть, вот, к примеру, посевной площади 2,7 миллиона тонн. Извиняюсь, гектар.
7: Гектар.
8: Да. Вот, мы ориентируемся на вот этот объем. И поэтому здесь в основном применяются такие, ну, направления интенсивного производства, применение новых технологий, роботизация, автоматизация, и там, в том числе и применение механизмов внедрения искусственного интеллекта, потому что это наши реалии.
7: Ну, да, о том, что происходит на данный момент, мы поговорим сразу же после небольшого рекламного блока, но я так понимаю, что впереди еще много интересного до 30-го года.
8: Абсолютно.
7: Есть где развернуться. Сегодня в студии министр сельского хозяйства в Воронежской области Валерий Милещенко. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
0: Радио. Сделано в России.
5: Реклама на 107 FM.
9: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
11: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
7: И с министром сельского хозяйства Воронежской области Валерием Милещенко, с Валерием Николаевичем. Вот сейчас подвели итоги. Не поздно, я считаю, никогда не поздно. В первые дни лета, но подвели итоги 2025 года. Потому как этого еще не делали в рамках нашего эфира. Ну и важно понимать, что было, говоря о том, что есть и что будет. Давайте сейчас о посевной кампании, год нынешнего, как она прошла. И я понимаю, что прогнозы – дело такое неблагодарное, да, но, тем не менее, исходя из многолетних наблюдений, как говорят синоптики, что нас ожидает?
8: Яровой сев завершаем. Конечно, по сравнению с прошлым годом уже должны завершить. Но, тем не менее, так, небесная канцелярия распорядилась, что у нас такое затяжное, холодное и влажный период был весенний. И поэтому, к сожалению, сев сдвинулся где-то по оценкам от 2 до 3 недель. На разных территориях, в разных районах. Но понимаю, что сейчас уже завершающий этап, и остается закончить сев поздних яровых культур, это там соя, подсолнечник. В основном уже все более там уже порядка 95% отсеялись, и я думаю, что в ближайшее время сельхозтоваропроизводители закончат посевную кампанию. Но, конечно, тем не менее, вот этот сдвиг, он немножко повлияет на структуру посевных площадей. Ну, мы оцениваем, что это незначительно. Сама площадь вот именно посевных культур останется та же.
7: 2,7
8: да, миллиона гектар. Уже листовая подборка прошла, значит, постоянно мониторим ситуацию с коллегами с крупными на связи агропромышленными холдингами и с фермерским сообществом по наличию тех или иных материалов, оборудования, средств защиты растений, удобрениям. Ну, пока ситуация такая стабильная, но, тем не менее, мы видим, что происходит вокруг. И надо дать должное, что в конце прошлого года основной фонд и Миноудобрений был своевременно закуплен, поэтому сейчас уже на начало посевной кампании более-менее уверенно в нее вошли и завершаем также. Что касается прогнозов, ну да, еще, конечно, преждевременно делать какие-то заключения, но, тем не менее, оценивая вот уже прошедший период текущего года, оценки экспертной группы, то, что примерно мы должны выйти на тот уровень, ну, может быть, процента на 3-4 ниже, вот с учетом вот сдвига ярового сева, ну, где-то 5,8-5,9 миллионов тонн, вот до 6, там, чуть-чуть, может быть, нет. Ну, это вот, как говорится, предварительные такие грубые оценки, но, тем не менее, если ряд факторов сложится благополучно, то можем мы рассчитывать и на более высокий урожай. Почему говорю так осторожно? Потому что, вот, как я сказал, по прошлому году два сложных климатических явления, но, тем не менее, потом, как говорится, выровнялась ситуация и достигли определенного результата. Ну, надеемся, что будет...
7: То есть, люфт какой-то закладывается всегда, да? Нет такого, что вот дайте нам 6, и все.
8: Абсолютно верно. Тем более, позапрошлый год вообще 4.
7: Ну, да.
8: То есть, это такой вот показатель. Ну, все-таки здесь важно еще, мы же понимаем, баланс, да? Высокая урожайность, большой объем. Угу. Сразу идет достаточно цена в неконкурентную зону. Ну, поэтому, да. Здесь вот такой вот баланс, потому что аграрии все-таки должны своим результатом еще и выровнять и стабилизировать, прежде всего, затраты и экономику в целом по предприятиям.
7: Ну, да. Не только много давать, но еще и как получать с этого. Чтобы не просто оставаться на плаву, а желательно расти.
8: Развиваться.
7: И развиваться. Да. Мы понимаем, что задачи именно такие и стоят. Животноводство. Вот вы тоже говорили, что по итогам прошлого года все хорошо, и наблюдается такой рост стабильный. А вот в этом году планируется реализовать какие-то проекты? И как это, если планируется, повлияет на результаты?
8: Да, безусловно, особенно в животноводство, как такая, скажу, якорная подотрасль сельского хозяйства, она требует, конечно, очень большого внимания и инвестиций. Потому что мы понимаем, что это направление, оно является и основой для и сохранения и рабочих мест, и самих сельских территорий. И в целом, если мы вот оценим сельское хозяйство вот с точки зрения интенсивного его развития, то как раз отрасль животноводства – это как раз такой пример того, как это нужно делать вот в этом направлении. Если брать вот в целом животноводческое направление, то порядка 70% инвестиционных вложений – это как раз вот животноводство. И здесь мы говорим об инвестиционной деятельности, если в целом порядка где-то 45-47 миллиардов рублей организации предприятия вкладываются в развитие, то на сегодняшний момент уже более 20 инвестпроектов реализуется на территории региона, и более 115 миллиардов уже вложений. Это я подчеркиваю тот факт, то, что не только крупные холдинги, но и небольшие животноводческие хозяйства вкладываются в развитие, в совершенствование самой производственной базы, с заменой оборудования более высокотехнологичного, и смотрят, собственно, завтрашний день, ориентируясь на то, что вот как раз здесь есть то ключевое звено, где нужно развиваться. Если брать вот в некоторых таких направлениях, то в этом году у нас планируется реконструкция 5 свиноводческих комплексов, 5 комплексов крупного рогатого скота молочного направления. И еще строительство 5 свиноводческих комплексов. Плюс еще ввод в эксплуатацию птицеводческого комплекса. Вот. И в Нижневицком районе 3 репродуктора по индейке. То есть это такие вот масштабные проекты.
7: Сейчас вот интересное от вас прозвучало. У нас ведь любят говорить, особенно... Ну так, все пропальщики в плане того, что вот крупные холдинги всех задушили. А вы сейчас сказали, что развиваются маленькие, ну, небольшие такие предприятия. Значит, это получается не так? Все как двигалось, так и двигается?
8: Ну, конечно. Если мы говорим о, скажем, экономической составляющей, о том, вот, о тех цифрах, которые я назвал, о том, что является ядром, да, экономики в агропромышленном секторе, ну, конечно же, большой массив ресурсов крупных, ну, да, агрохолдингов, вот, которые, значит, активно развиваются, у которых штат, у которых банк там земельный, у которых производственные базы, фермы и все.
7: Но, тем не менее, но место есть всем.
8: Крестьянско-фермерское хозяйство – это отдельный такой пласт, который нуждается в принципе в развитии как таковом, и это всегда было, есть и так будет. И поэтому и здесь очень важно определить вот именно то, что поможет в дальнейшем развивать вот на земле такие небольшие хозяйства. Однозначно, значит, соглашусь, это очень трудно сделать. И в наше время, вот, в которое мы сейчас живем, и очень трудно, да, действительно вести сельское хозяйство, особенно если ты занимаешься животноводством, потому что здесь и реализация продукции, кто-то настроен на то, что он бы сам переработку мог сделать. Мы сейчас вот прорабатываем вопрос для того, чтобы, значит, мерами господдержки вот регионального уровня обратить внимание на развитие вот как раз отрасли переработки. То есть то, что произведено, это можно вполне... Ну,
7: сырьевая потом... база, и вот, пожалуйста, да, тут же цех рядом.
8: Да, условно. Вот. И надо сказать, что и на федеральном уровне значит, здесь очень много происходит движений в том плане, что изменения какого рода в этом году мы зафиксируем. Есть меры поддержки вот, для начинающих фермеров, для развитых фермерских хозяйств, для семейных ферм. Теперь это будет одна мера господдержки, развития малых форм хозяйствования, где предоставляется возможность именно развить хозяйство путем субсидирования затрат, так скажу, там, от 5 там, до 40 миллионов, но дифференцировано от своего вклада. То есть, если раньше, к примеру, по семейным фермам была фиксированная там, доля 40% своего вклада для того, чтобы получить субсидию от государства, теперь это все будет в зависимости от потребности финансирования. Безусловно, говорится, не все, воспользовавшись этой субсидией, достигают необходимых утвержденных соглашением целевых показателей. Понятно, что у кого-то есть объективные причины, у кого-то субъективные. Но, тем не менее, это мера поддержки. Вот
7: она
8: мы
7: есть.
8: Говорим, она, да, и она востребована. Вот, потому что есть конкурс на предоставление мер. Вот, именно субсидирование такового. И люди стараются себя реализовать, есть возможности у кого-то. У кого-то, может, одно желание, но если мы видим, он действительно подходит с ресурсом, с сознанием дела, с разработанным бизнес-планом, каким-то, конечно же, мы, министерство ориентируется на поддержку таких хозяйств. Ну, и еще в этом году, значит, еще одна мера господдержки на федеральном уровне, это грантовая система агромотиватор, да, носит название, которая направлен на поддержку ветеранов специальной военной операции, которые вот изъявили желание там, заняться сельским хозяйством. И есть определенные меры поддержки, там, субсидирование затрат на там, развитие в основном животноводческого направления, там это крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, ну и другие отрасли, там чуть для развития животноводства побольше, там сумма до 7 миллионов субсидий, на остальные виды чуть поменьше. Вот. Ну и традиционная мера, значит, это вот, которая в этом году тоже используется, это поддержка, ну, на развитие вообще фермерского направления и закупка оборудования, там, посадочного материала, если кто-то занимается растениеводством, животноводческие затраты, на порядка до 60% компенсации затрат. То есть, есть не только вот направление, которое государство поддерживает для там, как вы говорите, больших, да, вот таких крупных холдингов, но и для крестьянско-фермерских хозяйств тоже есть те инструменты, которые помогают более устойчиво, скажем так, развивать хозяйство.
7: Изучить, где этот вопрос могут, вот, допустим, сейчас нас слушают ребят, которые занимаются фермерством, им куда пойти податься?
8: К нам в министерстве отдел малых форм хозяйствования.
7: Там все подскажут, да?
8: Все подскажут, расскажут. У нас есть подведомственное учреждение, вот, центр обеспечения ПК. И здесь дадут практические советы и помогут реализовать шаги. То есть полностью здесь информационная база достаточно представлена, открыта и доступна. Есть наши паблики, которые работают в соцсетях. То есть мы задействуем все максимальные ресурсы, доступные для того, чтобы оперативно информацию там, о новшествах, которые в отрасли происходят, о тех там, изменениях, которые мы постоянно вносим в нормативно-правовую базу. Вот, кстати, в этом направлении хочу прокомментировать. 53 меры господдержки, 53 субсидии у нас реализуются на территории региона вместе с федеральными. И со своей стороны мы региональные меры всегда анализируем, ну, по прошествии периода, но в основном это год, эффективно ли они работают. Нужно ли что-то изменить или диверсифицировать с точки зрения направлений? Или, может быть, невостребованные меры поддержки, мы изучаем, почему они не востребованы, значит, или условия не соответствуют, или, может быть, действительно они потеряли свою актуальность за время предоставления их. Поэтому мы стараемся как-то выровнять и дополнить чем-то действительно действенным для того, чтобы это было осязаемо. Не, скажем, не казалось, как какая-то, знаете, извиняюсь, медвежья услуга.
7: Угу. То есть гибкое министерство, получается.
8: Все верно. Министерство народное, да.
7: Ну и мы уже с вами сейчас заканчиваем. Буквально один вопрос. Хватает ли специалистов, идет ли молодежь работать в АПК?
8: Ну, к сожалению, могу сказать, что мы на начало года фиксируем в отрасли нехватку квалифицированных кадров. Это более 4000 специалистов, которые вот мы проанализировали совместно с организациями, предприятиями. И действительно, это вызывает определенную беспокойность, потому что это не только специалисты требуются в отрасли высококвалифицированных с высшим образованием, но и необходимые
7: рабочие руки,
8: и рабочие руки, конечно же, да, которые будут и на полях, и фермах, и на перерабатывающих производствах выполнять ту работу, которая на сегодняшний момент требуется, да, для выполнения задач. И здесь, конечно, у нас есть инструменты. В основном мы так органично встроились в федеральную повестку, федеральный проект «Кадры ВПК». И очень достаточно большой спектр направлений, которые позволяют именно со школьной скамьи готовить кадры для дальнейшей работы в ВПК. Конечно же, очень важно информационно и, наверное, с практической точки зрения поднять престиж самой профессии. То есть сейчас механизатор, конечно, это оператор высокотехнологичной техники. Угу. Если мы говорим о доярках, то это также люди высококвалифицированные, угу, которые выполняют уникальные операции на современном оборудовании, и это уже не те фермы, которые в нашей такой памяти из недалекого советского прошлого. То есть это высокотехнологичная отрасль, которая использует современные методы, и поэтому подготовка специалистов, она очень важна в плане такого тесного симбиоза с предприятиями, которые как раз для достижения своих там задач используют и современное оборудование, и современные технологии. То есть здесь вот это как так называемое бесшовное образование, оно имеет очень важное значение. И здесь надо отметить, что вовлекаются в этот процесс, и прежде всего, крупные холдинги достаточно охотно.
7: Да, ну и они могут объяснить и показать все это, как это происходит, и, может быть, влюбить действительно в это.
8: Конечно.
7: В
8: и это добавлю как раз вот институт создания агроклассов, он как раз и очередной раз подчеркивает, что важно здесь, именно на сошкольной скамье, используя ресурс предприятий, по поставке, приобретению школьного того же лабораторного оборудования, именно заложить основы теоретического и у себя на предприятиях практического знания основ агропромышленного направления.
7: Ну, я думаю, что обязательно поделитесь результатами. Наверное, уже это осенью у нас встреча состоится. Обязательно узнаем, что и как у нас выращено, произведено, ну и поговорим на перспективу также. С превеликим удовольствием. Министр сельского хозяйства Воронежской области Валерий Милещенко был сегодня с нами. Валерий Николаевич, спасибо.
8: Спасибо вам.
7: И спасибо, скажем, нашей аудитории, что были с нами. Услышимся с вами, дорогие друзья, уже завтра в 18:04. Счастливо. Пока. Приятного летнего вечера.
0: Наше радио сделано в России.
12: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Да все без нормально.
3: Что?
2: Ашка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
8: 14+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
10: Наши новости.
11: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчет на программный форум «Единой России». Есть результат. Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территорий. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своих социальных сетях. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, логическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Также губернатор Александр Гусев обратил внимание на то, что народная программа продолжает формироваться с участием представителей регионов и общественности, а прошедший форум уже показал, насколько мотивирована партия на дальнейшее преобразование. Глава региона поблагодарил председателя «Единой России» Дмитрия Медведева за созидательную энергетику форума и мудрые наставления. «Будем делать все возможное, чтобы результат работы партии в нашем регионе был еще более нагляден», – резюмировал Александр Гусев. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом «Защитники Отечества». Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей. День участника СВО. При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои земли Воронежской». Проекты посвящены конкретным направлениям деятельности органов власти, где они сейчас проходят стажировки от региональных министерств до районных администраций. Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Александр Гусев. Участники получат профессиональные замечания и рекомендации от ведущих экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Скорректируя свои идеи, сделают их еще более проработанными и качественными. Всем участникам желаю удачи, ждем от них сильных решений для развития нашего региона, сказал губернатор. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майор полиции Александру Баранникову, начальнику регионального управления Росгвардии. Александр Баранников служит в органах внутренних дел более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне специальной военной операции, неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами. Управление Росгвардии по Воронежской области Александр Баранников возглавил в мае прошлого года, после того, как его предшественник Дмитрий Астафьев ушел на повышение в Москву. Это были новости региона.
12: Радио сделано в России.

далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют. Не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: Спасибо.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО.

0: События лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Воронеж. Готов подпевать? 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на «Полистрина.ру». 6+.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание Героя труда. Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
8: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пожар в здании панорамы обороны Севастополя локализован. Его площадь составила 600 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным губернатора города Михаила Развожаева, в результате целенаправленного удара беспилотника по зданию музея обороны Севастополя его внутреннее убранство практически уничтожено. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, ВСУ нанесли удар по музею панорамы обороны Севастополя минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Известно, что все исторические фрагменты полотна не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Президент России потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность в образовательной системе. На совещании с правительством Владимир Путин подчеркнул, что внешние вызовы – это приходящее, а дети и молодое поколение – это будущее страны. При этом глава государства напомнил об атаке беспилотников по общежитию колледжа в Старобельске. Путин распорядился оперативно провести работу и усилить антитеррористическую безопасность в целом по всей социальной системе и инфраструктуре, в том числе защитить места отдыха детей, детские центры и лагеря в период летних каникул. Венгрия не поставляет оружие Украине и не будет. Об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. Она напомнила о том, что эта тема была заявлена еще во время предвыборной кампании в стране и остается неизменной с тех пор. Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Страховые пенсии по старости будут назначать без заявления. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, то есть без обращения гражданина за назначением пенсии. В ведомстве уточнили, что это станет возможным благодаря тому, что социальный фонд располагает всей необходимой информацией. Серийное производство китайских внедорожников «Танк-300» началось на калининградском заводе «Автотор». Как сообщили в концерне «Great Wall Motor», которому принадлежит бренд «Танк», сейчас производство организовано методом крупноузловой сборки. В дальнейшем на заводе в Калининграде планируется поэтапное расширение количества операций и локализация производства «Танк-300». А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час десятибального шоу. Раз среда, значит, будет разговор про автомобили.
2: Это точно. Поговорим и в том числе об автомобилях. Сейчас хочу порадовать многих автолюбителей. Дело все в том, что Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, благодаря которому управлять всевозможными транспортными средствами, попадающими под категорию А2, это, в частности, там багги, вездеходы, ограниченной массой 3,5 тонны. Да. Можно будет по водительскому удостоверению с категорией Б, С или Д. Вот. А на сегодняшний момент, на этом транспорте могут ездить люди, у которых есть вот та заветная корочка тракториста-машиниста.
1: Вот. То есть на квадрике больше права не нужны будут. Чтобы ездить на квадрике, ты можешь ездить с обычной...
2: Да, но нужно понимать, что они еще, естественно, не вступили в силу.
1: Да.
2: Пока что все-таки, друзья, садиться не надо, потому что только тракторист...
1: Потерпите.
2: Тракторист-машинист может это сделать. И, кстати говоря, можно сдать сейчас на категорию тракториста. Вот там все эти категории, но смысла большого нету. И единственное, имейте в виду, что, несмотря на то, что законопроект принят, там есть одно требование, что за руль багги по обычному водительскому удостоверению могут садиться люди, только достигшие не 18, а 19-летнего возраста. То есть, я так понимаю, вот этот годовой люфт на приобретение дорожного опыта молодым водителям все-таки оставляют перед тем, как они садятся на какую-то специализированную технику. На мой взгляд, это разумно. Ну и как только вступит в силу, я считаю, что мы отдельно скажем об этом.
1: Вернемся через пару минут.
0: Реклама на 107 FM.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну что, Андрей, этим прекрасным, я считаю, летним вечерочком в автомобильном часе предлагаем немножко подурачиться и обсудить тему, которую мне, кстати говоря, прислал опрос сегодня напарник. Мне
2: да, он очень я сегодня какой-то прям вот сборщик каких-то опросов.
1: Да.
2: Гендерных.
1: Треть россиянок, так называется этот опрос, не станут встречаться с мужчиной без машины. 21% готовы встречаться с мужчиной без автомобиля, 46% надеются, что машина у нее скоро появится, 33% вовсе не рассматривают партнера без автомобиля.
2: Иными словами, мальчики, извините что за такое обращение, мужики, давайте вот так вот. Если у нас нет машины, то мы никакого интереса для большой части, не могу сказать большей, для большой части женщин не представляем. Потому что вот этот вот, как бы это сказать, еще старозаветный принцип, что у тебя есть конь, и ты можешь на этом коне куда-то отвезти, увезти или что-то привезти.
1: Ну, хотя бы ослик.
2: Или ослик, да.
1: И шачок.
2: Да, он как бы, видимо, неискореним. И вот уважаемые обладатели самокатов, моноколес.
1: Да, в общем, вы попадаете в меньшинство.
2: Вы выпадаете вообще из...
1: А еще если вернуться в те времена, про которые ты начал говорить, ты абсолютно правильно говоришь, потому что мужик, у которого был конь, у него был плуг, и этот конь пахал ему поле. А у кого коня не было, он сам себя запрягал и что-то пытался копать. Поэтому человек с лошадкой всегда ценился выше. И ничего не изменилось. Человек с автомобилем ценится выше.
2: Ну, собственно, вот если мы возьмем, опять же, ветхозаветные имена, времена точнее, вот всегда была, был воин, вой, ну, то есть человек, который был, ну, если возьмете там в английском, в германский языки, там рейтер, рихтер, вот это вот все, но это, в общем, человек на коне. Шевалье в английском, кавалер, в общем, человек на лошади. И была такая всегда пехота. Пехота, ну, то есть, понимаете, вот само слово пехота, мелкота, мышкота, то есть пехота, ну, то есть, вот есть еще русское слово, вот я его не могу назвать, но она тоже на та.
1: Ну, все поняли. Ну, даже на...
2: И то, что пешая, это всегда подразумевалось. Ну, то есть, это какая-то...
1: Я предлагаю обратиться еще в более давние времена, когда появились такие замечательные игры, как шахматы, где были, как ты правильно говоришь,
2: пешки.
1: Вот. А конь, он был, может быть, и не самой мощной фигурой, но не фигурой
2: такой. А пешка, она и есть. В общем, как-то, ребят...
1: Давай мы, может быть, поинтересуемся у наших слушательниц. Согласны ли они вообще?
2: Наличие автомобиля.
1: Да.
2: Важный или неважный фактор?
1: Точка. При... Наличие автомобиля. И все. Ждем ваше сообщение.
0: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну и мы задали вам вопрос, с машины или без, что касается молодого человека, может быть, и не очень молодого, но мужчины, по крайней мере. И вот что нам пишут. Наличие автомобиля, кстати, не принципиально, всего добивались вместе. Первая машина была Лансер. И поздравьте, пожалуйста, моего мужа Ивана с днем рождения от Олеси.
2: Да поздравляем.
1: Да Ивана поздравляем, конечно. Не важно наличие автомобиля у него, но важно наличие автомобиля у меня. У обоих тогда должен быть, либо ни у кого, что, конечно, печально.
2: Ну, в общем, тут как бы сложно, потому что сложно делать выборку. Нужна выборка четкая. Мы вот результаты вот опроса озвучили, мы же не знаем, кого там опрашивали. Молодых ли это, взрослых ли девушек опрашивали, городских, сельских. Ну, это очень как
1: вообще
2: бы...
1: не очень понятно, да, это социсследование, где проходило. А я могу рассказать про страшную историю, которая в минувшие выходные произошла на Ultimate Callout Челлендж такой в американском Индианаполисе. Устраивают, собственно, измерение мощности супермоторов. Для автомобилей, естественно. И у них, в буквальном смысле слова, взорвался прямо во время замеров на динамометрическом стенде дизель. Дизель вообще, который, честно говоря, очень, как правило, надежный, но вот все мотористы и те, кто плотно работает с дизелями, они знают, что дизель можно пустить в разнос, и это становится просто, ну, какой-то машиной смерти. Рядный шестицилиндровый агрегат объемом почти 7 литров. Собственно, его решили немножечко ему туда прыснуть этого закиси азота. И понеслось. Но, с другой стороны, этот двигатель показал, вот только вдумайтесь, перед разрушением 2695 лошадиных сил. Вы представляете, сколько это?
2: Это очень много.
1: Если бы не бахнул, может, и больше показал.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2000.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну, давай все-таки про автомобиль расскажу, тем более, что вот прямо сейчас мы тестируем машину Tenet. Т8 мы решили к нему присмотреться, потому что, в принципе, марка Tenet это один сейчас, конечно, из лидеров рынка, благодаря производству здесь, благодаря очень неплохой ценовой политике компании. Ну и, собственно, машины, которые не очень там, может быть, сильно наворочены, но какой-то вот разумный баланс в них, он хорошо выдержан. Большой автомобиль, сразу могу сказать, автомобиль серьезный, 7 мест в автомобиле, и есть полный привод, 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Мне кажется, это то, что надо. Если говорить про внешность, мне кажется, многие видели уже Т8 на дорогах. Он выглядит, как бы это сказать, он выглядит солидно. То есть это не кричащий автомобиль, у него нету каких-то вот таких решений, которые заставляют прямо останавливаться взгляду на каких-то элементах. Вот. Он просто вот хороший, солидный. И, кстати говоря, цветовая гамма подобрана у автомобиля так, что она сдержана, да, и при этом он хорошо выглядит. Единственное, что вот, я бы сделал, я бы, наверное, все-таки производителю бы порекомендовал бы поставить колеса чуть большего размера, не в смысле дисков, а в смысле именно шин, чтобы они как-то смотрелись, ну, более плотно заполняли арки, но я думаю, что это все такие нюансы и такая вкусовщина, что тут и говорить особо нечего. Очень уютный салон мне показался. То есть он прямо, вы знаете, такой домашний-домашний, ничего особо лишнего. Да и, в общем-то, ну, говоря о китайских современных автомобилях, в принципе, рассуждать об интерьере довольно сложно. Он либо нравится, либо не нравится, потому что, как бы, как правило, компоновка, она у всех сейчас очень близкая. Есть большой-большой центральный дисплей, а дальше идет там
2: есть
1: уже...
2: Есть дисплейчик поменьше есть и огромная центральная консоль.
1: Абсолютно верно. И всевозможные подсветочки, создающие определенный уют. Там какие-то зарядочки, какие-то дополнительные функции. С музыкой, как правило, все хорошо. В Tenet с музыкой тоже все отлично. Есть довольно много полезных фиш, которых, например, нет у конкурентов. Мне очень нравится, что есть интеллектуальный полный привод, потому что все-таки кроссоверы многие везут или тут собирают в моноприводном виде. Все это, конечно, хорошо. Моноприводный автомобиль на цыпочках, но есть люди, живущие либо за городом, либо в определенных регионах, где все-таки полный привод, он нужен. И если модельный ряд позволяет вставить туда версию с полным приводом, то это очень и очень здорово, потому что, ну, просто потому что эти машины нужны.
2: Востребованы.
1: Да, очень эффективная и интересная система безопасности у него. Но я думаю, что если вы захотите узнать побольше, вы зайдете на официальный сайт и разберетесь. А еще могу сказать, мне очень понравилось, что есть приложение Tenet. То есть этим автомобилем, ну, конечно, не то, что управлять, но получать определенную информацию вы сможете. 3 года гарантии, 150 тысяч пробега и 5 лет такой вот специальной, скажем так, технической поддержки. Если автомобиль заинтересовал, то будьте любезны, он есть у дилеров. Ценник начинается, ну, вот я просто сейчас заглянул специально, чтобы посмотреть. Комплектация Prime, полный привод, 3 миллиона 480 тысяч рублей. Автомобиль у дилера, если хотите, отправляйтесь на тест-драйв.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мало времени остается, но про одну фишечку хочу рассказать. Искусственный интеллект стал появляться в автомобилях и появляться в полезной истории. То есть теперь он следит за питомцем. Режим «питомец» появился. То есть вы можете оставлять собаку или кошку в автомобиле. Он сам будет включать двигатель, кондиционер, приоткрывать, делать щелочки. Единственное, что интересно, что если, например, за питомцем он следит через видеокамеру, то как только в машину садится человек, все, лицо размазывается, потому что, ну, это считается нельзя. И в этом случае уже несколько...
2: Подождите, а за квадроберами он как будет их будет идентифицировать? Не как знаю, людей или как животных?
1: Короче, тут пытались вора поймать, который уехал на таком автомобиле. А лицо размыто, и все.
2: Ну все, ребят, давайте-ка мы будем потихонечку закругляться. Засиделись чего-то. Угу. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. Услышимся уже завтра.
2: Последний рабочий день на этой неделе.
1: Пока, ребята.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
3: Ограничение 6+.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений.

0: Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве состоялся форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы и сформировал предложение в ее обновленную редакцию. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается сельских территорий, важны продбезопасность, технозависимость, АПК, создание достойных условий жизни на селе, подчеркнул Александр Гусев. Он также поблагодарил Дмитрия Медведева за энергию форума и пообещал делать результаты работы партии в регионе еще более наглядными. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации. Ведется проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди, имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются с Фондом защитники Отечества. Практикуются выездные формы работы и ежемесячные дни участника СВО вместе с членами семей. При наличии показаний пациентов направляют на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои земли Воронежской». Проекты посвящены направлениям деятельности органов власти, где они стажируются. Участники получат рекомендации от экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, скорректируют идеи. «Всем участникам желаю удачи, ждем сильных решений для развития региона», написал губернатор Александр Гусев. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майор полиции начальнику управления Росгвардии по Воронежской области Алексею Баранникову. Он служит в органах более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, неоднократно награжден. Баранников возглавил управление в мае 2025-го после ухода предшественника на повышение в Москву. Еще из новостей дня. В Воронежской школе номер 5 во время ОГЭ по русскому языку выпускники пожаловались на тихую запись текста для изложения. В региональном министерстве образования организовали служебную проверку, изучив видеосъемку. Установлено, что в начале экзамена звук действительно был тихим, но технический специалист оперативно сделал громче, и при повторном воспроизведении громкость стала высокой. Один школьник, который сидел на последнем ряду, подал апелляцию. В министерстве пояснили, руководитель экзаменационной комиссии предупредил, что в случае удовлетворения апелляции результаты аннулируют, а сдачу перенесут на резерв. День. На текущий момент апелляций не поступало. И последнего. В Бутурлиновке осудили серийного похитителя алкоголя. Ранее судимый мужчина уже получал 10 суток ареста за мелкое хищение. Сразу после освобождения он украл из пятерочки бутылку сухого вина за 800 рублей, на следующий день спиртное за 378 рублей из другой пятерочки, а затем в магните белое вино за 680 рублей. А спустя два дня две бутылки вина, белого и розового, на 1200. Суд приговорил его к 7 месяцам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
4: Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

та колдун

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве состоялся форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы и сформировал предложение в ее обновленную редакцию. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается сельских территорий, важны продбезопасность, технозависимость, АПК, создание достойных условий жизни на селе, подчеркнул Александр Гусев. Он также поблагодарил Дмитрия Медведева за энергию форума и пообещал делать результаты работы партии в регионе еще более наглядными. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации. Ведется проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди, имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются с Фондом защитники Отечества. Практикуются выездные формы работы и ежемесячные дни участника СВО вместе с членами семей. При наличии показаний пациентов направляют на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои Земли Воронежской». Проекты посвящены направлениям деятельности органов власти, где они стажируются. Участники получат рекомендации от экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, скорректируют идеи. «Всем участникам желаю удачи, ждем сильных решений для развития региона», написал губернатор Александр Гусев. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции начальнику управления Росгвардии по Воронежской области Алексею Баранникову. Он служит в органах более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, неоднократно награжден. Баранников возглавил управление в мае 2025-го после ухода предшественника на повышение в Москву. Еще из новостей дня. В Воронежской школе номер 5 во время ОГЭ по русскому языку выпускники пожаловались на тихую запись текста для изложения. В региональном министерстве образования организовали служебную проверку, изучив видеосъемку. Установлено, что в начале экзамена звук действительно был тихим, но технический специалист оперативно сделал громче, и при повторном воспроизведении громкость стала высокой. Один школьник, который сидел на последнем ряду, подал апелляцию. В министерстве пояснили, руководитель экзаменационной комиссии предупредил, что в случае удовлетворения апелляции результаты аннулируют, а сдачу перенесут на резерв. День. На текущий момент апелляций не поступало. И последнего. В Бутурлиновке осудили серийного похитителя алкоголя. Ранее судимый мужчина уже получал 10 суток ареста за мелкое хищение. Сразу после освобождения он украл из пятерочки бутылку сухого вина за 800 рублей, на следующий день спиртное за 378 рублей из другой пятерочки, а затем в магните белое вино за 680 рублей. А спустя два дня две бутылки вина, белого и розового, на 1200. Суд приговорил его к 7 месяцам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован. Это были новости региона.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
7: Смотрите, русалка под водой. Удивительное шоу «Русалка» в Воронежском океанариуме. Невероятное погружение прекрасной дивы в окружении морских обитателей. Только с 12 по 14 июня. Волшебная сказка наяву для детей и взрослых. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.

0: Делитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Два мирных жителя ранены при ударе ВСУ в поселке Климово в Брянской области. Как сообщил в РИО главы региона Егор Ковальчук, FPV-дронами были атакованы торговый центр и автозаправочная станция. Пострадавшие, женщина и мужчина, доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Информация об ущербе панораме обороны Севастополя будет направлена в международные организации. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что сейчас специалисты готовят проведение комплексной экспертизы. Беспилотник ударил по зданию панорамы в ночь на 10 июня. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате пожара объект культурного наследия федерального значения был практически полностью уничтожен. В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов. В результате происшествия 4 человека погибли, среди них ребенок. Еще 4 человека получили ранения. Как уточнил губернатор Свердловской области Денис Паслер, автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов после столкновения с легковым автомобилем. Детали ЧП устанавливаются. Президент России утвердил арест имущества релокантов, совершивших правонарушения против интересов России. В перечень вошли дискредитация вооруженных сил, призывы к санкциям, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения. Меры будут распространяться в том числе на их банковские счета. При этом стоимость арестованного имущества не ограничивается размером штрафа. Закон вступит в силу с 1 сентября. Президент США анонсировал новые атаки по Ирану. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены проводить масштабные атаки после того, как республика якобы тянула переговоры о сделке. Между тем, американские военные вывели из строя танкер, шедший под флагом Палау в Оманском заливе. Уточняется, что авиация США нанесла удар по двигателю судна после того, как экипаж якобы пытался нарушить морскую блокаду Ирана. Многие подростки воспринимают классическую литературу как книги, к которым стоит вернуться уже во взрослом возрасте. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит сайт nsn.fm. Выяснилось, что более четверти респондентов не могут полностью понять смысл классических текстов с первого прочтения. Лидером среди книг, которые школьники планируют перечитать, повзрослев, стало «Собачье сердце» Михаила Булгакова. За ним следует «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «На дне» Максима Горького. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
2: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
1: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Владимир Путин присвоил воронежскому токарю звание Героя труда. Воронежские семьи могут бесплатно взять на прокат детские коляски, кроватки и автокресла. Во сколько обойдется обучение на повара, фармацевта и дизайнера для воронежских абитуриентов? Какие опасности грозят домашним питомцам летом на даче? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 4.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за вечер среды уничтожили 203 беспилотника над российской территорией. Как сообщило Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Все обстоятельства ночной атаки на музей-панораму обороны Севастополя зафиксированы камерами видеонаблюдения. Как сообщила пресс-служба музея, речь идет о прямом попадании в крышу здания панорамы, а не о последствиях падения обломков. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после ликвидации последствий пожара. Иностранные граждане должны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документом вводится единый порядок. Теперь иностранцы, находящиеся на территории страны более 90 дней, а также все трудовые мигранты, обязаны пройти обследование на употребление наркотиков и психоактивных веществ, на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. Медосвидетельствование будет осуществляться за счет самих иностранцев или их работодателей. Повторное обследование необходимо проходить ежегодно. За отказ или уклонение от обязательного медосмотра законом предусмотрен штраф. За подделку и сбыт поддельных справок вводится уголовная ответственность со штрафом и лишением свободы. Расследование дел об изнасилованиях в Казахстане будут поручать женщинам-следователям. Член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева уверена, что такое решение необходимо принять и в России. По ее словам, многие жертвы подобных преступлений не решаются подать заявление в правоохранительные органы именно потому, что не хотят лишних расспросов, допросов и уточнений. Если будет женщина-следователь, жертвам изнасилований будет гораздо легче, считает Меркачева. Гигантское глубоководное кладбище китов обнаружили в Индийском океане у юго-западных берегов Австралии. Открытие сделали китайские исследователи. Они назвали его китовым некрополем. По предварительным оценкам, в части разлома Диамантина может скрываться более 10 миллионов останков китов. Туши морских животных попадали туда на протяжении как минимум последних 5 миллионов лет. Часть из них покоится на глубине примерно в 7 тысяч метров. В Китайской академии наук уже заявили о том, что изучение этого природного некрополя поможет прояснить историю эволюции китообразных. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как обновилось шоу «Лап» Антона Беляева и обсудим свежий релиз группы «ГАФТ». 13 июня на сцене ВТБ-арены центрального стадиона «Динамо» состоится масштабный шоу-концерт «Лап» с Антоном Беляевым. В этот вечер вместе с основателем и фронтменом Термейтс выступят Татьяна Буланова, Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Найк Борзов, Биллис Бенд и многие другие. В этом году шоу «Лап» вернется в обновленном формате. Новая программа, новый список артистов, а еще участие музыкантов струнного оркестра и хора. «Лап» переосмыслит и визуальное оформление номеров. К работе привлекли культурологов и искусствоведов. Концепция опирается на мировые шедевры живописи. Группа «ГАФТ» выпустила мини-альбом «О тебе». В релиз вошли 4 трека в новом для команды звучании, причем написаны они были в разные годы. О концепции свежего релиза рассказывает Николай Яковлев.
2: Есть такая фраза у Уинстона Черчилля: «У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал». И альбом «ГАФТ» о тебе отстаивает определенные ценности. Это вызов бесконечному эгоизму, бесконечному «я» в обществе, бесконечным лицам в ленте, самолюбованию, личным границам за счет других и всем так называемым благам, от которых люди становятся только жестче и становятся более зацикленными на себе, баюкают себя и просто забывают о любви ближнему своему, как к самому себе. Можно сказать, что альбом «О тебе» писался 20 лет и не покривить душой. Песню «Нож в сердце» на альбоме, это коллаборация с Машей Хима, я написал еще в школе, а припев «Вдох и остановка» написан моим первым соавтором по «ГАФТу» Серафимом Синотовым для группы Daydream. Куплет я написал в 2014-м, первый, а второй вот только недавно закончил. Такой вот разброс.
3: О тебе, о тебе, о тебе, о тебе, о тебе!

0: телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» можно не только найти ссылку на новый мини-альбом группы «Гафт», но и посмотреть атмосферное лирик-видео на песню «О тебе». За камерой, кстати, еще один хорошо знакомый вам артист – Гребенщик. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
1: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
2: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707 код

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале лета отметил новую победу. После обращения НСН к властям Приморья и в Минстрой России, уставшие от потопов жители пятиэтажки в Дальнегорске впервые за 10 лет смогли спать спокойно под ливнем. При этом на другом конце страны, в Мурманске, местные жители бьют в колокола из-за критической ситуации с океанариумом. В конце апреля мы рассказывали о ситуации в самом восточном и самом высокогорном городе Приморья – Дальнегорске. Жители пятиэтажки дома на проспекте 50-летия Октября жаловались на то, что крыша дома постоянно течет. После обращения НСН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой России и прокуратура, после проверки которой управляющая компания пообещала провести ремонт. И чудо свершилось. Местные жители не могут поверить, что дождь идет, а в подъезде сухо.
2: Дождь был выходные в эти. Ну, всю ночь хлестал дождь, я просто с ужасом. Ночью просыпаюсь, думаю, в нашу квартиру потечет или нет. Во-вторых, в подъезд с ужасом выхожу. А тут я вышел, собаку прогуливать, вернулся жене, говорю, удивительно, у нас сухо в подъезде. Первый раз за лет 10, наверное, если не больше. До того, как прокуратура отреагировала, текло. Сейчас вот вроде бы что-то сделали.
1: НСН будет держать на контроле ситуацию в Дальнегорске. В 10 тысячах километрах от Дальнегорска находится Мурманск. Одной из его достопримечательностей до недавнего времени был океанариум. В 22-м году его работа была приостановлена, однако животные и сотрудники остались. В начале 26-го года ситуация усугубилась. Работники океанариума жалуются, что уже больше 100 дней сидят без зарплаты, а весь Мурманск пытается понять, что же будет дальше с морским зайцем, тюленями и океанариумом в целом.
3: Сотрудники жалуются, что им уже с февраля месяца зарплата не выплачивается. Уже подключились обычные жители, которые собирают деньги на корм тюленям, на какие-то ремонтные работы. Один из мэров очередных, он обещал, что океанариум перейдет в муниципальную собственность, и они его восстановят. Сейчас процесс совсем встал. Все зарплату сотрудники не получают, а на работу они ходят, потому что они животных бросить не могут.
1: Мы попросили губернатора Мурманской области прояснить ситуацию с океанариумом и судьбой его обитателей. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Кривую линию слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет.
0: Рапанк.
5: Всем привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда 23.00, а это значит, что вам придется слушать передачу про панк на волнах нашего радио. Ну а я ее бессменный ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Дорогие друзья, моя мечта сбылась. Сколько раз я Диме говорил: пожалуйста, вернись на сцену. Ну просто, я тебя молю. Без тебя панк-рок в России не панк-рок. И наконец-то это случилось. Дорогие радиослушатели, сегодня передача о группе «Полтора килограмма отличного пюре». Никак иначе. Все дело в том, что мы с этими ребятами очень-очень давно знакомы. И если быть точным, то именно они впервые пригласили группировочку «Смех», так сказать, в Питер для того, чтобы обменяться концертами. То есть они нас в Питер, а мы их в Москву. С этого началась наша дружба. Дружба навсегда. Потому что по-другому-то и не бывает. Мы начинали играть одну и ту же музацию, калифорнийский панк-рок, и поэтому мы бок о бок постоянно встречались, музицировали, тусовались, все что угодно делали. И, конечно же, когда полторашки перестали существовать, мне как будто бы серпом отрезали уши. Точнее, не уши, а яйца. Ну ладно, давайте долго не будем томить и сразу же перейдем к одной из песен. Дорогие друзья, зима началась, снега нет. Ну и хер с ним, может быть, сразу в лето. И, конечно же, впервые на нашем радио группа «Полтора килограмма отличного пюре» с песней «Летние дни».

наконец-то эта группа стала звучать, и я так рад тому, что вы ее слушаете, ну, потому что, с другой стороны, если посмотреть, радиослушатели нашего радио могут просто не знать о существовании группы «Полтора килограмма отличного пюре», потому что они где-то, я даже не знаю сколько, даже не буду какие-то словари там заглядывать в календари, чтобы сказать вам, сколько они не существуют. Ну, наверное, лет 10, и все это время я чесал репу, как бы уговорить вокалиста Диму Ганжа, хотя мне, кстати, другое ударение в его фамилии нравится больше. Так вот, я думал, как же его уговорить вернуться на сцену? Ну просто не хотел человек, ну не хотел реально. Они делали разные проекты, что-то пытались играть, и мне тоже это нравится. Вообще все, что делает Дима Ганжа, я котирую, потому что человек настоящий просто поэт и музыкант. Ну короче, что долго говорить, я даже не знаю, как вам презентовать эту группу. Давайте я лучше расскажу, как мы тусовали всю жизнь с начала нашего знакомства. Итак, поехали. Первое наше знакомство, когда мы приехали к ним в Санкт-Петербург и выступали где-то в каком-то скейт-парке, мы и они. Рядом катались ребята в рампах и всяких фигурах, ну а мы играли, и это было просто шедеврально, потому что в то время скейт-панк был в подъеме. И, конечно же, нам негде было ночевать, и ребята, так сказать, со всей душой предложили нам пожить у них на точке. В Москве это называлось, да, репетиционная база, а в Питере почему-то точка. Ну, конечно же, мы туда и заселились. Знаете, как выглядела точка? Это заброшенный дом, в котором есть одна, наверное, на весь подъезд, но не заброшенная квартира. И, короче говоря, мы туда зашли, там вроде бы как кухня какая-то и репетиционная база. Вот именно там мы на полу и ночевали. А на кухне что мы делали? Ну, конечно же, бухали, веселились и занимались всякой галиматьей. С нами, более того, приехало очень-очень много наших друзей, и все они вместе с нами, конечно же, там ночевали. Ну, а дальнейшую, так сказать, историю расскажу позже. И песня следующая от группы «Полтора килограмма отличного пюре» называется «Субботний вечер».

Ну, конечно же, субботний вечер мы провели очень классно и оригинально, и наступило воскресное утро. Полупомятые мы, никому не нужные, конечно же, пошли куда-то, не помню, как эта река называется, потому что в Питере не только Нева, а всяких много вот всяких приречек вот этих вот. Ну и, короче говоря, на бережку, спустившись к одной из рек, мы начали чистить зубы, умываться, и кто-то из ребят с нами, конечно же, гулял, водил по городу и все время был с нами, и поэтому он видел картину маслом. Один из наших товарищей, значит, чистит зубы, а второй рядом стоит просто и сыт в эту же реку. И поэтому они начали понимать, кто такие смех, и никогда они смехом не станут. Ну и правильно, потому что смех бывает только один. Дорогие друзья, будьте как смех, потому что если вы не смех, вы просто говно. Конечно же, было много попыток склонить ребят к такому же образу жизни, как у нас, но они всячески обламывались и, конечно же, нас обламывали тоже. Ну а мы переходим к следующей песне, которая называется «Попытка».

0: Мегапанк.
1: Ну а теперь мы переходим к самому главному. Дорогие москвичи и гости столицы, группа 1,5 килограмма отличного пюре возвращается на сцену. И произойдет это 16 января в клубе «Аврора» города Санкт-Петербург и 17 и 18 января в клубе «Свобода» в городе Москва. Правда, 17 января уже полный солдаут и попасть туда нельзя, и поэтому ребята открыли второй день. Покупаем билеты, приходим на группу «Просто столетие». Ну, а мы переходим дальше к рассказам о том, как мы проводили время, так сказать, живя на точке у группы 1,5 килограмма отличного пюре. Следующая история о том, как мы вечером, все накидавшись, конечно же, пошли гулять, и нам было весело, и мы начали воровать с дороги знаки вот эти дорожные, огромные, круглые, со всякими стрелками, для того, чтобы украсить точку ребят, и чтобы им было там комфортно. Конечно же, через какое-то время нас стали принимать фараоны. Реально, настоящие питерские фараоны, которые принимают прям в арке с пистолетами, со всякими фонарями, потому что там было темно. Конечно же, мы немного обосрались, но ничего страшного. Вроде бы как договорились, отпустили. Вроде бы на кого-то даже, может быть, завели какое-то административное правонарушение. Но ничего страшного, мы гуляли в Питере. И вы знаете, в детстве, когда начинаешь только из Москвы ездить в Питер, ты начинаешь считать. А вот я, например, в этом году был 3 раза в Питере, а вот я 5, конечно же, ты крутой. После какого-то времени мы вообще перестали считать, сколько мы начали появляться в северной столице, потому что Питер уже стал, наверное, прям родным домом. И, конечно же, группа 1,5 килограмма отличного пюре тоже. Ну, а мы переходим к следующей песне, которая, опять же, летняя, потому что ребята поют, ну, не скажу, что так явно о протестах о каких-то, а, наверное, просто о лете, о хорошем настроении. И следующая песня называется «6 июля».

Вот сижу я и смотрю в сообществе ВК на фотографию 1,5 килограмма отличного пюре. Видимо, это свежий состав. Конечно же, там нет тех ребят, с которыми дружили. Но все равно тут все знакомые. Ну, просто потому что никак по-другому нельзя. Итак, дорогие друзья, на данный момент, значит, присоединились к более-менее старому составу. Значит, барабанщик кирпичей Вадим и звукорежиссер Макс. Почему я их знаю? Да потому что я Сережа Чупе из группировочки «Смех». Кстати говоря, ну а вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио. И сегодня я рассказываю о группе 1,5 килограмма отличного пюре. Аллилуйя! Они наконец-то вернулись. Вы знаете, где-то в кулуарах какой-то элитной рок-прослойки, точнее, на дне рождения группы «Биртман», я видел Макса, звукорежиссера, который как раз на этой фотографии, и спросил его: «Макс, ну а чё вы, Москва-то с Питером, нормально все. Ну а по стране? А по стране, говорит, мы не знаем. Дима еще пока не понял вообще, надо это ему или нет. Так, Дима, послушай меня внимательно. Тебе это надо. И не только тебе, но еще и мне, и многим-многим ребятам, которые хотят ходить на твои концерты. Зачем ты вообще прекратил, я понятия не имею. Поэтому ну-ка быстро давай-ка тур по России, чтобы все олды быстро встали и пошли на чем могли на твои концерты. А я уж уверен, что хоть как-то да помогу для вашего, так сказать, развития». Ну а следующая композиция группы 1,5 килограмма отличного пюре называется «Бери доску».

а теперь, дорогие друзья, минутка кумовства и рекламы. Ну, какое там кумовство? Это просто дружбанство. Я вам, знаете, почему хочу об этом сказать? Потому что не только смех и 1,5 килограмма пюре дружили. Еще была третья группа, тоже из Питера. И мы создавали такой костяк, который сложно было победить, когда мы были вообще втроем. И это было очень важно. Мы очень большую ношу панк-рока на себе несли. Внимание, группа называется «Порт 812». А все дело в том, что у ребят вышла новая композиция, и более того, они будут играть скоро в Москве и в Питере, а точнее 5 декабря будут играть в клубе «Правда» в Москве и 6 декабря будут играть в клубе «Сердце» в Питере. Не знаю, правильно или нет «Сердце», ну ладно, наверняка вы там уж сами разберетесь. Дорогие друзья, пользуясь случаем и с уважением к Илье Мародеру, к моему другу, хочу поставить сегодня, несмотря на то, что я рассказываю о группе 1,5 кило, кстати говоря, они по-разному назывались, и «Килограмм отличного пюре», и просто «КГ», и просто «ДД», но неважно, сейчас перед вами будет играть группа «Порт 812» с песней «Карандаш».

Вот такая вот новая композиция, дорогие друзья. Ходите на рок-концерты не только на смех, не только, конечно же, на пюре и на портов. Ходите просто поддерживать независимую музыку, потому что это важно. Вообще важно ходить на концерты, понимаете? Есть люди, которые сочиняют очень классные песни, выкладывают их в сеть, ничего за это, соответственно, не получают, но хотят играть вживую. И, честно говоря, вживую это самое главное. Ходите на концерты, тусуйтесь, поддерживайте ребят, отрывайтесь и ведите себя как хотите, потому что это, мать вашу, панк-рок. Ну а мы переходим к группе «Полтора килограмма отличного пюре». Что еще вам рассказать? Ну, много мы что с ними пережили. В поездах был просто невозмутимый улет. Как обычно, конечно же, мы были разгильдяями и, так сказать, уродами, а «Полтора килограмма» были, конечно же, такими уютными ребятами нормальными, которые пили чаек. Может быть, они, конечно, в чаек себе что-то подмешивали, но мы не стеснялись это делать без чайка. Кстати говоря, Минздрав там о чем-то говорит, но вы не забывайте и меня слушать тоже. Ну а мы переходим к следующему треку от «Полторашек». Кстати, «Полторашка», «Поезд», как совпало. Ладно, слушаем следующий трек под названием «Я бегу».

Ну что ж, дорогие мои радиослушатели, я вам напоминаю, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я, Сережа Метель, ее ведущий, и буду продолжать это делать именно потому, что имею право. А имею право я рекламировать то, что хочу. Дорогие друзья, сегодня не будет ни новостей, ничего такого. Я просто хотел посвятить передачу своей любимой группе, на которую очень хочу попасть в столице, то есть в городе Москва. Дорогой Дима Ганжа, заявляю тебе из всех, так сказать, радиоприемников нашей страны и прошу, пожалуйста, впиши меня на свой концерт вместе с моей женой, конечно же, с вездеходом. Я с удовольствием приду к вам, обниму, выпью вашу всю гримерку, если, конечно, у вас что-то там будет, а может быть, даже и с собой что-нибудь принесу, хотя я не уверен, кто там собирает полные залы, тот пусть и проставляется. Короче говоря, все приходим на концерты в Москве и в Питере группы «Полтора килограмма отличного пюре». Ну а следующая песня называется «Страсть и ярость».

Вот так, дорогие друзья, совершенно неожиданно я решил познакомить вас со своей любимой группой своего детства, своего юношества, ну и, конечно же, сегодняшнего дня. Кто знает эту группу, бегом за билетами покупайте. Я очень рад пойти туда и увидеться со всеми вами. Я думаю, что я увижу на этом концерте всех своих старых добрых друзей. Я буду очень рад видеть каждого. Если вы меня слышите, приходите, обязательно обнимемся. Ну, конечно же, наше радио не дает мне долго говорить, поэтому, раз время не резиновое, я спешу с вами проститься и еще сказать одну вещь. Вы знаете, у Димы Ганжа не только есть группа 1,5 кг отличного пюре, а еще у нее есть невероятно крутой проект под названием «Балаклава», проект под названием «Питти». У кого есть мозги, залезайте, ищите на просторах интернета, наслаждайтесь, знакомьтесь с творчеством Димы и, соответственно, конечно же, те, кто знает группу 1,5 кг отличного пюре, просто кайфаните от этой передачи вместе со мной. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующей среды. С вами был Сережа Метель из группировочки «Смех». Вы слушали передачу про панк на нашем радио. И помните, время и место встречи изменить нельзя. Ну, а я поехал домой слушать пюре. Ну, а вам напоследок песня под названием «Да, не верь».

0: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Наше радио.
2: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным ГИСМИТИУ, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

и спрятал. Закрыл, зарыл, припорошил.

остановился.

завыл, залаял, замычал.

вновь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за вечер среды уничтожили 203 беспилотника над российской территорией. Как сообщила Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Все обстоятельства ночной атаки на музей «Панораму обороны Севастополя»

0: фиксированы камерами видеонаблюдения. Как сообщила пресс-служба музея, речь идет о прямом попадании в крышу здания панорамы, а не о последствиях падения обломков. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после ликвидации последствий пожара. Меры по снижению инфляции в России дают результат, об этом заявил Владимир Путин. В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что ситуация под контролем и инфляция падает. Уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, сказал глава государства. Как отмечает сайт nsn.fm, по прогнозу ЦБ средняя ключевая ставка в этом году составит 14-14,5%, а в 2027 году будет на уровне от 8 до 10%. Венгрия не поставляет оружие Украине и не будет, об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. Она напомнила о том, что эта тема была заявлена еще во время предвыборной кампании в стране и остается неизменной с тех пор. Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Иран затянул переговоры по мирному соглашению с США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, сделка была бы для них великолепной. Теперь им придется заплатить. Глава Белого дома также указал на то, что вот-вот отдаст приказ о новых ударах по Ирану. Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп не менее 37 раз заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Тегераном. Игровая платформа Roblox снова доступна пользователям в России. Как сообщили в Минцифры, американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. В частности, платформа реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей. Также в Roblox обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

наше радио.

0: радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве состоялся форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы и сформировал предложение в ее обновленную редакцию. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается сельских территорий, важны продбезопасность, технезависимость, АПК, создание достойных условий жизни на селе, подчеркнул Александр Гусев. Он также поблагодарил Дмитрия Медведева за энергию форума и пообещал делать результаты работы партии в регионе еще более наглядными. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации. Ведется проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди, имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются с Фондом защитники Отечества. Практикуются выездные формы работы и ежемесячные дни участника СВО вместе с членами семей. При наличии показаний пациентов направляют на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои Земли Воронежской». Проекты посвящены направлениям

0: деятельности органов власти, где они стажируются. Участники получат рекомендации от экспертов воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, скорректируют идеи. Всем участникам желаю удачи, ждем сильных решений для развития региона, написал губернатор Александр Гусев. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майор полиции начальнику управления Росгвардии по Воронежской области Алексею Баранникову. Он служит в органах более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, неоднократно награжден. Баранников возглавил управление в мае 2025-го после ухода предшественника на повышение в Москву. Еще из новостей дня. В Воронежской школе номер 5 во время ОГЭ по русскому языку выпускники пожаловались на тихую запись текста для изложения. В региональном министерстве образования организовали служебную проверку, изучив видеосъемку. Установлено, что в начале экзамена звук действительно был тихим, но технический специалист оперативно сделал громче, и при повторном воспроизведении громкость стала высокой. Один школьник, который сидел на последнем ряду, подал апелляцию. В министерстве пояснили, руководитель экзаменационной комиссии предупредил, что в случае удовлетворения апелляции результаты аннулируют, а сдачу перенесут на резерв. День. На текущий момент апелляций не поступало. И последнее. В Бутурлиновке осудили серийного похитителя алкоголя. Ранее судимый мужчина уже получал 10 суток ареста за мелкое хищение. Сразу после освобождения он украл из пятерочки бутылку сухого вина за 800 рублей, на следующий день спиртное за 378 рублей из другой пятерочки, а затем в магните белое вино за 680 рублей. А спустя два дня две бутылки вина, белого и розового, на 1200. Суд приговорил его к 7 месяцам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован. Это были новости региона.
1: Наше радио сделано в России. Наше радио так бьется сердце.

0: Авторадио. Сделано в России.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: 255 45 55. Запомни.

0: Он служба рекламы «Наше радио Воронеж».
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве состоялся форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы и сформировал предложение в ее обновленную редакцию. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается сельских территорий, важны продбезопасность, технезависимость, АПК, создание достойных условий жизни на селе, подчеркнул Александр Гусев. Он также поблагодарил Дмитрия Медведева за энергию форума и пообещал делать результаты работы партии в регионе еще более наглядными. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации. Ведется проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди, имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются с фондом «Защитники Отечества». Практикуются выездные формы работы и ежемесячные дни участника СВО вместе с членами семей. При наличии показаний пациентов направляют на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои земли Воронежской». Проекты посвящены направлениям деятельности органов власти, где они стажируются. Участники получат рекомендации от экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, скорректируют идеи. «Всем участникам желаю удачи, ждем сильных решений для развития региона», написал губернатор Александр.

Гусев. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майор полиции начальнику управления Росгвардии по Воронежской области Алексею Баранникову. Он служит в органах более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, неоднократно награжден. Баранников возглавил управление в мае 2025-го после ухода предшественника на повышение в Москву. Еще из новостей дня. В Воронежской школе номер 5 во время ОГЭ по русскому языку выпускники пожаловались на тихую запись текста для изложения. В региональном министерстве образования организовали служебную проверку, изучив видеосъемку. Установлено, что в начале экзамена звук действительно был тихим, но технический специалист оперативно сделал громче, и при повторном воспроизведении громкость стала высокой. Один школьник, который сидел на последнем ряду, подал апелляцию. В министерстве пояснили, руководитель экзаменационной комиссии предупредил, что в случае удовлетворения апелляции результаты аннулируют, а сдачу перенесут на резерв. День. На текущий момент апелляций не поступало. И последнего. В Бутурлиновке осудили серийного похитителя алкоголя. Ранее судимый мужчина уже получал 10 суток ареста за мелкое хищение. Сразу после освобождения он украл из пятерочки бутылку сухого вина за 800 рублей, на следующий день спиртное за 378 рублей и с другой пятерочки, а затем в магните белое вино за 680 рублей. А спустя два дня две бутылки вина, белого и розового, на 1200. Суд приговорил его к 7 месяцам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве состоялся форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги о реализации народной программы и сформировал предложение в ее обновленную редакцию. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается сельских территорий, важны продбезопасность, технезависимость, АПК, создание достойных условий жизни на селе, подчеркнул Александр Гусев. Он также поблагодарил Дмитрия Медведева за энергию форума и пообещал делать результаты работы. Работы партии в регионе еще более наглядными. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации. Ведется проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди, имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются с Фондом защитники Отечества. Практикуются выездные формы работы и ежемесячные дни участника СВО вместе с членами семей. При наличии показаний пациентов направляют на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои земли Воронежской». Проекты посвящены направлениям деятельности органов власти, где они стажируются. Участники получат рекомендации от экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, скорректируют идеи. Всем участникам желаю удачи, ждем сильных решений для развития региона, написал губернатор Александр Гусев. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майор полиции начальнику управления Росгвардии по Воронежской области Алексею Баранникову. Он служит в органах более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, неоднократно награжден. Баранников возглавил управление в мае 2025-го после ухода предшественника на повышение в Москву. Еще из новостей дня. В Воронежской школе номер 5 во время ОГЭ по русскому языку выпускники пожаловались на тихую запись текста для изложения. В региональном министерстве образования организовали служебную проверку, изучив видеосъемку. Установлено, что в начале экзамена звук действительно был тихим, но технический специалист оперативно сделал громче, и при повторном воспроизведении громкость стала высокой. Один школьник, который сидел на последнем ряду, подал апелляцию. В министерстве пояснили, руководитель экзаменационной комиссии предупредил, что в случае удовлетворения апелляции результаты аннулируют, а сдачу перенесут на резерв. День. На текущий момент апелляций не поступало. И последнее. В Бутурлиновке осудили серийного похитителя алкоголя. Ранее судимый мужчина уже получал 10 суток ареста за мелкое хищение. Сразу после освобождения он украл из пятерочки бутылку сухого вина за 800 рублей, на следующий день спиртное за 378 рублей и с другой пятерочки, а затем в магните белое вино за 680 рублей. А спустя два дня две бутылки вина, белого и розового, на 1200. Суд приговорил его к 7 месяцам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован. Это были новости региона.
0: Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио» сделано в России.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве состоялся форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы и сформировал предложение в ее обновленную редакцию. Один из важных принципов – сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем в регионе. Что касается сельских территорий, важны продбезопасность, технозависимость, АПК, создание достойных условий жизни на селе, подчеркнул Александр Гусев. Он также поблагодарил Дмитрия Медведева за энергию форума и пообещал делать результаты работы партии в регионе еще более наглядными. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание комиссии по поддержке участников СВО и их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации. Ведется проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди, имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются с фондом «Защитники Отечества». Практикуются выездные формы работы и ежемесячные дни участника СВО вместе с членами семей. При наличии показаний пациентов направляют на реабилитацию и санаторно-курортное лечение. С 15 по 19 июня пройдут предзащиты проектных работ участников программы «Герои земли Воронежской». Проекты посвящены направлениям деятельности органов власти, где они стажируются. Участники получат рекомендации от экспертов Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, скорректируют идеи. Всем участникам желаю удачи, ждем сильных решений для развития региона, написал губернатор Александр Гусев. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майор полиции начальнику управления Росгвардии по Воронежской области Алексею Баранникову. Он служит в органах более четверти века, участвовал в боевых действиях в зоне СВО, неоднократно награжден. Баранников возглавил управление в мае 2025-го после ухода предшественника на повышение в Москву. Еще из новостей дня. В Воронежской школе номер 5 во время ОГЭ по русскому языку выпускники пожаловались на тихую запись текста для изложения. В региональном министерстве образования организовали служебную проверку, изучив видеосъемку. Установлено, что в начале экзамена звук действительно был тихим, но технический специалист оперативно сделал громче, и при повторном воспроизведении громкость стала высокой. Один школьник, который сидел на последнем ряду, подал апелляцию. В министерстве пояснили, руководитель экзаменационной комиссии предупредил, что в случае удовлетворения апелляции результаты аннулируют, а сдачу перенесут на резерв. День. На текущий момент апелляций не поступало. И последнего. В Бутурлиновке осудили серийного похитителя алкоголя. Ранее судимый мужчина уже получал 10 суток ареста за мелкое хищение. Сразу после освобождения он украл из «Пятерочки»